0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На осмотр конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем жить, а мастера расскажешь попозже. Ты точно доволен с лекарством от боли, должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем жить, а мастера расскажешь попозже.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль «Единство. Спорт. Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На смотр-конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Ничего, что с тобой?
1: Ничего. Слушай,
0: остановка
1: есть, что ты мой жених.
2: Наше радио.
0: Ужасно.
2: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж, 290-0707, код города 473.
5: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль «Единство. Спорт. Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На смотр-конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского, наполненные душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме. Губернатор также пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВДКБ номер 1 Николай Машков, отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с интенсивным движением, затем на второстепенные. Капремонт общежития номер 7 Воронежского государственного университета на улице Хользунова, 40, обойдется в 120 миллионов рублей. Здание, по данным вуза, вмещает 198 студентов подготовительного факультета Института международного образования и 354 его студентов. Подрядчику предстоит заменить окна и двери, выполнить отделку, усилить несущие конструкции, обновить полы, инженерные системы, а также водоснабжение, отопление, электрику и вентиляцию. Завершить работы нужно к 30 ноября. Документы о тендере появились на портале госзакупок. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юнармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.

0: и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

рядом с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского, наполненные душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме. Губернатор также пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске и Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машков отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с интенсивным движением, затем на второстепенные. Капремонт общежития номер 7 Воронежского государственного университета на улице Хользунова, 40, обойдется в 120 миллионов рублей. Здание, по данным вуза, вмещает 198 студентов подготовительного факультета Института международного образования и 354 его студентов. Подрядчику предстоит заменить окна и двери, выполнить отделку, усилить несущие конструкции, обновить полы, инженерные системы, а также водоснабжение, отопление, электрику и вентиляцию. Завершить работы нужно к 30 ноября. Документы о тендере появились на портале госзакупок. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юнармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
2: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и топай.
1: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений.

не простившийся, без поклажи гламурной недальней, а больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново,

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского наполнены душой человека, без остатка влюбленного в свое дело. Собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме. Губернатор также пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске и Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машков отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригады выйдут на центральные магистрали, улицы с интенсивным движением, затем на второстепенные. Капремонт общежития номер 7 Воронежского государственного университета на улице Хользунова, 40, обойдется в 120 миллионов рублей. Здание, по данным вуза, вмещает 198 студентов подготовительного факультета Института международного образования и 354 его студентов. Подрядчику предстоит заменить окна и двери, выполнить отделку, усилить несущие конструкции, обновить полы, инженерные системы, а также водоснабжение, отопление, электрику и вентиляцию. Завершить работы нужно к 30 ноября. Документы о тендере появились на портале госзакупок. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юнармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.
0: Это навсегда. Наше радио.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов, и мои глаза меня обманывают, 6 или 8? 6 минут в столице. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня, помимо всего прочего, что отмечает весь мир и, так сказать, и вся страна, еще и День радио. А так, конечно, самый большой праздник сегодня – это день рождения Лукьяновой.
3: С днем рождения!
4: Спасибо!
2: Я вот не даешь, ты, вот, что ты переигрываешь? Ну, да, ты, я хотел сказать, что ты, к сожалению, сегодня не пришла, там, туда-сюда.
4: Ну, надо было сразу меня подговорить. Но я не могу, из меня прет вот это все сегодня. Я не могу сдержать.
3: Сегодня свое ворчание оставь, пожалуйста, за воротами нашего холдинга.
4: Да.
2: За воротами нашего холдинга сегодня оставил водителя, который привез сюда еду. Вот, поэтому я... Яночка, мы, конечно же, от лица... Ну, сейчас каждый от своего лица скажет. А вот я хочу от тебя, от своего лица поздравить с этим прекрасным праздником. День рождения – это шикарный праздник у человека. Все, что дано ему в жизни. День рождения – это, ну, считай, номер один. Это праздник, который нужно отмечать. Я не понимаю людей, которые не отмечают, но я знаю, что ты отмечаешь свой день рождения.
4: Да.
2: Чего бы ни было, как бы ни сложилось, все равно день рождения ты свой отмечаешь. Это правильно. Я желаю тебе, естественно, долгих лет жизни, хорошего здоровья.
4: Спасибо. Вот.
2: И самое главное, получить высшее образование.
4: Сволочь.
2: Которое ты
4: спасибо.
2: Вот решила получить.
4: Да, вот я очень
2: сейчас,
4: хочу.
2: Сейчас, я имею в виду.
4: Я буду умный.
2: Поэтому снюхай.
4: Спасибо, дружище. Спасибо тебе огромное. Спасибо, мальчики.
3: Помню, как на протяжении нескольких месяцев я отслушивал демо в резюме, которое нам присылали. И это было около 1000 кандидаток. Я сейчас без преувеличения говорю, не для красивой цифры. И когда я услышал тебя, я сказал: Саша, все, я нашел нам коллегу, нам ведущую.
4: Женщину.
3: Да. Бывшая наша эфирная жена нас покинула, ушла в другую семью. У нас была травма. Мы полгода, по-моему, да, вообще...
4: Постились.
3: Даже не думали о том, чтобы... кого-то брать себе, и решили...
2: Я наоборот говорил, никого больше,
3: да,
2: никогда.
3: Что, никого, никого. Потом Саша сказал, что она должна быть 19-летней, без комплексов, и... Ну, там другие были еще требования. И я сказал,
2: небольшие.
3: Нет, возьмем 18-летнюю, маму троих детей, добрую, красивую, веселую, жизнерадостную.
4: Пришла старая, закомплексованная я.
3: И это оказалось ты, я сейчас про тебя говорю.
4: Спасибо.
3: И, Яночка, мы очень рады, что все эти годы, уже теперь годы, ты с нами, и надеемся, что так оно и будет. Но сегодня твой праздник, поэтому, конечно же, тебе здоровья, конечно же, тебе... вот, я не знаю, где ты черпаешь эти жизненные энергии, но да, вот чтобы эта батарейка никогда не садилась. Ну, у тебя, я знаю, такой проблемы не будет. Будь счастлива, мы всегда рядом. С днем рождения.
4: Спасибо, мальчики.
2: С днем рождения. Я
4: спасибо.
2: Хотел только добавить вот ко всему тому, что мы тебе тут подарили, да? Я хочу еще от себя добавить подарок. Называется «Слуга на утро».
4: «Слуга на утро»? Саша, чашечку кофе, пожалуйста.
2: Пожалуйста. С 7 до 11 я сделаю все, что
4: нужно. А можно массаж пяток? Вот.
2: Пожалуйста.
4: Что-то ноги устали.
2: С 7 до 11.
4: Боже. Девочки, помогите нажелать качественно. Ну, так, чтобы я сама не расщедрюсь, наверное.
3: То есть, Александр, такси от зятя, да, для тещи, «Слуга на утро» для Яны.
4: Боже.
3: Дальше не буду продолжать.
4: Ой, с днем рождения. Нагадаю.
3: Ну и, конечно, всех нас с днем радио. Сегодня 7 мая. Это наш праздник. Мы отвечаем день радио, несмотря на то, что есть там еще один, который мы за праздник не считаем. Сегодня наш праздник. И удивительно, что ты отмечаешь свой день рождения и родилась в день радио.
4: Это вот, судьба,
3: да,
4: мальчики.
3: Это действительно судьба. Так же, как и твое появление здесь у нас.
4: Спасибо большое.
3: Поехали. Мы начинаем... Праздничное настроение. Александр,
2: да.
3: Разрешите воспользоваться подарком Яны и в 9 утра слугу на утро отправить в магазин.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Прекрасное настроение, просто вспоминаем тут веселые истории, связанные с радио.
3: Да, ну с днем радио еще раз всех поздравляем. Ну что, давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Седьмой правильный ответ мы принимали.
4: Ты чего у меня горох берешь?
5: Как у тебя?
4: Подо мной, значит, мой.
5: Ах, вот ты как! Тогда давай делить.
4: Давай.
5: Раз горох.
4: Два горох.
5: Раз горох.
4: Два горох.
5: Раз горох.
4: Два горох. Фу, так долго. Давай горстями.
5: Давай.
6: Мужик и медведь, апельсин, чиполина, вершки-корешки, день радио и другие неверные ответы.
3: Вы просто перечисляете слова.
6: Нет, знаешь, по-моему, он так и назывался, вершки-корешки.
3: Дверь-окно.
2: Фильм «Апельсин» — это что?
6: Мы делили апельсин.
2: А, понятно.
6: «Раз горох, два горох» — так называется мультипликационный фильм, который мы переозвучили для вас сегодня. И к нам на экскурсию 29 мая придет человек с номером телефона 903-170-47 и так далее. Мы вас поздравляем и ждем.
3: Мультфильм сделан по сказке Альберта Иванова «Как хама и суслик последние поделили».
2: Да.
3: Хома и суслик.
6: Хома, по-моему.
3: Или хома. Ну, хорошо, как хома. И если хомяк, то хома, да.
6: Мне кажется, хома, да.
3: В любом случае, поздравляем победителя.
0: Подъемники на нашем радио.

огни. Кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд. Но ты не молчи, не вижу правды в глазах.

0: Наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
9: Информационная продукция 18+.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
13: Дети есть?
14: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
15: Давай, отец, ты нужней.
16: За Родину!
17: Отец. Уже в кино.
18: 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
20: Дорогие друзья, 8 часов и 31 минута в столице. Доброе
21: Яночка,
20: утро.
21: Не устаем. Не устаем поздравлять тебя с днем рождения. И с профессиональным праздником. Да. С днем радио. Только ты могла так вот одним днем сразу совместить. Себя и всех коллег также поздравляю.
22: Спасибо.
20: Смазываешь нам праздник, конечно.
22: Ну да ладно.
21: Да, отвлекаешь. Всех причастных к дню радио мы также поздравляем. Сегодня, кстати, еще Международный день планетариев, Всемирный день пароля, День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России и День создания вооруженных сил России. Поздравляем всех с профессиональным праздником. И вот вы нам пишете и спрашиваете, а как работники радио отмечают свой профессиональный праздник? Есть ли какие-то особенности? Ну, возможно, в каждой организации они свои, но вот какого-то единого стиля или традиций, ну, я не припомню. Хотя работаю 25 лет на радио.
20: Ну, типа фонтана нету.
21: Ну, да.
20: Купаться в фонтане нету такого.
21: Не, может быть, у вас там...
20: Тереть микрофон.
21: Ты когда в Челябинске работал, вы как отмечали День радио?
20: Слушай, я единственный День радио помню, это вот в Челябинске, свой самый первый День радио, когда мы всем коллективом, я только устроился, мы пошли вот на День радио в ночной клуб. Туда приглашали всех радиоведущих вообще со всего города. И я помню, что я в какой-то момент просто сидел на полу вот так вот.
21: Ну, это, Саша, как будто бы классическая ситуация для любого праздника. Янка,
13: ну вот я слышала, что у нас, ну, мы просто собирались и тусили. У нас были танцы, ну, все как полагается, были маленькие сабантуи.
20: Сплошной порог.
21: Это не совсем профессиональный праздник, но, может быть, вы пропустили. Не знаю, в какой из соцсетей мужчина с именем Сергей кинул клич и решил собрать на вечеринку Серег. Вот только Сереги. И со всей страны съехались Сереги и пьянствовали в баре. Там их было, по-моему, больше 100 человек.
13: Да ты что, да. Откликнулись, да?
21: Вход только по паспорту, только Серегам. И вот они веселились. Буквально недавно вот эта вечеринка прошла.
20: Слушай, ты знаешь, я вчера...
13: Прикольно!
20: Я вчера, мы с женой возвращались поздно, девушка шла к нам навстречу возле дома с собакой длинношерстной этой таксой. И знаешь, что она сказала? Сергей, ко мне.
21: Ну, почему нет?
13: Необычно.
20: Может быть, так это звали... Нет, это очень быть, странно.
21: Так звали ее бывшего.
20: Жена мне так и сказала. Жена мне так и сказала. Наверное, это бывший ее.
21: Ну, в общем, забавное имя. Дорогие друзья, если ваша специальность, ваша профессия как-то особенно отмечает профессиональный праздник, есть определенные традиции, обычаи, обряды, то, пожалуйста, напишите, кем вы работаете и как вы отмечаете свой профессиональный праздник.
13: Да, поделитесь с нами. Вот нашла в интернете, что говорят, что медики в день медицинского работника дарят друг другу символические стетоскопы. Я не уверена, что это правда. Да. Скорее всего, это какая-то байка интернетная. Да, но
20: если
13: наверняка...
20: медики напишут.
21: Ну, я не думаю, что
20: они дарят друг
21: даже
20: другу.
21: Если кто-то подарил, я не думаю, что это повсеместная практика. То вот в день медицинского работника все дарят.
20: Ну, давайте.
21: Ждем ваши истории на h.ru. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, пишите, рассказывайте.
16: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 43 минуты в столице. Давайте почитаем сообщение.
3: Мы спросили вас, как вы отмечаете профессиональный праздник. Еще просят поздравить президентский полк с 90-летием, который отмечается сегодня. Поздравляем.
2: А как у нас президентство с 90-го? Или это вот кремлевский полк? Или
3: я думаю, что сейчас это называется президентский полк. Раньше, наверное, кремлевский полк. Не знаю. Вот за что купил, Александр, за то и продаю. Янка там читала, что действительно сегодня отмечается 90-летие.
4: Да, да, да. Многие газеты сегодня об этом
2: говорят. Я поясните, короче,
3: врач. Про стетоскопы, конечно, байка. Но наш профком организует экскурсии, на которые я, правда, не попадаю. У самой на этот день приходится или первый выходной после дня рождения, или дня свадьбы. Отмечаем с семьей эти праздники на даче.
4: По студенчеству подрабатывал на стройке, попал на День строителя. Так опытные старые дядьки сказали нам, что есть традиция в День строителя разбивать кирпич об каску. И если разобьется, будет премия. Ну и мы с коллегами-студентами весь обеденный перерыв били друг друга, друг от друга кирпичи с надеждой на премию. Прораб и старые дядьки стояли в сторонке и мило улыбались.
3: Ну, это такое боевое крещение молодняка.
4: Ну, не самое безобидное. Что... Надеемся, никто не пострадал. Почему-то.
3: Ну, если человек нам пишет...
4: Хоть и о каску...
3: Пишет складно, значит, все нормально. Я клинический психолог. И на День психического здоровья с коллегами и психиатрами желаем друг другу беречь свою кукушечку.
2: Да.
3: А по поводу имен, сейчас по городам страны идет флешмоб «Катерин». Будем все вместе петь и расцветали яблони и груши.
2: А где? Онлайн?
4: Классно.
2: Как это будет происходить?
3: Но вот вся фишка с Серегами была в том, чтобы встретиться всем Серегам...
2: В одном месте, да?
3: В одном месте в баре, да.
4: Я думаю, что здесь тоже, наверное, знаешь, вот все Екатерины в какой-то, может быть, определенный момент, вот в определенный час начнут петь, где бы они ни находились. Может быть, это вот так будет происходить.
3: Кстати, Сереги собирались в баре Сергея Жукова.
4: Ну, что логично.
2: Концептуально вообще.
3: Он даже им видео поздравление записал.
4: Отправил, да?
3: Ну, не поздравление, а видео привет.
4: Поздравляю с профессиональным праздником. А мой профессиональный день адвокатуры 31 мая. Отмечаем с коллегами. Проходит награждение отличившихся и фуршет. Каких-то особых подарков друг другу не дарим.
3: Томск. Радиоэлектронный университет. Скидываем телевизоры и старую технику на День радио. Всех с праздником. Попов воскрес.
2: Попов воскрес.
4: Для учителей. Город устраивает концерт. Во дворце у входа стоят в два ряда кадеты в парадной форме и кричат слова педагогам или спасибо каждому входящему.
2: Слава педагогам.
4: Слава педагогам, извините.
2: А в каком городе-то это происходит?
3: В Рязанском.
2: Очень прикольно.
3: Радиовузе принято собираться вокруг памятника Попову. Одни орут «Попов воскрес», а другие им отвечают «Воистину Попов». Главное, чтобы не обидеть чувства верующих вот подобными праздниками.
4: Я, когда училась в институте, ходили на День радио на шествие факультета радиофака УПИ Екатеринбург, знакомились с парнями и после общались.
3: Мы стоматологи. Свой профессиональный праздник отмечаем в барах и ресторанах. Ну, говорят.
2: Зарплата
3: говорят,
2: позволяет.
3: Да, что зарплата стоматологов позволяет, поэтому, наверное, в отличие от некоторых профессий, вы можете себе позволить.
2: Стоматологи могут позволить себе чуть больше.
3: Слава педагогам, да, а стоматологи в ресторан.
2: Обухают стоматологи.
3: Мы, конечно, шутим. Все наши фразы и мысли носят исключительно юмористический характер. Мы никого не хотим обидеть и задеть.
2: Трэш, да? Что вот такое приходится тебе говорить.
3: А вот мы тут вспоминали
2: вообще
3: сегодня
2: кошмар.
3: Наш профессиональный праздник, День радио, как было раньше. Вот раньше было так, что сейчас, мне кажется, ну, шоу бы не просуществовало и дня.
2: Да. Так вспомнили.
3: Какие темы обсуждались. Это не политические темы, а просто обычные жизненные темы, да. И какие формулировки использовали.
2: Сексуальные темы.
3: Сексуальные темы,
2: с подробностями.
3: И главное...
2: Причем это все было на вас же, дорогие уважаемые радиослушатели, которые сегодня пишут жалобы.
3: Активно принимали участие слушатели.
2: Да.
3: А сейчас...
2: Это все были вы, когда вот кто-то пишет, что там группа уже не та, там ведущий уже не тот, так же, как и вы.
4: Все, какой-то наезд.
5: Александр, или ты считаешь, что в свой профессиональный праздник можешь?
2: Ну, вы же понимаете, как сказал Игорёк, что мы это все шутка, никого конечно, никто не хочет
5: конечно,
2: обидеть.
5: Конечно, конечно.
2: Никто никого не желает обидеть.
3: Все сказанное нами в рамках шоу исключительно носит юмористический характер.
4: Как-то грустно это прозвучало.
3: А сколько песен запретили за последнее время? Я сейчас говорю о песнях, которые, ну, на которых мы выросли, и которые для нас тогда еще, там, для подростков и потом уже для взрослых людей никогда не несли...
4: Тот смысл, в который вкладывают
3: соответствующие ведомства, которые запрещают эти песни. И уж когда нам это ведомство разъяснило, что это такое, ты задумался об этом.
4: Слушай, ну это так же, как вот старые мультфильмы, которые сейчас обретают новый смысл.
2: Да, понимаешь? Один у них смысл, господи. Один у них смысл.
4: Но в том-то и дело, что он один был. Он надуманный сейчас.
2: Задача родителей современных объяснить это детям.
3: А, вот смотрите, в Королеве у мемориала славы более 50 участниц по имени Екатерина исполнили песню «Катюша» в рамках всероссийской акции «100 Катюш поют Катюшу». Но тут 50 нарушают.
4: Ну, это в Королеве. А может быть, по всей стране-то наберется. Ого-го, сколько.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Neoclassic Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
9: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
10: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
11: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
12: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
13: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна», как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоит дача под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Когда наваливается ужасное настроение.
2: Ужасное настроение, что это такое? Это когда ты легко и с удовольствием на все раздражаешься, и все терзает и даже царапает, и никуда невозможно укрыться от этого города. Вот тогда. Ты едешь в метро, а народу очень много, и весь этот народ занял все места, и все сидят, читают какие-то дурацкие книжки, или разгадывают какие-то идиотские кроссворды, и ты стоишь, мотаешься и раздражаешься на то, что вот эти люди сидят, читают всякую дрянь. И как вообще можно разгадывать все эти пошлые кроссворды? Но вдруг станция, и кто-то встал и вышел, и место освободилось, и ты сел, и вдруг почувствовал тепло того человека, который только что вышел. И настроение твое улучшилось.

однажды ехал по какой-то большой трассе в сильном потоке машин. Ты ехал, приближаясь к городу, но вдруг тебя подрезал и умчался вперед большой такой Мерседес с тонированными окнами. Такой Мерседес какого-то грубого цвета. И номер у него такой: 3/5, 3/6, 3/7 или 3/9. Вот умчался этот Мерседес, а ты съехал на обочину, отдышался, привел пульс в порядок, снова завел машину и поехал. Настроение ужасное, и ты ругаешься на всех этих подонков. Едешь дальше, и вдруг видишь, ну через 15, как стоит этот Мерседес тоже на обочине. Рядом с ним стоит милиционер и водитель, маленький, толстенький, коротко стриженный. И милиционер с ним очень жестко разговаривает. Ты проезжаешь мимо, а настроение твое улучшилось.

или ты мчался по ночной трассе, один по ночной трассе, и выставил вперед руки в фар дальнего света. Я ощупывал дорогу, и вдруг навстречу тебе с какой-то маленькой проселочной дороги выехал какой-то другой автомобиль.

0: парке, в ужасном настроении. Курил, но не бросал окурки по скамейку, не втаптывал их в песок дорожки. Я просто шел по аллее, жевал жевательную резинку. И она надоела, ей надо ее выплюнуть, но ты ее не плюнул на дорожку. Ты дошел с ней довольно и плюнул ее туда. И туда же высыпал окурки. И подумал, а ведь я-то ведь все-таки приличный человек. Не то, что те, которые набросали тут всякой дряни. И мне еще можно пожить.
1: Наше радио. Музыка поколений.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского наполнены душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме. Губернатор также пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске и Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВДКБ номер 1 Николай Машков отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с интенсивным движением, затем на второстепенные. Капремонт общежития номер 7 Воронежского государственного университета на улице Хользунова 40 обойдется в 120 миллионов рублей. Здание, по данным вуза, вмещает 198 студентов подготовительного факультета Института международного образования и 354 его студентов. Подрядчику предстоит заменить окна и двери, выполнить отделку, усилить несущие конструкции, обновить полы, инженерные системы, а также водоснабжение, отопление, электрику и вентиляцию. Завершить работы нужно к 30 ноября. Документы о тендере появились на портале госзакупок. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юноармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.
1: Радио. Это навсегда.

0: сделано в России.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро.
3: Сейчас скажу, что уже
4: отмечаю. Это наша традиция.
2: 9 часов и 7 минут в столице. 7 мая. Сегодня сегодня день радио.
3: Главный праздник сегодняшний, конечно же, день рождения нашей прекрасной Яны Лукьяновой. Мы Яночку поздравляем с утра. И вы тоже поздравляете. И в соцсетях поздравляете.
4: Спасибо всем огромное.
3: А всех причастных и себя тоже с днем радио поздравляем. Также сегодня день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. Поздравляем всех причастных. Ну, а мы будем гадать в свой профессиональный праздник. Честно говоря, вот мы тут говорили, молодец, радиоведущий, час назад о том, как разные специальности и профессии отмечают свой профессиональный праздник. У нас каких-то особенных вообще нет по этому поводу торжеств, мероприятий ни в эфире, ни за эфиром. Как-то исторически так сложилось. Для нас это, безусловно, праздник, и нам очень приятно получать от вас поздравления. Но в целом он проходит как обычный эфир.
2: Ну да.
4: Спокойно.
3: Да. Проблемы. Ждем, Ян, по какой книге?
4: По Дэниелу Кизу будем гадать сегодня.
3: Это какая-то специальная книга в честь твоего дня рождения или дня радио?
4: Это
3: или...
4: одна из моих любимых книг, да. Принесла вот.
3: Погадайте, пожалуйста.
2: В честь ее.
4: Да.
3: Или даже, если можно так сказать, благословить. 22 мая во время поездки на нашу в городе собираюсь сделать предложение любимой. В тот день исполнится ровно 5 лет, как мы повстречались на концерте группы «Люмен». Как все пройдет? Напомню, наш в городе 23 мая в Санкт-Петербурге. Будем отмечать 25-летие нашего радио «Санкт-Петербург», 45-летие Ленинградского рок-клуба. Шумно, весело, музыкально, в Ледовом.
2: По-питерски.
3: Да. Ну что, мы хотим вам пожелать удачи.
4: Да хорошо, все пройдет.
3: Повод прекрасный, город замечательный, место. Все складывается как нельзя кстати. А ну, если что-то пойдет не так, главное не обращать на это внимания. Не искать в этом знаки и продолжать исследовать поставленные цели.
4: Все будет так, мы вас благословляем.
2: Да-да. Тем более, это как с отдыхом. Только вы... автор своего прекрасного отдыха. Ничто не может вам его испортить.
3: Вот уже 15 лет.
2: Что?
3: Муж называет меня творожок.
4: Это мило.
3: Раньше мне было мило, а сейчас подбешивает. Ну какой я творожок?
4: Ну для него вы все тот же творожок.
2: Какой ужас.
4: Что? Да, люди, ну, у каждого своя какая-то. Ну, какая для него это своя? Мило.
3: Нет, слушай,
4: но если вас
3: за этим
4: раздражает...
3: скрывается какая-то история. Ну, неспроста вот он так посмотрел на вас и сказал, будешь творожок.
2: Ну, конечно. Что-то там было у
3: когда
2: вас.
3: Когда познакомились, наверное, да, что-то было. И
2: может быть, у вас оттуда... перхоть была.
4: Господи, какие ассоциации, Саша!
3: Мне, кстати, вообще другие ассоциации.
2: Ну, у меня тоже, но я не могу их озвучить в эфире.
3: Я тоже не могу, нас за это ругают. У Янки даже таких ассоциаций нет.
2: У нее только брови ходуном ходят.
4: Какие у вас ассоциации, мальчики?
3: Не будем тебе день рождения портить, Янка. Ждем ваши
4: праздники. Слушайте, ну такая ассоциация. Ну что?
2: Ой.
4: Да даже дело не в ассоциациях, может быть, кстати. Ну просто, ну, может быть, человек любит творожок.
3: А помните, были такие сорти?
2: Так она уже запеканка.
3: Творобушки.
4: Ой.
2: Да, творобушки это что?
4: Вкусные штуки. По-моему, такие в шоколаде, были, как
3: да,
4: сырочки.
3: Сырки были.
4: Палочки творобушки. Такие творожные.
2: Творобушки, да.
4: И сейчас есть.
3: Есть, да?
4: Конечно, мы любим очень. Мы покупаем такие всякие штуки.
3: Ну, а если серьезно, попросите мужа так не называть вас.
2: Да,
3: ну,
2: вас если вам не нравится.
4: Ну, если да. Раздражает, да, надо прям так и сказать. Слушай, любимый.
3: Да.
4: Зови меня тихо по имени.
2: Да, мы, конечно, людям придумываем вот какие-то имена продуктов, да, творожок, там, животных, а животных называем человеческими именами. Ну, это...

0: 4 года вместе, и я не называл ее по имени, ну, как когда ты называешь ее по имени, но вот когда тебе нужно в магазине, условно, или там в толпе крикнуть все, то всегда это странно звучит. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
3: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 18 минут столицы.
3: Я, наконец, дождался заветного отпуска. Однако у меня такая плохая должность, что на время своего отсутствие, не на кого возложить выполнение своих обязанностей. Звонят каждый день, что несколько отравляет отдых и не позволяет наслаждаться им в полном объеме. Погадайте, пожалуйста, не придется ли мне, находясь в отпуске, появляться на службе?
4: Есть отличный способ. Берете и забываете дома телефон.
3: Ну, не всем он подходит, Янка. Не нужно всех по себе равнять.
4: Я не равняю.
3: Некоторые люди тревожные, ответственные или
4: слушай, ну это же не про ответственность,
3: какие-то Гарри. Процессы на них, если что-то случится, то кроме них, как минимум, там, ответить на вопрос никто не сможет. Ну, понятное дело, что профессии разные бывают, и ситуации, мы не знаем, кем вы работаете. Может быть, действительно, ваша работа может подождать, а вы, или вам так кажется, что без вас вот все встанет. Попробуйте, как сказал Ян, забыть телефон. Посмотрите, может быть, ничего не изменится. Ну, будет там куча пропущенных телефонов, но никто не умрет и работа не станет. Дальше. Уважаемые ведущие, я никак не могу четко расслышать отчество Александра. Вы его так быстро называете, что я до сих пор не могу распознать его отчество. Всех ведущих я знаю, а вот Александра никак не могу. Можете назвать его помедленнее?
4: Александр.
5: Да я бы ответил человеку лично, зачем вы выносите на эфир.
3: Арн
5: Гольдович.
3: Арнгольдович. Хотел пошутить, но... Арнгольдович.
5: Арнгольдович, да.
3: Арнгольд, да?
5: Арнгольд, да. В простонародье Андрей был.
3: Так.
4: Андреевич.
3: Следующая проблема. Едем на дачу к друзьям, и там нет комфортного места для сна. Жена хочет вернуться домой в Москву, а я хочу остаться там. Ну, поспим одну ночь на полу, ничего страшного. Как ее убедить?
5: Да мне кажется, что погода классная на даче, тем более вот этот костерок, еда, там, ну, постелите. Может быть, ее пугают мыши какие-нибудь там, или грызуны, или насекомые.
3: Дачи же разные бывают.
5: Ну, я понимаю, но это же ваша дача или чужая дача?
3: Нет, друзьям я тут на даче с женой.
5: А, ну да, наверное. Я бы тоже, наверное, не смог. Смотри, какие друзья, короче говоря, не знаю.
4: И на полу не смог бы
3: в каком
4: поспать.
3: Состоянии.
5: Просто если ко мне едут друзья, я знаю, кого вот можно положить на пол, а кого нет. Все-таки вот если меня зовут, они знают, что я на полу не буду спать. Мне дадут кровать. Как же ваши друзья должны поступить?
4: А Гарри можно положить на пол?
5: Кого?
4: Гарри.
5: Гарри, конечно, можно.
4: А меня?
5: Тебя...
4: Тем более, я сказал, Саша.
3: Кстати, вообще, оставаясь на диване.
5: Неприхотливый. Не-не, я тоже неприхотливый, но просто сейчас как-то времена другие.
3: Ну, все-таки, да, хочется в своей постельке-то заснуть. Может быть, речь об этом. Вечеринки вечеринками, но хочется с комфортом. Слушайте, уже, еще, да?
5: Я не знаю, вот в компании, когда едешь...
3: Мы перестали спать на полу.
5: Да, в компании, когда едешь, там же веселье, там вот эти игры всякие, туды-сюды, ржач стоит до утра. Когда вам там спать-то? А потом уже под утро сваритесь. Ничего не почувствуете.
3: Просим сына, чтобы он назвал дочку именем моей жены, то есть мамы сына, бабушки. А они с женой отказываются.
4: Ну, это их ребенок. Имеет полное право отказываться.
5: Вообще-то он наш.
3: Давай дед сейчас выскажется.
5: Это наш ребенок. И нам тоже с ним гулять и называть его по имени.
3: Ты с тобой согласовывали имя внучки?
5: Скажем так, мы были в курсе, между какими именами идет выбор. Вот. И мы потом
4: помогли принять верное решение.
5: В этот список говорили только не это и не вот это. Пусть будет это и вот это.
4: Мне кажется, что родители должны называть именем, которое выберут. Это их ребенок.
3: Это все понятно, Янка, но ситуации в семьях бывают разные.
5: Да, мне вот сестра назвала.
3: Может быть, есть традиция такая, да?
4: Или... Ну, это вот у поколений есть традиция. Ну, как, но все равно, но мы же все разные люди. У каждого из нас есть свое мнение, свои желания.
3: Коллега поменял фамилию и взял фамилию жены, только чтобы не заканчивался род жены. Вот она настояла на этом. То есть он поменял полностью фамилию свою. И взял фамилию жены.
5: Ничего не понял, но очень интересно.
4: Нет, я понимаю,
3: о чем речь. Хотя можно было ребенку дать фамилию просто жены. Но вот они так решили.
5: Чтобы род продолжался. Чтобы
4: но род продолжался, да. Было его личное согласие на это. Ну все, а здесь дети не хотят называть как-то иначе.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите. Ян, по какой книге гадаем?
4: По Дэниелу Кизу.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

кто-то, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
11: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
12: Без возрастных ограничений.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
15: Так, дорогие друзья, давайте гадать, есть у нас проблема по...
2: У Дэни Лукиз угадаем сегодня.
15: Да.
16: Погадайте, пожалуйста. Дочери 18 лет. Снимала ей квартиру, потому что у меня была попытка построить отношения с мужчиной. С мужчиной не вышло, он съехал. Стоит дилемма. Уступить дочери квартиру, а мне уехать к маме. Или вернуть ее к себе. У меня маленькая квартира, у мамы большая. Мама меняться квартирами не хочет. Маме 71, живет одна. Помощь ей пригодится. Но у нас с ней не самые близкие отношения. Дочь достаточно дерзкая. Продолжать снимать дорого. Погадайте, пожалуйста. Анна нас спрашивает. Анна, доброе утро.
2: Доброе утро.
17: Доброе утро.
18: Доброе утро.
16: А вы дочь отселили, когда ей 18 исполнилось, или раньше?
18: Ну, чуть-чуть пораньше. Она полгода примерно одна живет.
16: И как, ей нравится одной?
18: Ой, очень, да.
2: Ну, конечно, уже привыкла.
16: К вам она возвращаться не очень хотела бы.
18: Да, не очень.
17: Ну, не очень хотел бы, пусть продолжает снимать. В чем проблема-то?
16: Ну, так она учится, наверное, да?
17: Ну, так пусть...
18: Она учится в колледже, да, она вообще не работает. У меня с дочкой очень близкие, хорошие отношения, но у нас действительно маленькая квартира, и мы сталкиваемся. У меня так евродвушка, то, что называется. Я сплю, живу в кухне-комнате большой, а у нее маленькая. И мы, конечно, с ней сталкиваемся. Она там в 12 ночи решила яичницу пожарить. А я уже не разрешаю, потому что я уже спать тут легла.
2: А мама ваша не против, если вы к ней переберетесь?
18: А мама, да, за, поддерживает, на удивление. Я думала, будет против, потому что я там тоже начинаю свои порядки наводить периодически. Она не очень этому рада. Я думала, она откажет, но она прям с удовольствием. И я потом переспрашивала, она там неделю пожила с этой мыслью, и она все равно очень ждет, будет рада.
16: Но может же такое случиться, что вы поживете с мамой и решите, что вам нужно съезжать, а дочь там уже обустроила свое гнездышко в вашей квартире.
17: Ничего страшного, подвинется.
16: Ну, кто?
18: Но мы предварительно с ней договаривались, да, что если мы принимаем такое решение, то у меня есть возможность вернуться. Правда, она сказала, ну, я все равно с тобой жить не буду, тогда я посмотрю, куда уеду.
16: А дочь встречается с кем-то? Может быть, ей уже тогда, если она там с парнем живет...
18: Нет, сейчас не встречается. Ну, она из тех, кто за свои условия будет бороться. С границами у нее все в порядке. Так просто, наверное, не уедет.
2: Но... Ну, может быть, и у вас возникнет какой-то мужчина на горизонте. Может, и у вас все изменится, и вы куда-то переберетесь впоследствии.
18: Прекрасно.
15: Очередной.
16: Анна, номер страницы, номер строчки. Давайте к книге обратимся.
18: Да, давайте, спасибо. Страница 46, 17-я строчка сверху.
16: Дочери 18 лет. Снимала ей квартиру, потому что у меня была попытка построить отношения с мужчиной. С мужчиной не вышло, он съехал. Стоит дилемма: уступить дочери квартиру, а мне уехать к маме, или вернуть ее к себе. У меня маленькая квартира, у мамы большая, мама менять квартиры не хочет. Маме 71, живет одна. Помощь ей пригодится, но у нас с ней не самые близкие отношения. Дочь достаточно дерзкая, продолжать снимать... продолжать снимать дорого. Погадайте, как быть?
17: Меня направили по этому адресу. Заказ на имя Уильяма Миллигана. Ну, вас отправляют куда-то?
2: По новому адресу.
17: По адресу маминому, наверное.
2: И имя мужское, видите?
18: Да.
2: Все, мы колдуем вам личное счастье, Аня. Это самое главное.
18: Спасибо большое. Да будет так.
16: 9:38 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 47 минут в столице. Пожалуйста, присылайте, если поздравления Лукьяновой, то на русском.
3: Мальчики не понимают.
2: А то она тут разговаривает на иностранном языке.
3: Ну ладно, я тебе переведу, Сашка, все, не переживай.
4: Дорогие друзья, давайте мы напомним, что у Яны сегодня день рождения. Мы поздравляем ее от всей души, и огромное количество наших слушателей поздравляет Ян. Всего самого-самого, все утро тебе желаем.
3: Да я уже, мне уже, я смущаюсь. Спасибо большое.
4: Сашка даже сейчас кофе делал, Ян. Да. Как вы так долго стоите у этой кофемашины? Сколько времени вы в жизнь тратите на то, пока ждете, как наливается.
3: А у нас там принесли фикус огромный. Вот кто-то принес, ну, из сотрудников, видимо, и поставили этот фикус. А у него половина веток, ну, таких уже. Я все хожу и порываюсь, я его рассматриваю, все хочу эти подчикать. Я не теряю времени зря. Я в окно смотрю.
4: А это законно?
3: Что?
4: Подчикать фикус.
3: Ну, вот я хочу. Себе? Нет, не подчикать. Ну, нет, не забрать себе. Я хочу удалить сухие веточки, чтобы пошли новые. Но я не могу это сделать, потому что я не знаю, кто принес. Я жду, хочу выяснить.
2: Агронома.
3: Агронома, да, у меня. Вообще, кстати говоря, у меня идея фикс новая. Вот сейчас так. Я закончу учебу.
4: Не, мне появилось. Я научиться на психолога.
3: Да, я хочу пойти вот куда-нибудь вот на агронома или что, в общем, на ландшафтного дизайнера. В общем, я хочу что-то дальше вот пустить корни еще вот с этой стороны.
2: Давай, Янка, потом доярка.
4: Янка, а вот тебе сегодня 18 лет.
3: Если с ума не сойду.
4: Да, и все свои 18 лет ты учишься. Может быть, уже остановишься, да?
3: Вот. Ну, как я шучу, это профилактика ранней деменции. Моя задача, чтобы работала голова, чтобы она продолжала фурочить.
4: Я могу тебе много других способов накидать.
3: Слушай, ну мне нравится, но каждый же развлекается по-своему, понимаешь? Вот у меня так.
4: Безусловно, просто хотелось услышать от тебя какой-то вот...
3: Зато прикольно, у меня сын первокурсник, и я первокурсник. Мы в один день английский сдавали.
2: А должен ли человек, как ты говоришь, меня это развлекает, все время развлекаться?
3: Саша, сделай еще одну чашечку кофе.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
11: В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из-за ограничений в нескольких российских аэропортах авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов. Часть рейсов могут быть задержаны или отменены, предупредил перевозчик. «Победа» призвала проверять статусы рейсов перед вылетом в аэропорт. В Москве приостановили работу аэропорты Внуково и Домодедово. Часть направлявшихся во Внуково самолетов ушли в другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково были отменены. С утра там было задержано минимум 20 рейсов. День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщение. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщила об отсутствии планов подключения и ограничения мобильного интернета в Москве в эти дни. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В воздушное пространство Латвии сегодня утром вошли несколько беспилотников, два из них упали, один на территории нефтебазы. БПЛА попал в пустой резервуар, возгорания не произошло, но пожарные принимают меры для охлаждения одного из резервуаров. Куда попал второй дрон, не уточняется. Информации о пострадавших нет. По данным латвийских национальных вооруженных сил, беспилотники летели со стороны России. С российской стороны комментариев пока не поступало. В Дагестане полностью восстановлены энерго- и газоснабжение. В республике нет потопленных домов и приусадебных участков, сообщил МЧС. Прибывшие в республику спасатели из других регионов заканчивают свою работу. В регионе продолжают оказывать адресную помощь. Также ведутся аварийно-восстановительные работы, уточнили ведомстве. Добавлю, паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля, тогда прорвала плотину Гиджукского водохранилища. Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание за травлю других школьников. Детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что это поможет приструнить подростков. Но говорилось, что она не сторонница телесных наказаний.
3: Может помочь, потому что очень наглядно показывает телесное наказание о том, что за нарушение правил есть определенные последствия. Эти последствия в виде телесного физического наказания, они ощущаются как более значимые, более реальные, нежели условно какие-нибудь возможные беседы с родителями, с завучем, с директором и так далее. Если это наказание неизбежно, ребенок подумает очень хорошо, прежде чем такой проступок совершить. Сторонник ли я физических наказаний? Нет, не сторонник. Но будут ли эти наказания действенны? Да, будут.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 мая, сегодня день радио. Мы вас всех, уважаемые радиослушатели, поздравляем. Спасибо вам, что вы слушаете нас, что вы участвуете в наших темах, играете с нами. В общем, столько лет вместе, да?
3: То мы как вы, одно целое уже.
2: То вы, там, кто-то уходил, потом приходил по разным причинам. Всякое бывает в жизни. Вот, но... Мы вас обнимаем.
4: Поздравляем всех коллег наших с профессиональным праздником, нынешних, бывших. Всем большой привет передаем. Также день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. День создания вооруженных сил России. 90 лет президентскому полку нам написали. Тоже передаем поздравления. Всемирный день пароля, международный день планетариев и международный день рождения Яны Лукьяновой, с чем мы ее с утра поздравляем.
3: Спасибо. Яночка. А еще в этот день, в 1985 году, Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения.
2: Зачем ты сейчас про это?
3: Взгрустнулся.
4: Наш праздник. Состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня МГУ имени Ломоносова, в 1755 году. Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу в 1780 году.
3: Скоро приедем к вам.
4: Да. Ну и...
2: Да, играть мы сегодня не будем, потому что у нас сегодня гость.
4: Поговорим о баскетболе.
2: О баскетболе,
4: как бы это неожиданно не звучало.
2: Среди наших слушателей очень много любителей баскетбола, поэтому я знаю это. Ну и вообще людей, любящих командные виды спорта.
4: Так что приготовьтесь, у нас будет интересный гость буквально через 10 минут.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха. Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 15 минут в столице. Сегодня 7 мая. Сегодня день радио. И в день радио мы решили поговорить с вами о баскетболе. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Никита Курбанов, российский баскетболист, рекордсмен ЦСКА по числу сезонов и количеству проведенных матчей. Никита, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
4: Никита, а вот мы тут не профессионалы сразу, поэтому прости, если вдруг какие-то вопросы будут, конечно же, банальные и уже надоели от журналистов. Но стартовый вопрос для всех баскетболистов, которые к нам приходят. Твой рост вот сейчас, нынешний.
3: Ну, как говорят, что к вечеру человек становится чуть пониже, но да? С утра, если замерить, да, я думаю, что... Но всегда как бы мне пишут 2.02, но это так и есть. То есть на всех замерах, начиная там с юнош, ну, когда ты уже достиг этой точки, вот, в принципе, везде пишется, что 2.02.
5: 2.02, 100 килограммов, тяжелый форвард.
4: Яночка начиталась энциклопедии.
5: Я просто открыла страницу. Хочется выглядеть умной женщиной.
2: А где-то указано легкий форвард, кстати.
3: Но не, я думаю, что сейчас баскетбол вообще стал таким, можно сказать, что очень универсальным видом, что легкий форвард, тяжелый форвард, все, наверное, уже больше зависит от умения человека играть. Потому что сейчас ребята ростом с 2.20, 2.15, они технически оснащены очень неплохо. И могут составить огромную конкуренцию там разыгрывающим, да, которые, казалось бы, технически должны быть всегда высоко квалифицированы. Вот, вот сейчас пример в НБА. Парень Вибиньян, да, сколько у него? 2.24.
4: 2.24.
3: Да, но человек просто творит что-то невероятное.
4: Хорошо, ну, с высокими коллегами по цеху понятно, а вот самый низкий партнер, с которым ты играл, вот есть на памяти, вот так сразу сходу?
3: Ну, у нас сейчас, да, Каспер Вэр, я не знаю, сколько у него, 180, даже поменьше, 100, 175, 180.

0: 85, да. Ну, в общем, в районе 180, да, пускай вот будет так.
1: Саша, это ж как ты? Нет, чуть пониже.
0: Вот, наверное, маленький. Но, по-моему, еще я, у меня в команде соперника, мне кажется, еще были ниже игроки. Что-то в районе там, может быть.
2: То есть, получается, чем ниже игрок, тем он техничнее, ну, считалось.
0: Ну, он должен быть техничней, он должен быть быстрее. Но это не всегда так. Поэтому я тебе говорю, что сейчас баскетбол очень шагнул сильно вперед. И ребята далеко за 2 метра ростом намного техничнее бывают. И прыгучие, атлетичнее. Быстрее, ну, даже по скорости.
1: У нас есть повод, по которому мы здесь сегодня все собрались. Полуфинал единой лиги ВТБ, который ЦСКА начинает домашними матчами в Мегаспорте 12 и 14 мая. И прежде всего игра 14 мая, в рамках которой ЦСКА отмечает 20-летие первой победы в Евролиге в современной истории. Это для вас особенный матч? Как-то по-особенному к нему готовитесь? Или вы ко всем играм одинаково готовитесь?
0: Ну, нет, сейчас просто такая стадия, что, конечно же, плей-офф. Вообще, конечно, ты готовишь изначально ко всем матчам по ходу сезона с полной серьезностью, с самоотдачей. Но сейчас уже та стадия, которая... каждая победа тебя немножко приближает к финалу. Вот, поэтому мы сейчас будем играть против Локомотива, и серия идет до 4 побед. Вот, поэтому мы сначала стартуем у нас 12-14, и потом едем к ним. И вот мы, катаясь туда-обратно, кто первый 4 раза победит.
2: У нас есть... Ну, то есть может затянуться серия?
0: Серия может затянуться, да, но вот 14 числа, просто опять же повторюсь, что матч будет вот приурочен именно к 20-летию победы. Конечно же, для меня, как для участника тех событий, это будет немножко, может быть, такой...
2: 20 лет назад.
0: Да, 20 лет назад. Такой матч с галочкой, вот. Но я думаю, что это, конечно же, будет большой праздник для всех болельщиков, потому что приедут гости, да, какая-то часть игроков, которая принимала также участие в том матче, главный тренер приедет, который Мессина. Ну и в целом вся такая будет тематика посвящена именно той победе. Но не стоит забывать, что все-таки...
1: Это турнир, все-таки,
0: да. Да, все-таки основное событие — это игра против Локомотива. Вот, поэтому всех приглашаем, все ждем поддержки.
1: А, тут удивительный факт. Никита единственный действующий игрок из всех участников финала 4 Евролиги 2006 года. Это правда?
0: Да, мне тогда было 19 лет.
1: А в чем заключается успех, я не знаю,
2: спортивного здоровья,
1: что долголетие. Ты единственный действующий игрок, а все сошли с этой дистанции?
0: Ну, на тот
1: секрет
0: момент...
1: успеха, вот там... давай так.
0: Ну, на тот момент, наверное, не так было много молодых. То есть, помимо меня, мне кажется, еще 1 или 2 было игроков, ну, примерно моей возрастной категории. Вот, все остальное, это были ребята уже постарше. Сергей Панов как раз уже заканчивал в тот год. Это был наш капитан на тот момент. Mm-hmm. Это он последний сезон его был в карьере. Ну, вот, и... Конечно, когда ты играешь там молодым игроком, ты никогда не задумываешься, как далеко может сложиться там твоя карьера. Но сейчас, конечно, ты так отматываешь и понимаешь, что это такой довольно-таки солидный путь ты прошел, начиная вот с 2006 года, да, что никогда не думал, что будешь в 39 лет еще играть.
3: А сколько лет вообще ты живешь баскетболом?
0: Ну, если... отматывать вообще изначально, да, там меня мама привела в спортшколу, там, в 8 лет. Ну, вот.
3: То есть родители были инициаторами?
0: Да, но у меня так сложилось, что у меня и сестры занимались баскетболом, и мама, то есть никто не ушел особо профессионально, да, и у меня, можно сказать, что, в принципе, не было выбора, то есть в этом плане мой путь был предначертан, что идти именно только в баскетбол.
3: А вот, там кстати, уже просто а высоким ты был с пеленок, или это все-таки баскетбол? Я слышала такую историю, что мы якобы читали, баскетбол, да, помогает вытягиваться ребятам. Нет?
2: Наоборот, не помогает вытягиваться, это просто ты сам по себе высокий. Ты бы и без баскетбола типа вырос бы. Это
0: ну,
2: правда?
0: Возможно, ну, может быть, какой-то все равно ты вытягиваешь там 1-2 сантиметра, но я не думаю, что это как бы не придает там по 10-15 сантиметров к росту, если начнешь заниматься баскетболом.
3: Вас не вытягивает там.
0: Да, но у меня просто и сестры 185-183, у меня родители довольно-таки высокие. Да, то есть никто не 2 метра, конечно, но для, грубо говоря, среднестатистического человека, да, то есть это такой довольно-таки высокий рост. Поэтому я думаю, что... У меня дедушка довольно-таки высокий. То есть у меня, в принципе, так, порода очень, очень неплохо, да, и все идет. И поэтому, вот, например, я играл, у нас был Толя Каширов, у него папа был 2,20, и он сам был 2,20. Вот, поэтому ты тут понимаешь, как бы, в кого.
1: Наследственность.
0: Да.
1: Никита, поэтому... вот важный вопрос от всех наших слушателей, родителей, у кого маленькие дети сейчас. Вот ты бы порекомендовал, во сколько лет отдавать ребенка в спортшколу, если, ну, есть данные, там, ну, как минимум рост, да, и есть желание заниматься баскетболом. Вот в каком возрасте?
0: Ну, сейчас... я бы, наверное, все-таки соприкасался вместе со школой. То есть ребенок идет в первый класс, и можно отдать в какую-то секцию. Мне кажется, не стоит нагружать ребенка вот этими дополнительными сейчас какими-то всеми вещами до там, возраста там, 7-8 лет. Потому что, мне кажется, слишком много сейчас, конечно же, есть возможностей. Куда отдать ребенка, да, какие-то секции, чем-то его заинтересовать, ну, помимо спортивных, я имею в виду. И родители, мне кажется, тем самым немножко хотят впихнуть невпихуемое в детство ребенка. А мне кажется, ему все-таки нужно просто побыть ребенком и потом уже что-то выбрать там одно, например, да, попробовать. Не нравится, можно перейти в другое. Вот. Это я, опять же, через призму просто своего детства, да, через призму себя. Вот, поэтому... И также стараюсь воспитывать своего ребенка. То есть стараться не посетить все секции за неделю, там, за день, чтобы он все-таки понимал, что он ребенок, у него есть детство, у него должно быть какое-то свое время, он должен как-то сам развиваться. И плюс, конечно же, помимо учебы, да, то есть посвятить себя еще какому-то делу, в чем он должен достичь каких-то успехов. Если что-то ему не нравится, это можно прекратить, перейти и заняться чем-то другим.
3: То есть нет такой идеи фикс, чтобы ребенок обязательно пошел по стопам отца?
0: Я думаю, что это все чаще всего амбиции родителей.
1: Нереализованные.
0: Да, это чаще всего, мне кажется, губит, потому что ребенок может заниматься, может, ну, как-то вот это из-под палки и достичь каких-то результатов. И...
1: Без удовольствия.
0: Ну, без удовольствия, и чаще всего эти результаты не будут, наверное, какими-то выдающимися. Возможно, это я беру про командный вид спорта. Возможно, если это индивидуальный вид спорта, да, и когда у ребенка папа тренер, да, который сам профессионально занимался, и он в него вкладывает именно и не оставляет в этом тоже, кстати, вот ребенку выбора, что быть кем-то другим. Нет, если там папа лыжник или папа атлет, вот есть такие родители, да, которые сами стали тренерами потом и воспитывают своего ребенка и могут достигнуть каких-то успехов. Ну, это, конечно, все здорово, но мне кажется, если мы смотрим в каком-то процентном соотношении, да, не так много, наверное, детей, вот, которые так из-под палки занимались по хотению родителей, не так много достигают каких-то высот в
1: спорте. Вот интересный вопрос.
2: Сестры Уильямс.
1: Чем занимаются профессиональные спортсмены, ну, в частности, баскетболисты, когда заканчивают карьеру? Это тренерская деятельность или есть какие-то еще варианты?
0: Ну, тут, конечно, все зависит от самого игрока, как он себя подготовил, да, какой создал, может быть, какой-то капитал, да, кто-то открывает секции, спортшколы, академии свои, кто-то идет по тренерским стопам, но, опять же, мне кажется, нужно идти по тренерским стопам не из-за того, что ты как был баскетболистом, и ты автоматически идешь, все-таки... Для меня это вопрос педагогики, и ты должен уметь донести. Ты можешь быть великолепным игроком, но на тренерском мостике ты будешь просто нулем, потому что именно вот переформатироваться, выйти из игрока и стать тренером, это тоже большое искусство. Не всем это удается, и не все великие тренеры, они вообще как-то были сопричастны в молодости или в детстве с баскетболом. То есть многие откуда-то приходили, и вот за счет, наверное... какой-то педагогической составляющей, умение людей вовлекать, доносить, находить вот эти ключики к спортсменам, да, чтобы они раскрылись и раскрыть их талант. Это, ну, по крайней мере, в моем понимании, это большое искусство, и этому нужно учиться.
2: 10:27 в столице, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас сегодня российский баскетболист в гостях Никита Курбанов. Давайте прервемся ненадолго и потом продолжим наш разговор. А вы свои вопросы задавайте через наших ботов.
4: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино, Авиа, Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай. Только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров. И на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
9: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10:33 в столице. У нас сегодня в гостях Никита Курбанов, российский баскетболист, рекордсмен ЦСКА по числу сезонов и количеству проведенных матчей. Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: У нас есть статистика, поправь, если вдруг неверные цифры, 851 официальный матч за ЦСКА и 18 сезонов.
5: Ну, наверное, да. Но я не подсчитывал, но если статистика такая есть, значит, она не врет. Но недавно, я помню, мне награждали, Сергей Борисович Иванов дал мне, подарил такую памятную фотографию «800 лет Москвы». Оригинальная фотография. Это было приурочено, ну, к моему 800-му матчу. Mm. И что самое удивительное, я играю под 41-м номером, и в тот матч мы выиграли плюс 41. Вот это магия цифр, представляете? Ну, как бы я уже
7: знаки,
5: потом
7: знаки.
5: Все это... Да-да-да. Вот, поэтому было так очень символично.
4: А ты номер выбирал сам?
5: Да, я знаю, я вообще, когда только начинал, я был под 5-м номером, и потом в какой-то период мне просто вот что-то захотелось, как-то вот что-то, думаю, дай-ка я поменяю.
4: Ну, с чем-то был связано, или там номер квартиры?
5: Ну, как обычно, в детстве с номером, с даты рождения. У меня 5 октября день рождения, вот, поэтому первая мысль у ребенка, ну, как бы, когда у тебя нету какого-то кумира, да, там, ты вот просто выбрал дату рождения, 5 число, и думаешь, ну, 5 номер.
7: Должно быть. А почему 41?
5: А потом мне всегда нравились, ну, потом, когда я уже стал больше заниматься, так сказать, мне нравились всегда двузначные номера. Ну, то есть, как бы, когда из двух цифр, да, и я думал, какой бы выбрать, ну, думаю, 5, но 4 плюс 1, ну, пускай будет
6: 41.
5: Я для себя это так решил. И пускай будет 41, вот, и... Я его до сих пор играю.
6: А, кстати, а есть ли суеверие у профессиональных баскетболистов? Ну, или, по крайней мере, может быть, ты встречался?
5: Но, ну, есть, конечно же, там у каждого есть какие-то свои определенные ритуалы, потом кто-то что-то там под носок может себе положить, кто-то там что-то одевает, заматывает. Иногда вы видели, наверное, вот есть такие тейпы или напульсники, да, под них что-то, ну, кто-то может... Я чем потом старше стал становиться, я уже больше как-то так более легкомысленно стал к этому относиться. Вот уже неважно, с какой ноги ты вышел из раздевалки, с какой ноги ты шагнул на паркет. Вот, нет, я так.
6: А ты помнишь свой первый матч за ЦСКА официальный?
5: Нет, таких уже... воспоминаний нету. Да, уже как-то это все подстерлось, да, ушло куда-то в архив. Может быть, если где-то есть какие-то видеозаписи, условно, их можно посмотреть, может быть, ты что-то вспомнишь, но, наверное, все-таки чаще запоминаются какие-то такие более яркие события, да, там, победы, даже разочарования. Вот. Наверное, все те вот яркие эмоции, это вот связано, наверное, пока что с тем, вот, в 2006 году. Сам сезон как складывался, да. И, конечно же, победа. Потому что сейчас об этом начали говорить, и те волей-неволей какие-то прилетают нарезки, фотографии, видео, и ты начинаешь копаться. Окунулся в эту всю атмосферу, и, конечно, да, вспоминаешь, о, да, точно же было так, вот, точно же были те игроки, точно вот этот момент же, точно я его помню, он был.
7: А самые яркие воспоминания, они же не обязательно связаны, наверное, с победами, да? Бывают разные истории, тренировочные какие-то процессы, которые вот откладываются в подсознании где-то и такой след оставляют.
5: Да, конечно, да-да-да, вот я тоже вот недавно давал интервью, меня спрашивали, я говорю, да, у меня как раз тренер был такой довольно-таки жесткий, Итор Мессина, и он, у меня вот два ярких момента отложил, когда меня выгоняли с тренировки, хотя вообще просто были незначительные какие-то там потери, условно, но как инструмент воспитания, да, инструмент вот воспитать этот фокус, то, что ты пришел молодой игрок, ты должен быть сфокусирован на тренировочном процессе. Это во мне осело, это во мне воспитало, что ты должен уделить
4: просто
5: себе.
4: Просто ушел отсюда и все?
5: Да, просто говорит, иди в раздевалку, ты не готов, не соображаешь, иди в раздевалку. Один раз просто было до смешного, я сидел на таком баннере, знаете, который перекручивает рекламу, вот такой на площадках есть. И в это время он объясняет, просто вот пешком ходят две пятерки, он объясняет, как мы сегодня будем взаимодействовать. Я волей-неволей, я просто отвлекся вот так вот на плакат. А еще раньше в старом УСК, раньше рисовали там игроков ЦСКА на конях, еще что-то. Ну, это были такие интересные всякие зарисовки. Я вот буквально просто отвлекся там на несколько секунд. И вот так вот поворачиваюсь, просто глаза в глаза встречаюсь с тренером. А у него взгляд такой, знаете, который просто тебя съедал. То есть как бы в нем ты прочитал всю информацию сразу по одному взгляду, и он сразу гол, все, в раздевалку. Вот, вот эти такие два ярких момента, которые, вот, опять же, которые не связаны с победами, но связаны, наверное, с каким-то таким воспитательным процессом, который меня так дисциплинировали сразу.
6: А ты сказал, при выборе номера кто-то руководствуется там кумиром. У тебя был в детстве кумир? Может быть, сейчас остается? Или в баскетболе выбора особо бы нет, и у всех Джордан.
5: Вот, но это было раньше. Сейчас, конечно, побольше. Конечно, мы все были в восторге от Майкла Джордана, наше поколение. Вот, ну, там из ребят, которые такие покрепче любили Шакила О'Нила потом уже. Ну, каждый же выбирает по себе, да, то есть он как бы смотрит, хочет копировать, да, чтобы быть таким же. Вот, поэтому...
7: Постеры висели в комнате?
5: Постеры висели, да, все, которые просто журнал, какие были, это не обязательно был один игрок, потому что все, что доставалось, все как-то еще же тяжело было все это достать, и вот эти кассеты с матчами, записанные с комментариями Яковлевича Гомельского, да, они ходили по команде, ты просто наслаждался самой игрой, ты не важен был результат, ты просто смотрел. Ну, конечно же, да, потом уже, по-моему, по каналу РТР у нас были матчи, начали НБА транслироваться, опять же, с комментариями.
7: А, кстати, про кассеты и фильмы, вот наши слушатели спрашивают, смотрел ли ты фильм «Движение вверх», и твое мнение о картине?
5: Да, я смотрел, мне очень понравилось. Понятно, что ребята, которые играют в баскетбол, они знакомы с этой историей. Мне очень понравилось, как подсветили эту историю для людей, которые вообще не связаны с баскетболом, может быть, никогда даже и не были, но через фильм как-то с ним познакомились, да, и захотели, может быть, либо привести своего ребенка, либо для начала просто прийти на какой-то матч. Понятно, что есть некоторые свои художественные моменты, да, чтобы фильм был более, наверное, ярче, более насыщен красотой. Ну, в том плане, что есть моменты, ну, опять же, для меня, человек, который находится внутри процесса, да, то есть, что игроки слишком долго летят до кольца, да, то есть, вот, но в целом тут же надо посмотреть на саму всю историю, да, то есть она...
4: Ну, само историческое событие, да.
5: Да, оно довольно-таки веселый, праздничный, что была победа, но тем самым все-таки многие судьбы игроков потом сложились довольно-таки трагично, вот, поэтому...
7: А что твоя любовь к баскетболу в детстве питала? Может быть, посоветуешь какие-то книги ребятам, которые вот сейчас тоже планируют связать свою жизнь с этим видом спорта?
6: Это книги.
5: Да, вы знаете, а тем более в то время вообще книги про спорт, их, наверное, вообще, может быть, не существовало, может быть, как какие-то, как рекомендации педагогические, наверное, да, как тренировать. Сейчас это, наверное, чаще всего биографии каких-то великих спортсменов. Вот у нас Семен Антонов, кого он прочитал, про Агасси он читал, ему очень понравилось, и он сказал, что это как бы та книга, которая может, наверное, мотивировать. Вот, про баскетболиста, ну, не знаю, наверное, может быть, про Джордана стоит почитать, но мне кажется, с таким количеством фильмов, контента, даже не фильмов, а просто контента и каких-то нарезок, хайлайтов с матчей НБА, ну, это, наверное, лучшая мотивация для ребенка для того, чтобы начать заниматься баскетболом. Вот, а, конечно, родители уже должны уже найти, куда его отдать, чтобы он занимался более профессионально.
4: Слушай, я хотел спросить, вот ты знаешь, мы, ну, вообще мы баскетбольная страна, хоккейная страна, футбольная страна, да?
6: Да.
7: Да.
4: А вот. И, допустим, те, кто увлекается хоккеем, они следят за теми, кто отсюда уезжает, в НХЛ там и так далее. Да. Вот наших, в НХЛ сейчас очень много, и там и Капризов, ну, в общем, список длинный. А в баскетболе есть такие игроки?
5: Вот сейчас у нас парень играет, Егор Демин в НБА. За ним очень интересно понаблюдать. В мое время мы следили все за Тимофеем Мозговым, Андрей Кириленко. Это такие, наверное, два человек, который сделали такую самую яркую карьеру в Америке. Тимофей вообще является чемпионом НБА. Вот. И плюс мы с ним проходили все сборные, то есть это тот парень, который с тобой вот тренировался и уехал в Америку. Вот. Также надо сказать, что Витя Хряпа, Сергей Мони, Сергей Карасев, Леха Швед тоже играл. Но у них не так, наверное, ярко сложились, да, как, ну, наверное, таких наших два, это Кириленко и Мозгов, и вот сейчас Егор Демин, пожелаем ему хорошей, долгой, яркой, победной чемпионской карьеры, вот, чтобы она сложилась у него без травм. Конечно же, будем наблюдать за ним на данный момент, а также ждем, наверное, какое-то новое поколение, которое...
6: Прорвется.
5: Прорвется, да, и покажет, докажет.
6: Я вспомнил историю после твоего рассказа. Один спортивный журнал предложил маленьким детям нарисовать Хряпу и Моню, но не объясняли, кто это. Вот просто сказали, нарисуй Хряпу и Моню. И потом опубликовали эти рисунки. Ну, то есть не говоришь, что это человек, что это фамилия. Просто вот вам нужно нарисовать Хряпу и Моню. Вот двух персонажей.
5: Да, так, так появился Хряпомонь, да?
6: Я, кстати, не знаю, что там из этого вышло, но помню, это один из таких наших ведущих спортивных журналов реализовал эту идею.
7: Есть вопрос от наших слушателей. Тяжело ли находить мотивацию, чтобы продолжать играть на высоком уровне? И сколько еще планируешь играть?
5: Ну, сразу отвечу, сколько планирую, сколько дастся, я все говорю, потому что спорт – дело непредсказуемое, и в любой момент твоя карьера может прекратиться из-за там, травм, например. Мотивация. Мотивации хватает. У нас молодые игроки, которые постоянно заставляют тебя...
6: Соответствовать.
5: Соответствовать, да. Поэтому и хочется соответствовать, и хочется быть на голову выше. Ну, у меня такой внутренний характер, что я не могу быть просто на уровне. Надо либо быть выше, чтобы они за мной уже тянулись. А чтобы они за мной тянулись, мне надо быть примером для них. Поэтому примером не просто, чтобы стоять и ворчать, да, а примером в плане отношения к работе и подготовки к матчу, отношения к каким-то моментам. Поэтому здесь вот надо и... отношение к тренировочному процессу, чтобы, опять же, не просто ходить и теоретически говорить, что ты должен бежать быстрее, а ты должен сам показать примером, что ты должен в этот момент бежать быстрее, чтобы, грубо говоря, забить или создать какую-то голевую ситуацию. Так.
6: А вот интересный вопрос. Сейчас принято как-то ругать молодое поколение, говорить, что вот они...
4: Всегда было принято ругать молодое поколение.
6: Хорошо, сейчас в том числе принято ругать. Вот ты играешь с молодежью, скажи, насколько они другие, чем они отличаются вот именно
4: на каком языке
6: в спорте? От вас в этом возрасте?
5: Мне кажется, что они сейчас очень много таких индивидуальных тренеров, всяких академий, которые тебя обучают именно индивидуальной работе. Мне кажется, что они стали и вообще баскетбол, то есть немножко шагает в такой в индивидуальный вид спорта. Ну, не то, что в индивидуальный. В большей игре один на один ты должен быть очень техничным. Но европейский баскетбол, чем он славился, что все-таки это игра 5 на 5. И здесь он должен соображать. Здесь у него должно быть хорошее видение площадки. Он должен понимать, если идет страховка, откуда она идет. И иногда им не очень хватает вот этого видения. Вот понимания, как надо двигаться в пятерке, как надо двигаться по площадке, чтобы освободить какую-то зону, да, для того, чтобы создать голевую. То есть им немножко не хватает видение баскетбола шире. Они могут быть технично хорошо оснащены, да, но грамотная защита, она сделает все для того, что ты не создашь никакой голевой себе момент, потому что ты все-таки играешь против пятерых человек, которые на площадке.
6: Ну, кстати, это не игра один в один. Интересное наблюдение, потому что вот у меня сын занимался футболом, и ты ходишь там в спортшколу, в секцию, и у родителей, у которых там есть амбиции и возможности, потому что за это нужно все-таки платить, обязательно нанимают себе индивидуального тренера. Я думаю, что это во многих командных видах спорта, да и не только в командных, там ты берешь, если там фигурным катанием занимаешься, я знаю, там у нас знакомая, дополнительный лед, вот и так далее, чего раньше не было, да, ну, то есть ты вместе со всеми там в группе занимаешься, да, а сейчас вот все пытаются как-то дополнительно...
7: И тогда в глазах, да, ребенка команда, это он один и есть.
5: Да, но вот вы сейчас сказали про дополнительный лед. Это все-таки индивидуальный вид спорта.
6: Да,
5: и
6: да,
5: ты как бы понимаешь, что условно ребенок обычный, он там может приходить в секцию тренироваться там 4 часа, пусть на этом льду, да, в неделю. А вот, ну, там, родители могут себе позволить дать своему ребенку там 8 часов. И ты понимаешь, что здесь он, конечно, сможет спрогрессировать. Также в баскетболе он может оставаться индивидуально, с индивидуальным тренером работать. Он может спрогрессировать именно в техническом плане, но в плане понимания баскетбола...
7: Пространственное мышление?
5: Да, команды, да, игры. Именно то, что ты должен это все применить в команде, в пятерке, да, ну, не всем, к сожалению, хватает.
4: Слушай, а ты вот сегодня у нас... Две минуты осталось, буквально... Коротко, твое мнение интересно. Ты вот сегодня вспомнил Александра Яковлевича Гомельского. Я вспоминаю непосредственно голос нашего советского баскетбола и российского, и Озерова нашего хоккея, Маслаченко там футбола. А вот сегодня как-то это граница комментаторов, которые могут комментировать только баскетбол, она вообще размыта. Ты можешь Дмитрия Губерниева увидеть и на фигурном катании, и на биатлоне, и на футболе. Вот как тебе кажется, это правильно или нет? Все-таки, что у баскетбола должен быть свой голос, как у хоккея.
6: Минута осталась,
5: коллеги. Ну, это было бы здорово, да, если бы у всех, как у нас, да, мы опять же все через призму своего что-то хотим воспроизвести, что у нас был голос от Александра Яковлевича Гомельского. Но сейчас, например, вот Рома Скворцов, он вообще баскетболист, но который замечательно комментирует хоккей. То есть, если он умеет правильно подавать...
4: Роман Скворцов баскетболист?
5: Ну да, он вообще-то занимался баскетболом, и он всегда комментировал только баскетбол, и очень неплохо вот сейчас комментирует хоккей.
6: Хотелось бы вам напомнить, коллеги, что ЦСКА начинает домашние матчи в Мегаспорт в полуфинала Единой Лиги ВТБ 12 и 14 мая, и прежде всего игра многим может быть интересна 14 мая, в рамках которой ЦСКА отмечает 20-летие первой победы в Евролиге в современной истории. Никита Курбанов у нас был сегодня в гостях. Никит, спасибо большое. Мы желаем тебе удачи и команде тоже. Побед, здоровья и всего самого наилучшего.
5: Всем спасибо большое.
6: Спасибо, спасибо. И до новых встреч. Пока.
7: Не скучайте.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
9: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении говорится, что праздник отмечается накануне Дня Победы, что символично. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие, а исход сражений часто зависел от слаженности подразделений. Сегодня воронежские ученые и инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологии и распространения радиоволн, а предприятия радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции, в том числе необходимой для фронта. Первые лица региона также отметили 25-летие российской телевизионной и радиовещательной сети, куда входит Воронежский ОРТПЦ, являющийся надежным поставщиком сигнала. В Воронеже прошла церемония передачи «Огня памяти» – символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня была доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев и руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры и молодежные объединения. Учащиеся кадетской школы имени Суворова установили лампаду у вечного огня. Мероприятие продолжилось минуты молчания, возложением цветов к мемориалу, исполнением государственного гимна Российской Федерации и маршем почетного караула кадетской школы. Акция «Огонь памяти» проводится уже в 10-й раз. В 2026 году ее планируют провести в 71 регионе России и 14 странах мира. Александр Гусев подчеркнул, что память о победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. В Воронежской области появится особо охраняемая природная территория Колыбелькинский пещерный комплекс в Лискинском районе площадью почти 2 гектара. Проект постановления губернатора Александра Гусева опубликовали на портале регионального правительства. Основная ценность памятника природы – место обитания и зимовки 5 видов летучих мышей, включая ночницу Наттерера, занесенную в Красную книгу региона. На территории запрещены строительство, охота, использование открытых этого огня, выжигание растительности, сбор ресурсов и посещение пещер в период гибернации рукокрылых. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны, как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрителей ожидает напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффективные обгоны, тактики и мастерство пилотов. Помимо гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Ве Василек». Старт мероприятия запланирован на 11:00. И последнее. Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭП в небе над 4 районами региона было обнаружено, уничтожено и подавлено 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном районе обломки сбитого БПЛА повредили инфраструктурный объект. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
5: Женщина из Приморья украла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла.
6: Вот это облом.
5: Игра не стоила свеч.
6: Ну, отсюда, конечно, всякие разные мысли возникают. Был ли вообще приз в этой лотерее?
5: А, вот ты куда пошла. Я не про это хотела сказать, я просто хотела вас обрадовать.
6: Что вы уже выиграли.
5: Конечно, если вы включили приемник, и вот прямо с первого раза попали на волну 107 FM, услышали наши голоса, то вам невероятно повезло. Вы точно не выиграли билет на остров невезения. Мы начинаем. Привет всем, кто с нами.
6: Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код город.

0: День такой.
1: Сегодня день, по которому назвали фильм, и фильм, который называется как день. День радио.
2: День радио, пожалуйста, пожалуйста.
1: В этот день принято у радиофизиков всяких приветствовать друг друга воистину Попов. Ну, да, всем...
2: Попов?
1: Да,
2: воистину Попов.
1: Воистину Попов.
2: Нормально.
1: Все благодаря тому, что Александр Попов в далеком-далеком вообще году...
2: 1800 каком-то.
1: 95-м, если я правильно помню, но может меня память и подводить. Изобрел, собственно говоря, радио. И есть же вот эти знаменитые мемы о том, что изобрел Попов радио, а включил, а слушать-то и нечего. Вот, есть продолжения всякие разные. Изобрел Попов радио, включил, а там Маркони с Теслой ругаются. Или там наоборот, что изобрел там Маркони радио, включил, а там Попов его матюгает. Ну, то есть много вариантов, да, всяких разных по этому поводу существует. Конечно, больше всего празднуют вот радиоведущие, все люди там, которые имеют отношение к нынешним радиостанциям. Но на самом деле праздновать надо как раз радиофизикам, то есть людям техническим, тем, которые создали эту штуку.
2: И налаживали связисты всякие,
1: да,
2: тоже туда относятся.
1: Связь.
2: Это значит, у нас в Воронеже половина Сомова может праздновать. Там есть дома связистов. Вот, значит, их все...
1: Все, Сомова сегодня вымрет вечером,
2: да,
1: потому
2: да, да.
1: что все будут праздновать.
2: Если захочется какой-то глобальный хоровод, я думаю, можно вот туда, во дворы попадать и повеселиться.
3: Но это я от себя, честно.
2: Вы как бы тоже это как истину в последней инстанции не воспринимаете.
1: Сегодня вот по данным ООН насчитывается в мире более 51 тысячи радиостанций и свыше 2,5 миллиардов радиоприемников.
2: Ты, Лен, слушаешь радио? Давай
1: по-честному. Здесь работаю.
2: А, ну, когда сидишь в эфире, вот так вот.
1: На самом деле в машине слушаем. Да, в машине прям, особенно когда едем куда-то и надоедает, ну, музыка, которая у тебя есть.
2: Твой плейлист, вот эти
1: да,
2: вот 10 любимых песен.
1: Просто включить радио и... Опять, у нас же очень много всяких разноформатных нишевых радиостанций. Если там, условно, в 90-е, когда такое вот FM-радио в России только начиналось, были широко формат радиостанции, там Европа Плюс, например, да, но музыкальная европейская музыка. Потом появилось там русское радио, где только русская музыка была, прям вот, но это широкий формат. А сейчас они вот поделились на очень такие нишевые, очень узкие, то есть вот наше радио, это наша рок-музыка, да, там какая-нибудь радио Максимум, это их рок-музыка, скажем

0: Есть наша, а есть их. Я бы даже хотела здесь сказать «ихняя».
1: Как радиоведущая, это нормально.
0: Да-да-да, привет филологам.
1: Очень приятно, на самом деле, что когда ты радиоведущий, ты можешь себе позволить такие вольности, которые не позволены там тем же дикторам.
0: О, да.
1: И ты можешь сказать вот так вот «ихняя» в кавычках, и все там поймут, что ты...
0: Ну, либо не все, либо не поймут.
1: Тут уж, да.
0: Собственно, какая разница?
1: Мы далеко.
0: Мы далеко. Обратная связь, она, ну, через что? Через соцсети. Да, ну, мы можем и не читать, если вдруг вам не понравилось. Вообще здорово. Я обожаю радио. В машине это хорошее средство для того, чтобы вся семья не спорила. Просто включаешь волну, ну, нету, так следующую. И не нужно копаться в плейлисте, а включи диджей. Мой компакт-диск нет, мой нет, мой нет, мой.
1: Детский плейлист, взрослый плейлист.
0: Да, да, да. Радио все вот это как-то облегчает. И просто, когда есть хорошая программа с какими-то там приятными ведущими, это тоже всегда лайк, подписка, колокольчик.
1: В общем, что хочется пожелать, да, чтобы вас всегда сопровождали хорошие радиоведущие в ваших радиоприемниках, ну и чтобы песня, которую там слушаете уже 300-й вообще раз, вам все равно не надоедала.
0: Ой, хорошо.
1: Даже не знаю, что поставить.
0: Да вот эту.
1: Отлично. Берем.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Лен, перед тем, как мы перейдем к каким-то новостям, я бы хотела высказаться.
2: Не факт, значит, что мы перейдем к ним.
1: Толь, ну, какие-то шансы есть все-таки.
2: Ты будешь услышана.
1: Да. Значит, еду я сегодня на работу и вижу, по проспекту Революции идет. Ну, хорошка. Вот просто хорошка. Сейчас я сначала начну, наверное, издалека. Многие мужчины говорят, что обожают весну, потому что девчонки оголяют свои ножки, значит, снимают пуханы вот эти вот безразмерные, и как-то просто вот глаз...
2: Надевают короткие юбки.
1: Короткие юбки, да, ну или не короткие, или вообще не юбки. В общем, как-то глаз радуется. И вот я сегодня еду, я как бы не мужчина, и идет по улице не женщина, дяденька
2: идет. Но идет не мужчина, не женщина, думаешь, что же такое движется?
1: Что-то из сказки Пушкина.
2: В рыжих очках?
1: Нет, не в рыжих очках. Он, так сказать, одет, с одной стороны, среднестатистически. С другой стороны, у него футболка растянута на умилительном пузике.
2: Футболка растянута, подожди, что-то у меня не сходится.
1: Растянута. Растянулась по вот милейшему пузику, и вся вот эта вот зона живота, она в неистовых стразах, на которые падают солнечные лучи, и вот ни одна чайка и сорока не осталась бы равнодушна к этому, понимаешь, блестящему панно на животе. Футболочка в аптеку. Он хорошенький, как мамин пирожок. И просто весь сияет. Сияет.
2: Глаз притягивает к себе не только сорочий, да, а вообще человечий.
1: Да, человечий. И женский, в том числе.
2: Привлекать женщина, внимание.
1: Человек. Я подумала, ну это же наслаждение. Вот то есть не только мужчины радуются весне, но и женщины тоже нет-нет, да и могут полюбоваться подобно.
2: Стразиком порадовать. Много ли нам надо?
1: Так органично.
2: Ой, вообще. Я тоже вчера прошлась по проспекту Революции. Где-то, наверное, ну вот радио у нас, эфир закончился в 15, и, соответственно, где-то там в 15-15 иду я по проспекту. Народ довольный сидит на летних верандах, битком, вообще летние веранды.
1: Всех уже не загнать.
2: Обедают пивом. И мне хочется сказать, люди дорогие.
1: Минздрав вас предупреждал.
2: Минздрав, ладно. Бог бы с ним. Среда, рабочий день. Как так? Что за безобразие? Мне-то тоже хочется. А они, понимаешь, сидят.
1: Вы что, с ума посходили? Да. Я завидую. Нет, все, загнать...
2: Идешь мимо них, летние веранды, прям вот они, прям перед твоим носом. Угу. Просто искушение какое-то.
1: Еда пахнет, все это хрустит, паста, пицца,
2: мне
1: что там едят.
2: Понравилось, конечно, что моют наш проспект. Угу. У нас сегодня вести с проспекта Революции с тобой получились. Кто что заметил.
1: Внимание, внимание, новости с проспекта Революции.
2: На нашей главной, центральной, так сказать, Ай-Воронежской аллее. Моют прям вот с каким-то... порошком, не знаю, там
1: мыл
2: с чем.
1: Давай это назовем.
2: Да, типа с моющим средством каким-то. И прям чистенько так становится хорошо. Мы меня пытались облить, но я увильнула.
1: Увильнула. Это получается, нам можно даже там сидеть, вообще не беспокоиться за загрязнение своей одежды.
2: Да. Ну тогда... прям на плитке, тогда на тротуаре.
1: Нормально, нормально. Мы уходим тогда из эфира, нам нужно срочно на проспект Революции. Я в футболке в стразах, ты там с тем, с чем ты хотела.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты мужней.
9: За Родину!
10: Отец уже в кино.
11: 16+.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
14: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении говорится, что праздник отмечается накануне Дня Победы, что символично. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие, а исход сражений часто зависел от слаженности подразделений. Сегодня воронежские ученые и инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологии распространения радиоволн, а предприятия радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции, в том числе необходимой для фронта. Первые лица региона также отметили 25-летие российской телевизионной и радиовещательной сети, куда входит Воронежский ОРТПЦ, являющийся надежным поставщиком сигнала. В Воронеже прошла церемония передачи «Огня памяти» – символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частица «Вечного огня» была доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на Площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев и руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры и молодежные объединения. Учащиеся кадетской школы имени Суворова установили лампаду у «Вечного огня». Мероприятие продолжилось минуты молчания, возложением цветов к мемориалу, исполнением государственного гимна Российской Федерации и маршем почетного караула кадетской школы. Акция «Огонь памяти» проводится уже в 10-й раз. В 2026 году ее планируют провести в 71 регионе России и 14 странах мира. Александр Гусев подчеркнул, что память о победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя, литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Напомним, 15-й Международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки, джаза. Зрители ждут 2 выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. В честь Дня радио Воронежская телебашня включит тематическую подсветку. Иллюминация будет работать с 20.30 до 22.00. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского областного радиотелепередающего центра. На фасаде башни появятся надписи «7 мая – День радио. Поздравляем!», а на медиаэкране проплывут логотипы радиокомпании и юбилейный логотип РТРС «25 лет». Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Я вот точно так же Лене за эфиром говорю: Лена, не могу идти в эфир. Мне дали сосательную конфету, я как бы не успела с ней дела закончить. Ну куда? Этот
2: леденец! Что за сосательные конфеты? Леденец. Компасьешка.
1: А что? Ну почему не?
2: Да, шоколадная сосательная. Это всегда у нас было в детстве, так я понимаю.
1: Подожди-ка, ну-ка, вы там филологи против такого названия, да?
2: Ну, как-то.
1: Сосучки. Тоже не то, да? Ладно, не за.
2: У нас в Питере сосули, такие сосули. Сосули. Mm-hmm.
1: Да. Так, леденец и шоколадная конфета.
2: Да.
1: Все, ладно.
2: Но максимум Монпасье. Mm-hmm. Но это маленькие. Хотя они тоже небольшие, те, которые нам принесли в дар.
1: Я думаю, Монпасье это конкретный. Ну, вот в железной банке, который в сахаре сверху. Ну, вот эти банки, вот, да, в сахаре, да, да, да. То есть, что это фирма, маленькие. А это просто обозначение маленького леденца.
2: Не, может быть, и фирма, на самом деле. Mm-hmm. Может быть, оно им, собственно, стало нарицательным. Не готова тебе настолько глубоко рассказать о лексическом значении этого слова.
1: Да я уже и вот собственные уже нарицательные буду доказать. До конца вечера обдумывать, что ты имела в виду. Мы хотели вам рассказать, какая у нас сегодня тема эфира. Вот смотрите.
2: Начни, значит, с того подарка, который ждет человек, который напишет лучший комментарий в нашей группе ВКонтакте.
1: Так, как же вот...
2: Та-да-да-дам,
1: звучит
2: вечер.
1: А я слова не знаю. Все, согласен, не получилось. Да группа «Звери» у нас.
2: Да.
1: Круто же.
2: Это очень круто.
1: Я помню какие-то детские времена. Моя подруга очень сильно увлекалась этим коллективом. У нее были плакаты, еще журнал какой-то выпускался. То ли «Семь звезд», то ли «Семь дней», я уже не помню. В общем, плакаты...
2: «Семь звезд» звучит хорошо. «Семь звезд» на всю страну.
1: «Семь звезд», плакат «Фишки» и ничего больше. И каждый раз, когда мы к ней заходили, она включала колонку, и мы слушали песню группы
2: «До
1: «Звери».
2: До скорой встречи, до скорой встречи.
1: И мы слушали «Фабрика грез». Там что-то зажигает огни. Это наркоз, это магнит. В общем, с рэпчиком она такая была...
2: А что, он с рэпчика начинал?
1: Ну, нет. Ну, там просто был кусочек речитатива. И она была, ну, якобы, не такой поп-рок, как все другое у «Зверей». И мы были очень крутыми, когда это слушали. Но это было давно. В общем, вы поняли, какие у нас сегодня билеты. И теперь давайте поговорим, кстати, тоже про тему с отсылкой на давние времена. Вот, например, берем условное 18-летие. 14, если хотите. Идти без шапки. Круто. Тусоваться всю ночь до утра, потом идти на работу. Круто. Идешь, ты, значит, например, из клуба, дяденька говорит: фа-фа, присаживайся, довезут. И такой: ой, класс, меня довезли. Да-да-да. Температура 40 градусов. Ты идешь выступать, работать, неважно.
2: 40 градусов имеется в виду у тебя?
1: У тебя, конечно, внутри. Потому что, ну, вообще ничего страшного, я в норме. Сейчас это кажется невозможно, опасно, стыдно, я не знаю, или вообще не предел мечтаний. Вот хотелось бы поговорить, от чего у вас с возрастом развился вот этот максималистический романтический флёр, и что из того, что исполняли, о чем мечтали, сейчас кажется, ну, очень странно.
2: Уже же вот все прям под запретом, да, и шапку ты уже сам по доброй воле надеваешь.
1: Да, потому что вот так тук-тук-тук, ты говоришь: кто там? Менингит, ну, отит и прочее на ит заканчивающееся.
2: Сразу как представишь список лекарств, дальше чек от этих лекарств,
1: да.
2: И вообще последствия. В общем, шапка надевается даже сама собой, можно сказать.
1: Спица тоже хорошо.
2: Спица или ця с мягким знаком, или без.
1: То, что на подушке ночью. А то как бы праздничные дни дальше будут длинными, вообще ничего не пропагандирую.
2: Ой, ну что, пишите в комментариях, что теперь у вас под запретом. То, что раньше было очень даже... нормик и даже топчик.
1: И даже топчик. Спица хорошо.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Авиакомпания «Азур Эйр» корректирует расписание из-за ограничения работы аэропорта Внуково. Несколько рейсов задержаны, сообщает пресс-служба перевозчика. С пассажирами задержанных рейсов будут работать представители авиакомпании. Всем пассажирам на время ожидания предоставят прохладительные напитки и горячее питание, а при необходимости размещение в гостиницах. В Москве из-за атаки БПЛА приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. На подлете к столице сбили уже больше 28 дронов. С утра во Внуково были задержаны десятки рейсов. Авиакомпания «Победа» также вынуждена корректировать расписание полетов. Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. Микроавтобус перевозил сотрудников местного предприятия. Транспортное средство сгорело. Добавлю, за ночь над Россией силы ПВО сбили почти 350 беспилотников, сообщила Минобороны. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над 24 регионами. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей. Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта-апреля X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина рассказала НСН, почему сети отдают предпочтение импортным овощам.
2: Обосновывают это тем, что мы с вами, как домохозяева, потребители, хотим увидеть красивый, вкусный, нарядный картофель, а отечественный картофель не соответствует этому требованию. Так же, как и отечественная морковь и отечественный лук. Это вот эти три культуры, которые особенно остро для нас проходят реализацию.
1: Как сообщает «Известия», сами ритейлеры говорят, что объемы закупок российских овощей не уменьшались. Почти 1600 танкеров и других судов находятся около Ормузского пролива и не могут пройти этим путем. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, военно-морские силы США пока смогли сопроводить через пролив только два судна. СМИ отмечают, что с начала конфликта между США и Ираном в акватории были обстреляны 32 корабля. В результате атак 10 человек погибли, десятки получили ранения. Названа минимальная стоимость строительства дома в России. Россияне все чаще рассматривают загородную недвижимость как альтернативу городской квартире. Бюджет будет зависеть от технологии строительства, площади, архитектуры и инженерных решений, а также отделки. В этом году нижний порог входа в строительство под ключ для самых простых типовых домов начинается примерно от 3,5-4 миллионов рублей. Это небольшие одноэтажные решения площадью до 100 квадратных метров. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы – НСН и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Авиарейс в США задержали из-за того, что один из пассажиров оказался роботом. Ой. Короче говоря, да, сидел он себе в креслице. Все потому, что некий чувак, который сдает вот таких вот человекоподобных роботов в аренду, просто таким образом его перевозил. Он выкупил место для него, посадил, и, в общем, он так и ехал. Но, увы, у экипажа возникли вопросы. Там крупногабаритные предметы не должны находиться у прохода, претензии к батареям Бибопа, и так звали робота. И вот после только того, как робота обесточили, самолет взлетел и все-таки доставил людей по назначению. Что хочется сказать? Ну, во-первых, мы не роботы. Ни одного робота в нашем радиокафе не наблюдается. Вот. А во-вторых, фиг вы нас обесточите, потому что у нас радио.
5: Нормально. Нормально она так патриотично высказалась. Мы сегодня день радио отмечаем и начинаем, собственно, наш второй час погнали.

0: Реклама на 107FM.
1: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
2: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 6313. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: Ну что, пришло время зачитать не рэп, а ваши комментарии. От чего?
1: А что? Они чистые, как слезы матери неистовые.
0: В общем, от чего у вас с возрастом развился максималистическо-романтический флёр и про то, что вы, возможно, когда-то исполняли в прямом смысле слова, или о чем мечтали, а сейчас кажется это, ну, странным, небезопасным, я не знаю, может быть, даже постыдным. Это вообще бы была моя любимая ваша история, если бы она была постыдная. Но мы не знаем, написали вы ее или нет.
2: Мы еще не дочитали до конца. Если честно, мы еще в принципе не начинали. Сейчас все будем делать по ходу пьесы. У нас, понимаете, день радио. Нам можно.
0: Ну да.
2: Как бы позволительно. Поэтому не обессудьте, если что. Дарья пишет. Мы студентами пару раз на даче жарили картошку на электродах. О, тоже с радио люди связаны. Запекание корнеплодов в фольге мы сочли затасканной методой. Шампура нам были не по фэншую, а без дела лежащие электроды очень впечатлили. И ведь вроде бы все были в здравом уме и при памяти, но в тот момент идея нам казалась весьма гениальной и даже немного романтичной. Вот вообще, химия, физика прошла не мимо вас, Дарья. И это здорово, в общем-то.
0: Круто. Я тоже уже теперь захотела попробовать, хоть мне и не 18.
2: Да где ты найдешь электроды?
0: Ну, где? Там вот есть у нас один человечек за стеклом, у него чего только не сыщешь за его столом и в его полках.
2: Да, я уже поняла, о
0: там
2: ком
0: от
2: речь.
0: Оригами до электродов. Делает вид, что нас не опять слышит. Не слышит. Ладно, Саша. Значит, Оксана говорит, не знаю, как объяснить, что после 30 я со скрипом и даже со страхом катаюсь на колесе обозрения, а вот в 20 все самые отвязные аттракционы в Питере на Дивоострове, прыжок с веревкой с моста на Динамо и даже 3 прыжка с парашюта. Ого!
2: Люди обычно на одном останавливаются.
0: Держите нам ваше одновременное «Ого!». В общем, Оксана говорит, не могу сказать, что это было странно, это было невероятно классно, но повторить сейчас я бы уже не решалась.
2: У меня приятель прыгал с парашютом, и говорят, знаешь, первый раз нормально. Угу. Но опять, когда ты не особо понимаешь, ничего что будет понял, происходить, да, тебе, конечно... Как бы это вот сказать, чтобы в эфире можно было
0: сейчас
2: озвучить?
0: Сейчас
2: боязно. Боязно. Тебе боязно, но уже вписался в это дело, хочешь не хочешь, а лети туда вот вниз.
0: Шагай.
2: Да, второй раз, говорит, безумно страшно.
0: А так зачем же вы туда прёте второй раз?
2: Мне кажется, ну, по факту.

0: Ну, вообще, что, надо же проверить себя, еще там что-то. Мне всегда хотелось прыгнуть с парашюта, но страшно было, я не боюсь высоты, то есть спокойно к этому отношусь, и даже мне кажется, ну, хотя опять кажется, когда я вот тут в студии на стуле сижу, но мне кажется, что я сделаю этот шаг вниз, мне страшно поломать ноги. Я берегу свое тело, потому что дорого лечить, больно, опять же, и все такое.
1: Вот видите, это деви подход.
0: Ох уж это
1: наука в действии. И Сергей говорит, в молодости любил нырять в воду с высоты. О, да. Но для выполнения прыжка нужно было еще найти где. Одно из моих самых любимых мест был пляж возле судоремонтного завода. Прыгал я с барж кораблей, даже с крыши трехпалубного теплохода типа «Ласточки» из художественного фильма «Жестокий романс». Для понимания, это высота метров 15 примерно. Ой-ой-ой. Вплавь, говорит, добирались...
0: Саутин какой-то просто.
1: Караул. Вплавь добирались к кораблю, как пираты по якорной цепи, взбирались и пару секунд свободного падения. Сейчас вот думаю, это же завод, работающий кучу лет. Под водой металла, троса, всяких затонувших сооружений было полно. Слава богу, что все тогда обошлось. В канун открытия купального сезона не рекомендую прыгать в воду в необорудованных для этого местах. И всем добра и хорошего настроения желает Сергей. Хороший,
0: очень хороший,
1: мудрый,
0: совет.
1: Верный
0: в преддверии,
1: совет.
0: Да, сезона купального. Ну, так-то да, тарзанка – это святое, то, что всегда висело на дереве, и все прыгали в воду с этой тарзанки, с мостов, ну, с таких, я имею в виду, не с Черновского, с северного.
1: С маленьких,
0: которые, ну, деревенские, условно говоря, вот эти мосты, тоже было святое куда-нибудь занырнуть, и неважно, что там коряга приплыла за время разлива в этой реке. Хотя, не знаю, у нас вот как-то, ну, вот этой дачно-деревенской реке всегда обследовали дно предварительно, ну как обследовали, не
1: что,
0: то, что там водолазы.
1: Является хорошим подходом.
0: Да, а просто местные жители, прежде чем там как бы купаться, они пытались понять, что там на дне. Покрышки, какая-нибудь хрень от трактора, да, тоже могла туда попасть совершенно свободно, с поля ее там снесло во время, опять же, разлива. В общем, там могло быть всякого. Поэтому такая вот вся эта история с тарзанками небезопасная, но, тем не менее, все равно никого не останавливает, и это нормально.
2: Уже веселить, но будьте осторожны.
3: Радио Кафе.

0: Ковский.
1: Вы уже не восьмиклассницы, поэтому вам многое нельзя из того, что раньше было можно. Просто по личным, по внутренним ощущениям. Собственно, вот такую вот тему мы сегодня обсуждаем.
2: Взяли, да. Александра рассказывает, что всегда казалось классным, когда тусили всю ночь, и на следующий день преспокойно шли на учебу, работу, а там еще что-то делали, не просто так просижили, да? Не спали совершенно, и было ок. Сейчас, если так сделаю, буду неделю отсыпаться. А еще мы оставались в гостях, мне кажется, ночевать тоже в былые времена совершенно спокойно, где упал там и спишь, и на чужой кровати там пофигу, вот эти, в уголочке, да, на матрасике
1: как
2: тоже
1: сейчас.
2: Норм.
1: Мне нужна одежда.
2: Моя подушка.
1: Моя подушка, какая-то моя косметичка, мои таблетки. Ты просто как сидел в этих колготках в сетку, так где-то и прилег. Завтра встал и
2: пошел на учебу или работу.
1: Вот так вот под глазами просто протер осыпавшееся все, даже если ты мужчина.
2: И все, осыпавшись.
1: И отправился. Да, да.
2: Ой, да. Ой, слушай, ты про осыпавшееся все, а я про ресницы. И вспомнила тоже давно забытое искусство, когда волосы у меня были длинные. Волосы, ну, довольно длинные, там, ниже плеч. Ну, хвостовязание.
1: Это целая наука вообще-то. Хвостоплетение, хвостовязание.
2: То ли феном мне было влом. А, электричество. Когда отключали электричество, короче, я над газом сушила волосы.
1: Нормально.
2: Вот представляешь, сейчас кому-то скажи,
1: посуши над газом волосы.
2: Да, посуши волосы, причем довольно длинные. И, ну, и не спали себя, как минимум. Но я ресницы подпаливала, и у меня ресницы реально осыпались. Это я, когда было влом вообще мыть голову, или уже некогда тебе ее было сушить даже над газом, ты стирал одну челку, прям мыл прям челку.
1: А, так это нормально.
2: Да.
1: Это нормально
2: сейчас. С шампунем челку так чух-чух-чух помыл, и потом ты ее побежал сушить над этим газом. Ну и, соответственно, надо же быстрее, поэтому ты ниже опускаешься к этому огню.
1: Все горячее, да. Горячее.
2: И вот почему-то челка, помнится, не пострадала, а вот ресницы почему-то пострадали.
1: Я у Ленки спрашиваю, говорю: Лена, как ты пришла к короткой стрижке сегодня? Но она мне рассказала за эфиром другую историю. Екатерина говорит: а мы в караоке до утра тусили и потом домой на маршрутке возвращались. Пустой город. Пешком пройтись от политеха до ЮВЖД, когда ни людей, ни машин, романтика.
2: Класс.
1: Еще пару раз из клуба так домой возвращалась. Однажды экскурсию проводила по центру города, встретила коллегу венгра и решила приобщить его к красотам нашего города. Сейчас уже на такие подвиги не готова пойти. У меня вообще половина контакта, слава богу, это закрытые альбомы. Как мы с утра откуда-то едем в маршрутке. То в Воронеже, то в метро в Москве. Но потому что на такси денег не было, а веселиться хотелось. Поэтому веселились до самого автобуса. Круто было.
2: Ну что, песню послушаем, а потом еще раз.
1: Наверное, да, продолжайте писать свои истории. Возможно, прочтем не все, но как бы чем сможем,
2: будем стараться,
1: тем поможем, да.

0: Наша реклама.
1: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
2: Без возрастных ограничений.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении говорится, что праздник отмечается накануне Дня Победы, что символично. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие, а исход сражений часто зависел от слаженности подразделений. Сегодня воронежские ученые и инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологии распространения радиоволн, а предприятия радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции, в том числе необходимой для фронта. Первые лица региона также отметили 25-летие российской телевизионной и радиовещательной сети, куда входит воронежский ОРТПЦ, являющийся надежным поставщиком сигнала. В Воронеже прошла церемония передачи «Огня памяти» – символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня была доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев и руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры и молодежные объединения. Учащиеся кадетской школы имени Суворова установили лампаду у вечного огня. Мероприятие продолжилось минуты молчание, возложением цветов к мемориалу, исполнением государственного гимна Российской Федерации и маршем почетного караула кадетской школы. Акция «Огонь памяти» проводится уже в 10-й раз. В 2026 году ее планируют провести в 71 регионе России и 14 странах мира. Александр Гусев подчеркнул, что память о победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя, литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Напомним, 15-й Международный платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки, джаза. Зрители ждут 2 выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. В честь Дня радио Воронежская телебашня включит тематическую подсветку. Иллюминация будет работать с 20:30 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского областного радиотелепередающего центра. На фасаде башни появятся надписи «7 мая – День радио. Поздравляем!», а на медиаэкране проплывут логотипы радиокомпании и юбилейный логотип РТРС «25 лет». Это были новости региона.

0: Радио кафе Маяковский.
1: У кого-то потерял, ну, кого-то безбашенного в своем лице, где-то в отражении в зеркале.
2: Потеряла равновесие, потеряла, как в известной миниатюре с Олейниковой Стоянова. Помнишь, когда она в луже-то сидит? Потерял, руками бьет по воде. Потеряла, потеряла. Что потеряла? Равновесие потеряла. Да-да-да, в города. Вот она, ностальгия-то всплывает все из подкорки головного
1: откуда
2: мозга.
1: Берется,
2: прямо да. Вот в эфир и вылетает.
1: Да, к сожалению, без всяческого фильтра, понимаете? А было бы неплохо.
2: Но все потому, нет. Что у нас поток арбузного сознания.
1: Екатерина случился. Пишет нам, говорит, с днем радио. Это первое. Спасибо. Я даже не о юности. Отдыхала семья в Кабардинке. Вначале один ребенок заболел, 10 лет. Потом ему уже лучше. Заболел 5-летний. Отойти не могу, ребенку плохо, сын 10 лет. Я схожу в аптеку, она рядом. Ушел, и нет его. Я в панике. Уже бегу в аптеку. Мне говорят, был мальчик, у нас не было лекарства. Мы сказали, что оно есть чуть ли не через весь поселок. Я бы взрослая не пошла искать, где это. Я не знаю, что делать. Бежать в милицию. 10 лет ребенку. Сын вернулся довольный. Лекарство купил. Я попросила так больше не делать. Уже и лекарство не нужно такой ценой. Так что, похоже, наше детство длится дольше, когда мы и в 18 не думаем о последствиях.
2: Да, вот как раз Сергей и вторит Екатерине, пишет, что до сих пор безрассудно поступаю и на те же грабли наступаю. Вот, в рифму и со смыслом, как
1: цитат
2: говорится.
1: Великих. Мне что-то из ВК как будто. Или, нет, да, опять рэп. До сих пор.
2: А, рэп, рэп. Ты преследует.
1: Что-то наступаю и на те же граблю наступаю.
2: Из всего помню только, говорит Светлана, что ездила к подруге через весь город, там долго сидела, возвращалась поздно, но трамваи ходили. В трамвае только пьяные и я. Страшно, еду и даю себе обещание, что это в последний раз. Этот последний раз потом повторялся. Да, были такие тоже истории.
1: Причем как будто бы бесконечно. Нет, вот так вот, если положа руку на сердце, вспомнить условно 18-летний, да, это кошмар, это не расскажешь. Но в современном мире, с современной этикой, тревожностью так поступать невозможно.
2: Невозможно.
1: Хотя мы не делали ничего из ряда вон выходящего, как будто бы на тот момент.
2: Ну, приходил, вот у меня, когда за мной ухаживал один молодой человек, он возвращался от меня из Юго-Западного, я тогда жила в Юзе, очень поздно, к себе в Северный. А было нам лет, ну, наверное, 20, да, там с маленьким, может быть, хвостиком. И он возвращался там в 3-4 утра, как IT-то далеко, прям вот из Юзе до Северного, да, сильно далеко, а там в районе пирамиды нынешней, условно говоря, жил. И он возвращался порой на поливальных машинах, которые к тому времени его подвозили, они город поливали, ну и одинокого бредущего чувака тоже забирали. И я потом, когда у меня уже родился сын и стал взрослым, думаю, боже мой, бедная его мама. Вот как она все это выдерживала, и ничего, как бы спокойно, это же повторялось не один раз, это регулярно эти свиданки ночные были.
1: Я бы эту кралю недолюбливала.

0: Ковский.
1: Так, ну что ж, мы с Ленкой вспоминаем истории за эфирами.
2: Да.
1: В эфир они не
2: бойцы
1: пойдут.
2: Вспоминали минувшие дни.
1: Да.
2: Но веселые.
1: Мы просто хотим сохранить вашу психику. Вот давай-ка лучше посмотрим, что Августин нам пишет. Он говорит, коли пенсионная тема, начну словами классики русского рока.
2: В общем, у нас очередная глава от Августина, в нашей книге «Хроники раздолбаем». Мы уже теперь знаем даже, как она называется. И у нее возрастное ограничение, я забыла, 39+, или 29+, ну какой-то такой.
1: В общем, явно не 0, и не 12, это точно.
2: «Хроники раздолбаем» от Августина.
1: Часть какая-то.
2: Да, глава третья.
1: Да, значит, он говорит, классика русского рока, который в связи с возрастом все чаще звучат на репите. Репит, так же надо говорить.
2: Репит.
1: На репите в моей голове. Он говорит, кто сказал, что мы старые? Если все же случится со мной продолжение этой песни, место мне дева юная уступила в метро, боль обиды отчаянной разрывает нутро. Я в витрину зеркаль запустил кирпичом, то, короче, пожалуй, я не побегу, сами знаете, от прибывших кого. Буду сражаться до талого за женские сердца, а в молодости и за естественные потребности улепетывал со скоростью, равной мировым рекордам. Ни один не догнал. А вот шапку на зиму, говорит, с ирокезом вязаным. Пора, похоже, прикупить. Ну, чтобы для какого-то стилю, понимаешь. Вот. Закончу тем же, чем начал. Цитата. Что тебе этот поручень? За него не держись, ты ко мне без стеснения на коленки садись. Говорит, фиг бы с ним, что мы старые, держим хвост калачом. Панки, хой! Ой-хой!
2: Да, я уже хвост калачом.
1: Хвост калачом. Ой, нормально.
2: Да. Уже не пистолетом, но хотя бы калачом.
1: Это, конечно, место.
2: Мы хвост держим. Вот держим. Держим и точка.
1: Лишь бы нам места пока не уступали. Об одном просим, об одном мечтаем.
2: Доброе утро, говорит Ирина. Безрассудство и состояние души, наверное... Безрассудство — это состояние души, наверное, а не возраст. В любом возрасте совершаются необдуманные поступки. У меня подруга и сейчас не боится ночью одна гулять по улице, даже когда отдыхает за рубежом. А когда у нее я засиживаюсь, говорит, не бойся, я тебя провожу. В общем, да, безрассудство, типа, неважно, сколько тебе лет, 20 или 70, если есть дуринка в голове или в другом месте, она найдет свое проявление.
1: Свою лазечку. Я помню вот эти детские времена, когда мы с бабушкой ночью по темноте непонятно куда ходили встречать маму.
2: Мы с бабушкой ходили встречать маму.
1: Да, бабушка и ребенок идет встречать маму. Мужчины в этой семье, вы вообще где? Ау-ку-ку!
2: У вас такой боевой настрой, если что, всех затопчем.
1: Затопчем? Да, причем у меня дед был огромного роста и вообще такой могучий дядька. Но...
2: Его, в принципе, на районе боялись, поэтому отпускал он только этих... Знаешь, вместо меня побежит мой младший брат, как в той басне у кого-то.
1: Ой, хорошие были времена. Ладно, мы на песню.
0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна»,
6: как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении говорится, что праздник отмечается накануне Дня Победы, что символично. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие, а исход сражений часто зависел от слаженности подразделений. Сегодня воронежские ученые и инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологии распространения радиоволн, а предприятия радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции, в том числе необходимой для фронта. Первые лица региона также отметили 25-летие российской телевизионной и радиовещательной сети, куда входит Воронежский ОРТПЦ, являющийся надежным поставщиком сигнала. В Воронеже прошла церемония передачи «Огня памяти» – символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня была доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев и руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры и молодежные объединения. Учащиеся кадетской школы имени Суворова установили лампаду у вечного огня. Мероприятие продолжилось минуты молчания, возложением цветов к мемориалу, исполнением государственного гимна Российской Федерации и маршем почетного караула кадетской школы. Акция «Огонь памяти» проводится уже в 10-й раз. В 2026 году ее планируют провести в 71 регионе России и 14 странах мира. Александр Гусев подчеркнул, что память о победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. В Воронежской области появится особо охраняемая природная территория Колыбелькинский пещерный комплекс в Лискинском районе площадью почти 2 гектара. Проект постановления губернатора Александра Гусева опубликовали на портале регионального правительства. Основная ценность памятника природы – место обитания и зимовки 5 видов летучих мышей, включая ночницу Наттерера, занесенную в Красную книгу региона. На территории запрещены строительство, охота, использование открытых этого огня, выжигание растительности, сбор ресурсов и посещение пещер в период гибернации рукокрылых. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны, как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидает напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффективные обгоны, тактики и мастерство пилотов. Помимо гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11:00. И последнее. Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭП в небе над четырьмя районами региона было обнаружено, уничтожено и подавлено 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном районе обломки сбитого БПЛА повредили инфраструктурный объект. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
3: Мужчина. Мне вот так хотелось бы сказать. Мужчина!
4: Мужчина!
3: Мужчина! Потратил 4 года на сборку пазла из 60 тысяч деталей, что является самым большим пазлом в мире. В общем, по его подсчетам на все это дело, которое изображало карту мира с 7 континентами и чудесами света, у него ушло около 800 или 1000 часов работы. Я вот так вот подсчитала. И, в общем, получается, что это он мог 300 дней подряд по 3 часа слушать дневной эфир «Радио-кафе Маяковский». В общем, это я все к чему. Мы за правильный выбор. Подключайтесь прямо сейчас, начинаем третий час.
4: Складывать пазлы.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города

0: Московский.
1: Ну что, продолжим дальше окунаться в ваше рассуждение, в вашу ностальгию по поводу того, о чем мечталось и что исполнялось в прямом смысле этого слова в 18, и сейчас кажется странноватым, постыдным, а может быть даже небезопасным.
2: Ирина рассказывает, так, в общем, гуляли, подожди, мы, по-моему, это уже озвучивали, вот про юношеский максимализм, бесстрашие, нет, не озвучивали.
1: А там просто общем, много подобного.
2: Да, неподобное, что гуляли допоздна, как водится, тусили на дискотеке в городском парке, дорога домой занимала около часа в пути, и приходилось доезжать уже одной, а провожать желающих не сильно находилось, и вот Ирина спрашивает, что это тогда было, слабоумие или все же отвага, что как бы нами тогда руководило.
1: Какое-то абсолютно бесстрашие.
2: Наверное. Светлана ходила через кладбище совершенно нормально в юные годы. Время суток вообще никак не влияло. Вот тоже говорят, что в голове было? Да хлебушек, мякиш, наверное. Мякиш от хлебушка.
1: Хлеб, что, хорошая вещь. Анастасия стихами нас опять радует. Говорит, в молодости небо голубое, проблемы кажутся концом, тем не менее мы с каждым днем стареем, оставляя что-то на потом. Не боимся заболеть простудой, страха нет, ведь он для слабаков. В юности мы еще верим в чудо, не внимая наставлениям отцов. Ну и там дальше еще много очень мудро. Можете как бы открыть и прикоснуться. Анастасия их пишет сама. И я каждый раз удивляюсь этим людям. Находит же время и самое главное вдохновение на рифму. Молодцы.
2: Удивительно. Класс на самом деле. Александр рассказывает. Привет, Наша. Молодость на то и дается, чтобы отжигать. Вот как сейчас помню случай с моим другом, ныне очень популярный тамада и ведущий в городе, на центральном автовокзале просили по несколько рублей у уезжающих, чтобы купить на двоих миллилитраж, которые 0,5, 0,7, 0,33. Но у них поменьше был, поменьше миллилитров. Сейчас даже и стыдно вспоминать. Тогда была цель видна, и неважно, как исполнить. Александр, вообще не парьтесь. Вы понимаете, что есть вот эти тренинги личностного роста, так, которые там не просто одно из заданий попросить сколько-то денег у незнакомых людей, стоя там, неважно где, в переходе, на автовокзале, ты должен типа себя поломать, вот, и вот переступить через себя и сделать что-то тебе несвойственное.
1: Серьезно? Я впервые об этом слышу.
2: Да, денег попросить, в мусорке поковыряться и найти какой-то полезный предмет и все это, соответственно, там принести потом. Не просто так какую-нибудь картошку выброшенную или шкурку от картошки, а именно какой-то полезный, то есть ковыряться надолго.
1: Немножечко такая работа над собственной гордыней, да?
2: Над эго, да, наверное. Я не знаю, с чем это связано, у меня просто приятельница проходила всю эту историю и вот рассказывала, как она в образе бомжа, потому что она же не могла выйти в своем как бы виде, ну и какой-то она там платок на голову нацепила.
1: Вообще, конечно, в своем нужно
2: да,
1: было.
2: Да, интересно же, именно в своем.
1: Да, а иначе какая?
2: Соседи, боязно, опять же, просто... в другой микрорайон, что ли, уезжать.
1: И что, я думала, это вот, ну как, поберушки, ленивые люди, а оказывается,
2: это все тренинг личностного роста.
1: Это те, кто личностно растут. Куда нам до них? Все, буду теперь смотреть на это совершенно иначе. Но денег давать не буду. Это моя принципиальная
2: потому
1: позиция.
2: Потому что их просто нет.

0: так же тебе же не жалко было бы, признайся.
1: Ну, принципиальная позиция, я это называю. Не отсутствие, ни в коем случае. Дмитрий говорит, до сих пор ношу жилетку в минус 30 и легкие кроссовки. Тусить до утра уже не очень хочется, лучше побольше поспать. А так просто песком дорогу посыпая, слушая группу «Звери» на районе и на квартале. Пожалуйста.
0: Не знаю, говорит, у кого как, а у меня все наоборот, Татьяна рассказывает. В юности была прям такая девочка, боялась попасть в какую-то нелепую историю. Очень реагировала на то, что говорят окружающие. В 25 что-то пошло не так и понеслось. Сначала в моей жизни появились байкеры, потом новые друзья с совершенно безбашенными отношениями к жизни. Сейчас мне 43, и я намного безбашеннее, чем в 20. Боюсь, что в 60 совсем распоясаюсь. Но там проще все можно будет списать на старости деменции.
1: На старости деменции и фиолетовые волосы. Здорово же.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Эх, хорошо, как-то стало, захотелось немножечко туда. Вот мы и так вот сейчас в этой молодости находимся, но захотелось еще
2: вечность,
1: и вот в ту.
2: Ты имеешь в виду?
1: Вечную внутреннюю молодость. А что, нормальная история?
2: У Чижа про вечную молодость.
1: Вечная молодость, не помню.
2: Нет, это уже Кобзона. Куда-то ты слишком глубоко
1: вечная молодость, моя вечная молодость.
2: Так до мыслей Магомаева дойдем.
1: Сам Чиж, он именно так и поет.
2: Да, я же рассказывала, у меня муж недавно Муслим Магомаева включил, говорит, так какие хорошие песни были. Я говорю, слушай, что-то как-то это, рановато все-таки опускаться-то. Он говорит, почему опускаться? Мы только доросли. Вот так вот. Понял? Мы не доросли еще до Муслима Магомаева. Ну, понимать же надо, бритон, а не абы что.
1: Это согласна. Это я все согласна.
2: Так, ладно, мы отвлеклись на семейные темы всякие разные. Наталья рассказывает. Ну, во-первых, она нас поздравляет с Днем Радио. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Причем она поздравляет нас с Днем нашего радио.
1: А что, разве существуют какие-то другие? Мы о них не слышали.
2: И желает нам отпраздновать, согласно сегодняшней теме, абсолютно безбашенно и щедро. Рассказывает о том, что как ей, как учителю, нельзя многое о себе рассказать, о своей, видимо, бурной молодости.
1: Так.
2: Потому что все мы понимаем, почему.
1: Да, поэтому мы в эфире без примеров особо обходимся.
2: Да. И говорят, что в жизни всегда есть место подвигу. Помню, пошли мы с подругой и ее внуком в школьный двор в футбол играть. Заигрались и не заметили, что сторож ворота закрыл. Я говорю, давай через забор. Залезли на самый верх и слышим: здравствуйте, Наталья Владимировна. Это были мои ученики. Сколько восторга, страха и недоумения было в их глазах. Я такого и в юности не видела.
1: Ну что, мне вообще вот абсолютно это не нравится. Ну, конечно, учитель вроде как, да, он должен быть в костюме сдержанным примером, но учитель в первую очередь это человек. И мне кажется, что если ученик со своей стороны видит, что твоему педагогу ничего как раз человеческое не чуждо, так это наоборот подкупает.
2: По-разному.
1: Да? Ну, смотря что.
2: Ну, вот у меня была похожая с Натальей история, поскольку я в глубокой тоже юности, ну, она
1: была,
2: ты сейчас...
1: Была на заборе?
2: Нет, я хуже. Я не на заборе была. Я была в баре, как нормальный человек.
1: Так.
2: Вот. И сидим, опять же, никого не трогаем, все хорошо. Ну, чем в баре занимаются? Ясен пень.
1: Перекусывают.
2: Едят, да, едят. Вот. И тут подходит ко мне какой-то молодой человек, прям уже с бородой такой, и говорит, здравствуйте, Елена Викторовна. Я такая, а лицо даже незнакомое, даже вот, ну, вообще никак. И он говорит свое имя и фамилию. Вы, говорит, меня помните? Там, Владик, ну, не буду называть фамилию. И вот сочетание имени и фамилии я, конечно, помню. Но у меня образ вот того самого маленького ребенка, который, ну, уже вырос во взрослого дядю, встал перед глазами. И почерк, поскольку...
1: Лен, ну, и у него твой образ тоже в этот момент, я думаю...
2: Несколько. Но он меня узнал, уже радует через много лет.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
4: Информационная продукция 18+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
7: Наши новости. студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении говорится, что праздник отмечается накануне Дня Победы, что символично. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие, а исход сражений часто зависел от слаженности подразделений. Сегодня воронежские ученые и инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологии распространения радиоволн, а предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции, в том числе необходимой для фронта. Первые лица региона также отметили 25-летие российской телевизионной и радиовещательной сети, куда входит Воронежский ОРТПЦ, являющийся надежным поставщиком сигнала. В Воронеже прошла церемония передачи «Огня памяти» – символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня была доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев и руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры и молодежные объединения. Учащиеся кадетской школы имени Суворова установили лампаду у вечного огня. Мероприятие продолжилось минуты молчания, возложением цветов к мемориалу, исполнением государственного гимна Российской Федерации и маршем почетного караула кадетской школы. Акция «Огонь памяти» проводится уже в 10-й раз. В 2026 году ее планируют провести в 71 регионе России и 14 странах мира. Александр Гусев подчеркнул, что память о победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя, литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Напомним, 15-й Международный платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки, джаза. Зрители ждут 2 выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. В честь Дня радио Воронежская телебашня включит тематическую подсветку. Иллюминация будет работать с 20.30 до 22.00. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского областного радиотелепередающего центра. На фасаде башни появятся надписи «7 мая – День радио. Поздравляем!», а на медиаэкране проплывут логотипы радиокомпании и юбилейный логотип РТРС «25 лет». Это были новости региона.

0: Радио кафе Маяковский.
1: А века меняются, привычки, хотела я бы сказать, остаются, но нет, меняются тоже. Собственно, мы про это сегодня с вами и говорим. Что из того, что 18 вы романтизировали, о чем мечтали, сейчас кажется странным, постыдным, да и вообще вопиющее безобразие.
2: А за лучший комментарий на наш субъективный, скорее взгляд, у нас сегодня два билета на концерт группы «Звери».
1: Районы, кварталы. Вот так, это я на концерте буду так подпевать. Жалые.
2: Жалко, что билеты массивы нам не достанутся. Ну что ж.
1: Так же, как и всегда. Ну, вы потом хоть шлите
2: фотки.
1: Поэтому
2: мы будем подпевать только, когда ставим их в эфире.
1: Вот, да, можем себе позволить хотя бы что-то. Так, еще комментарии остались. Вот я от Алексея, пожалуй, озвучу.
2: Давай.
1: Говорит, просто немыслимо представить, но 18 лет гуляли до 5 утра, а в 7 я вставал на работу. А там до 9 вечера и так несколько дней. 2:30 ночи, Петровский сквер, 3:30 набережная, 4:30 пешком через Северный мост и беседа с рыбаками на утренней зорьке. 5:00 играешь на гитаре во дворе и поешь изо всех сил, что недовольно кричат проснувшиеся жители соседских домов. 6:00 сон, 7:00 открываешь глаза и как будто и не спал. Было убеждение, если не бегать по утрам, каждый день станешь супергероем. А если бегать, точнее. Год побегал, понял, хватит. Если носить суперяркую футболку и шорты, то заметят самые красивые девушки и сами познакомятся. Замечали. На этом все. Если стараться быть идеальным, будешь идеальным. Надоело. Если собирать всю коллекцию кассет любимой группы, будешь часто их слушать. То, что можно найти смысл жизни, рассуждая с другом, и точно узнать свои цели, еще больше запутались. Главное, есть что вспомнить, улыбнуться и посмеяться. Друг Николай будет меня в 6 утра на турбазе. Спрашиваю, зачем? Собирались же начать бегать сегодня. Я, так мы гуляли до 5. Он, и что? Через 5 минут бежим кросс 3 километра. Речка, тарзанка, футбол. Колян, завтра разбудишь. Но это короткометражка,
2: да.
1: Опять.
2: Ой, как хорошо. Лепота. Лепота. В общем, вторую книгу придется нам с тобой издавать. Чувствую, не только от Августина, но и от Алексея.
1: Августиновые что... присказки и короткометражки.
2: Да, там хроники раздолбая были, да. А тут сценарные какие-то такие,
1: да,
2: вещи. Тоже надо придумать название, в общем, всеобщими усилиями.
1: Наши такие вы, конечно, талантливые, аж бесите.
2: По-доброму так сказала Карина.
1: Ну, правда.
2: Нормально. Так, еще у нас что? Вот Наталья написала прям несколько комментариев, рассказывает о том, что в молодость кажется бесконечным полем возможностей, но с возрастом приходит понимание ограниченности времени и заставляет выбирать более важные вещи. Вот пришло понимание, что отношения – это не только поцелуи на крыше, но и совместное решение проблем. Чувство поцелуев на крыше в молодости было нормально, что дошли прям вот до, как бы уже до понимания, что надо еще и что-то совместно делать другое. Например, решать проблемы. Необходимость звонить в 3 часа ночи, гулять до утра под дождем или ехать в другой город без плана сейчас вызывает скорее усталость, чем восторг. А Елена вторит, вот как бы Наталья, и говорит, я попалась на том, что вышла замуж за рок-музыканта. Не рекомендую. Вот так вот сразу. Не рекомендую.
1: Ну, как поняли, приняли. Хорошо, да, звучит.
2: Большое всем спасибо, кто поздравил нас с Днем Радио. Очень много поздравлений, мы их не зачитываем. Но как-то нам неловко, вы хвалите. Нам безумно приятно, мы все видим на самом деле. Вот. Но читать не решаемся.
1: Ой, хорошо, хорошо. Последняя сильно меня рассмешила. Лен, надо выбирать.
2: Приходится.
1: Надо субъективно выбирать. Давай ты.
2: Я не знаю.
1: Я весы. Нам это не дано по гороскопу.
2: Ты будешь взвешивать право-лево, лево-право.
1: Да, да, да. Я вообще не хочу участвовать ни в каком выборе никогда.
2: Из 40 комментариев да надо выбрать один.
1: Всего лишь один.
2: Слушайте, люди, ну подождите, у нас еще будут как бы темы с приглашениями на концерт группы «Звери». Вы не как бы это... Вот разогнались, вы не останавливаетесь. Угу. Потому что пройдет... Ой, завтра мы не будем делать тему дня, потому что мы, скорее всего, выйдем не в 11 утра.
1: О, вроде кстати, как, чуть-чуть
2: да,
1: задержимся.
2: Планируется...
1: А может, и даже не чуть-чуть. Нас там будут награждать, нам
2: планируют
1: говорили.
2: Планируют нас награждать. Не знаем, случится, не случится. На самом деле, может, забудут.
1: Вдруг мы сегодня себя плохо вели.
2: Да, отменят. И все, никаких вам наград и награждений.
1: Может, вот за рок-музыканта?
2: Нет, нет. Говори. Я за учительницу, которую нельзя писать много, потому что, ну
1: а жизнь
2: как?
1: На самом деле историями полнится. Да. Согласна, тоже согласна на все 100. Да тут на что
2: когда
1: не скажи, я совсем согласна.
2: Когда висишь на этом заборе, и реально тебе говорят, здравствуйте, Наталья Владимировна, и вот как это, сколько восторга, страха и недоумения было в их глазах, в глазах учеников, что я такого в юности не видела.
1: В общем, Наталья, идите на концерт, эту саните.
2: Будет же что-то в вашей учительской жизни такое бодрое, заводное и веселое. Хотя я думаю, что она и так у Натальи ничего.
1: Есть.
2: С детьми не соскучишься.
1: Нам сегодня пора прощаться. Вот это мы знаем точно. Завтра встретимся. Во сколько-то? Ждите.
2: Не понимаем.
1: Мы такие загадочные сегодня, такие неоткрытые книги для вас. Прощаемся. Всем до завтра. Лена Плеханова.
2: Карин Баринова. Пока-пока.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрей»ка я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Ранее он рассказал об атаке БПЛА на одной из промпредприятий региона. По его словам, жертв нет. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы, с ними работают психологи. Также в Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание. Пострадал мужчина, ему оказывают медпомощь. Другие подробности уточняются. Из-за ограничений по использованию воздушного пространства авиакомпании корректируют расписание рейсов во Внуково. Аэропорт предупредил, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна. Авиаперевозчики предпринимают усилия для скорейшего восстановления штатной работы. С начала суток на подлете к Москве сбили 33 беспилотника. Страйкбольная граната предположительно взорвалась в школе в Ростовской области. Одна ученица получила незначительные ожоги рук, ей оказали медицинскую помощь, рассказали в МВД по региону. Инцидент произошел в городе Миллерово. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Причиной он назвал стартующую в Армении избирательную кампанию. Пашинян добавил, что предупредил об этом президента России во время своего визита в Москву 1 апреля. Ранее Кремль сообщал, что в день победы 9 мая в Москву прибудут порядка 20 зарубежных лидеров. Россия считает решение Австрии выслать троих российских дипломатов откровенно недружественным и политически мотивированным. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она пообещала, что Москва примет ответные меры. Австрия в начале мая объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Их заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Местные власти назвали причиной лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа. Россия назвала предъявленные обвинения неприемлемыми. По итогам января-февраля убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ. С начала года их число увеличилось с 34 до 60. Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физлиц размером до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.
3: Допустим, США и Запад в целом полностью запретили экспорт нефти и нефтепродуктов из России, и мы перестали получать экспортную выручку в валюте вообще. Тогда вполне можно предположить, что какой-то банк из крупняка ляжет. Сможет ли ЦБ его спасти? В принципе, сможет, если начнет печатать деньги. А вот будет ли ЦБ спасать банки, которые не находятся в этом списке социально значимых? Вопрос. Поэтому больше, чем 1 400 000 держать в одном банке не рекомендую.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, всех с Днем Радио. Поздравляем, спасибо вам большое. Всех связистов тоже с профессиональным праздником. Их несколько, кстати, дней радио есть, но 7 мая мы всегда отмечаем, поскольку это наш, вот наш родной, классный, и поэтому поздравляем себя. У нас сегодня праздник.
1: Сегодня праздник у ребят. Я предлагаю в этом часе...
2: Сегодня будет премия? Сегодня будут танцы. Сегодня будут танцы, да.
1: Господи, я так хочу спать. Это какой-то кошмар.
2: Спи.
1: За это не платят.
2: Зато выспишься. Итак, Алис Михайловна.
1: Да, в этом часе давайте обсудим с вами такую штуку. Наверняка...
2: Да. Ничего, давай.
1: В жизни каждого взрослого или относительно взрослого, или считающего себя взрослым человеком, рано или поздно наступает момент, когда с ним происходит что-то, что вот просто шанс один на миллион было этому произойти, но оно именно вот так вот и произошло. И когда ты начинаешь об этом рассказывать, тебе говорят, да ну не заливай, да ну не может такого. Угу. Вот буквально вчера там я сидела, значит, со своим товарищем, очень уважаемым человеком разговаривала. Я ему начинаю рассказывать какие-то байки, значит, из своей повседневности, казалось бы. Он говорит, да не, так не бывает. Да не может такого быть. Я ему просто достаю там все фотографии, видео, доказательства, смски и так далее и тому подобное. И как бы все равно человек ушел с таким чувством легкого недоверия ко мне.
2: Кто ты? Кто ты? Почему с тобой это происходит?
1: То есть я открываю фотки, да, показываю ему. Вот НЛО, вот я встречаюсь с пришельцами, вот мне жмет руку Билл Клинтон. Вот такого вот... Да шучу я, господи.
2: Да, мы поняли.
1: Давай, Митя.
2: А он не понял.
1: А вы теперь рассказываете кому-то, и вам никто не верит, или вы вообще не рассказываете, чтобы вас не приняли за сумасшедшего?
2: Да, ну мало ли, ну вот правда, всякое же бывает в жизни. Вот. У вас же зубы пока еще не похищали пришельцы.
1: А что, у меня знакомые,
2: но мы, кстати, до сентября...
1: Я им верю.
2: Подождем. Мы до сентября подождем насчет пришельцев. Забыл, да. Муся, как зовут?
1: Катя Лиль.
2: Да, Катя Лиль. Вот, кстати, очень обаятельная, вот, умная, классная, здравомыслящая, и вот сказала, что в сентябре месяце нас ждет встреча, контакт первого уровня, он будет с инопланетянами, что они, собственно, прилетят, поэтому посмотрим, вот, ну, доживем, надеюсь, и все будет в порядке. Так, что у меня такого было, чтобы один на миллион? Ну, давайте честно, работа на нашем радио, да, и Михайловна тоже. Вот кому сказать, что я Алису Вокс нашел через Авито по объявлению? Казалось бы, бред больного золотухой.
1: Но вот честное слово,
2: что только не найдешь на Авито. Вот, пожалуйста, тоже копался. И заметьте, не в уцененке, это были свежие объявления, понимаете, специально сделанные. Вот, поэтому казалось бы, да, а вот...
1: Искал медь, нашел золото.
2: Ну вот правда, слушай, а как вот такое, вот как вообще представить, да? Но ведь вот, ну казалось бы, ты хоть раз в жизни могла представить, что ты будешь через Авито
1: Нет. Я тебе хочу сказать, вот именно в моей жизни...
2: Такого быть не должно было быть.
1: В основном события, которые не могут произойти.
2: Угу.
1: Я иногда кому-то что-то рассказываю, я говорю, тебе книгу надо писать, да про тебя фильм надо снимать. Я говорю, нет смысла, никто не поверит.
2: Ну, назовем это фантастика, а потом спустя лет 20-30 это будет нон-фикшн, понимаешь?
1: Не получится назвать фантастика, потому что мне придется тогда брать туда саундтреком любимую песню Мумитроля «Фантастика», а у меня нет столько денег.
2: А мы договоримся с Игоричем.
1: А вот это будет как раз невероятное событие.
2: Вот. Итак, друзья, то, что не могло с вами произойти, но по какому-то странному стечению обстоятельств это все же с вами произошло.
1: Дуэт
2: что
1: с
2: это
1: Галанином.
2: Такое? Казалось бы, да?
1: Вообще.
2: Да.
1: Никак не могло произойти.
2: Но у нас с тобой тут тоже коннект идет, понимаешь? Может быть, видишь, вот Сергей Юрьевич поет... мои стихи, поэтому тут тоже, знаешь, кто бы я, мальчик из Авдеевки, вот, мог подумать, что тот, который слушал диски «Нашествия», который покупал их на радиорынке в Донецке, и сказать, что я сейчас буду сидеть в студии нашего радио, поздравлять всех с Днем Радио, работать здесь 16 лет уже.
1: И половина эфира твоей песни.
2: Ну, нет, конечно, но сам,
1: да,
2: но сам факт.
1: Ну, да, чуть-чуть.
2: Ну, есть, да. Вот, когда будет приходить к тебе, собственно, Григорян, Армен Сергеевич, а ты «Мусорный ветер» на, в общем, гитаре лобал. И он такой, Митя, привет, как у тебя дела? Что-то мы давно не виделись с тобой. Ты думаешь, елки-моталки, где
1: как это?
2: Где
1: что
2: я?
1: Это?
2: Я, наверное, в прошлой жизни был хорошим человеком. В этой нет, а вот в прошлой я был хорошим, и мне дико повезло. Поэтому, друзья, пишите, шанс на миллион. Был ли он... Это, может быть, не какие-то там какие-то глобальные вещи. Ты знаете, иногда бывает... Ну, берешь, собственно, иголку, бросаешь его в катушку и... нитка продевается в иголку.
1: Или
2: такое
1: яйцо
2: тоже
1: с
2: бывает.
1: Тремя желтками. Или яйцо в яйце.
2: А бывает с тремя желтками?
1: Да, сейчас узнаем.
2: Сейчас узнаем. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, как им воспользоваться. Узнать можно на сайте наша.ру.
0: Реклама на 107FM.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха. Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
5: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
6: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Давай!

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем истории, которых никак не могло произойти, но они произошли с вами, а теперь вам никто не верит, а кто-то и считает сумасшедшим. А мы не считаем, поэтому пишите нам, мы будем рассказывать.
2: Но не верим. Верим.
1: Да верим, конечно.
2: Не верим.
1: Я человек верующий.
2: Верим, не верим.
1: Мне сказали, я верю.
2: Да? Не читай то, что на заборах пишут, не надо. Так, шанс, конечно, на миллион, но всего 2% давали, что палец приживется. А он взял и прижился, пишет нам кто-то. Я так понимаю, что...
1: Ну, 2% это не миллион. 2% это... Я сейчас душ не буду.
2: Стоп! Остановись, прежде чем начнешь.
1: Это 1 на 50.
2: 2% 1 на 50?
1: Конечно.
2: Хорошо, все.
1: Это же математика.
2: А это Вокс, пожалуйста. Это на миллиард вообще все. Не самое. Ты, блин, ты фильмы, фантастику не смотришь, да? Не любишь. А я верю.
1: Вот
2: я верю в них
1: все. После терапии с психологом начала видеть ауры людей.
2: Ты какой психолог? Если вас там держат насильно в секте, махните чем-нибудь аурой, махните мне, мигните.
1: А вам слышно ауру через радиоприемник? Вот у Ленского. Его черная душонка какого цвета?
2: Черная душонка какого цвета?
1: Да, какого цвета?
2: Перламутр. С перламутровыми пуговицами. Так, друзья, смотрите. День добрый. У меня паспорт выдан 12-12-12. Такого не могло произойти, потому что день рождения в июле. Но случилось. Че, посели куда-то? Посели, да? Потом новость сделали. Так.
1: Так. Добрейшего майского денечка. Я родился и жил, учился в Минске. Через 16 лет после окончания школы я встретил одноклассницу. Где бы вы думали? В Москве в метро в час пик. Шанс не на миллион, а на 20 миллионов минимум, пишет нам Павел из Нижнего Новгорода. Значит, смотрите, я считаю, что если математически посчитать этот шанс, то там не 20 миллионов, а это ваша одноклассница из Минска в Москве. То есть еще надо было посчитать... умножить вероятность на количество приезжих. То есть там в степени, да. Вот так.
2: Мы веселые.
1: Мы все
2: шоу.
1: Живем в матрице.
2: Мы живем в математике. Я сейчас, если что, тебя стебу просто.
1: Так, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Нам не верят, что у нас мейн-кун. Хотя что тут такого? Кот и кот. Порой даже фото не помогают. Вот он на фото с дочкой, ей почти 6 лет, она метр ростом, Алиса Михайловна. У меня фото открываются. Я посмотрел на милого детеныша. А я сейчас тебе просто поверну экран свой. Это выглядит вот так. То есть кот размером с Вокс примерно.
1: Кот это?
2: Да, это мейн-кун. И самое главное, мне очень нравится выражение его моськи. Он такой, знаешь, такой, типа, ну, ладно, меня держит девочка метровая. Вот. А дитё довольно счастливо прижало. Ну, ты что, он же реально размером с неё, причем он лапой стоит на земле.
1: Помнишь эту мемом сделали картину какого-то художника, где девочка маленькая в бантиках, в милом платьице, держит на руках демона, такого размером с кабана, и там подпись «Мама, знакомься, это Саша, он хороший».
2: Нет, вот не видел, но примерно представил себе. Да. Дальше. Привет, моя хорошая. Здравствуйте. Многие случаи из жизни напоминают рассказы нашего старого знакомого Мюнхгаузена. По этой причине стараюсь ничего не рассказывать, но по секрету вам один случай. Ну-ка. Вот. Иду с супругой по лесу. Насторожило, что в лесу все вдруг смокло. Смолкло! Идем по тропинке.
1: Точка. А дальше сообщение заканчивается.
2: Хочу полную историю. Кто в итоге, что там было? Если вы видели Йети, вот, пожалуйста, больше никому об этом не рассказывайте.
1: Кроме
2: и фото
1: нас.
2: Мои не показывайте. Да.
1: Да.
2: Итак, друзья, вот этот голый тощий Йети, знаешь, который бегает по лесу от комаров.
1: Это летний костюм.
2: Да, это мой летний костюм. Так, друзья, этого не могло быть в вашей жизни. Вот шанс один на миллион, но он с вами произошел. Было ли что-то такое? Если было, делитесь, расскажите. Мы точно поверим. Наверное.
0: За сценой.
3: Всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе группы «Йоп Шоу» и обсудим свежий клип группы «Чайф». Группа «Йоп Шоу» выпустила песню «Мечта». По словам музыкантов, это один из немногих релизов, который действительно можно назвать песней, а не треком. Подробности о новом сингле узнали у лидера группы Степана Кузьмина.
4: Недавно мы записали песню «Мечта», которая, с одной стороны, песня как песня, а с другой, как нам кажется, она позволит потешить своего внутреннего, стареющего рок-героя самыми благостными чаяниями и фантазиями о будущем. Ну или прикоснуться к самым сокровенным и теплым воспоминаниям из прошлого.

Послушать новую песню «Мечта» группы «Йоп Шоу» уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Чайф» презентовала клип на песню «Считалочка» из альбома «Вот так». Над видео работала та же команда из Екатеринбурга, которая ранее сняла коллективу клип на «Хэллоуин».

0: Новое стильное черно-белое видео от группы «Чайф» уже в сети. Посмотреть его можно и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты им нужнее.
5: За Родину!
6: Отец уже в кино.
7: 16+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

воды нет, ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает. Время, дыра — это все.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем всякие события с шансом 1 на миллион, которые не могли никак произойти, но они произошли с вами. Но теперь вам никто не верит.
2: Да, потому что. Да. Потому что, да. Ну, вы поняли.
1: В 90-х...
2: Иногда правду доказать гораздо сложнее, чем соврать. Вот это правда бывает такое, да?
1: Иногда правда звучит намного менее правдоподобно, чем какая-нибудь ложь.
2: Вот. Спасибо, что вы правильно сформулировали.
1: В 90-х в каждом озере был штырь. Как все удивились, когда я на него нарвался. Коленкой все обошлось. Повезло.
2: А у меня...
1: Повезло. Такое повезло, да не повезло.
2: Ну, может, было и не только...
1: Понятно.
2: У меня ДР в один день с мамой любимого человека. По-моему, нечастое совпадение, пишет нам кто-то.
1: Так, нам там про яйца написали, какую-то фотографию прислали. А я не понимаю, как бы, в чем контекст, потому что у меня фотография не открывается. Открой, пожалуйста. 14.33.
2: Да, закрепи.
1: Хорошо, пожалуйста, закрепила.
2: Спасибо.
1: Так, вот, про тропинку-то. Конец истории. Давайте напомню, начало истории, да? Значит, случай из моей жизни напоминает рассказы старого доброго Мюнхгаузена. По этой причине стараюсь ничего не рассказывать. Но вам, по большому секрету, один случай. Иду с супругой по лесу. Насторожилась, что в лесу вдруг все замолкло. И вот мы идем по тропинке. Я сейчас найду, продолжу. Вот. Боковым зрением вижу, что на расстоянии вытянутой руки на меня смотрит бархатный мешок с глазами.
2: Да.
1: Я жену дернул с такой силой, что мы перелетели через куст. Это была лосиха с теленком. Из оружия только секатор и кирпич в штанах.
2: Ну, короче говоря, вы правильно сделали, что вы дрыснули через этот сам кусты, и текать надо было подальше.
1: Мамки защитили. Да. Лосиха.
2: Да, это... любая самка, да, в лесу, это прям совсем от чего. А свиньи так это вообще просто затопчут и забудут, как нас звали. В МФЦ случайно закрыли.
1: Да ладно.
2: Зашел в туалет перед закрытием в пятницу. И пока я там был, все ушли. Я не хочу говорить сейчас. Ну, я спрошу, потому что кто я такой, чтобы не спросить? Что у всех этот вопрос на устах, в голове. Че так долго там делали вообще? Вот. И пока я там был, все ушли и закрыли отделение. Выхожу в... Все закрыто, сигнализация отключена, тревожной кнопки нет. Полиция сказала, мы вам тут не поможем. Интересно, кстати. Еле нашел за столами сотрудников какой-то дежурный телефон, выпустили часа через два, пишет нам Григорий. Точно, получается, вы еще и по столам... Ой, слушайте, ну, конечно, странная ситуация. Не хотелось бы, чтобы тебя закрыли, потому что вдруг на вас нападет вирус МФЦ.
1: Да, понедельник открывается. Mm-hmm. Ну, понедельник начинается, открывается МФЦ, а вы уже сидите в очках и с фиолетовыми...
2: И в очереди. И все равно не первый.
1: Нет, за стойкой, фиолетовыми тенями.
2: Да. И зовут вас не Григорий, а это Мариса Николаевна.
1: Талончик возьмите вот там.
2: Проходите, интернет вот там включен, да. Хотите. Мы сейчас все вопросы решим ваши.
1: О, боже мой. Привет, душняшки. С праздником. Спасибо большое. У нас такая история. Я закончила 9 класс. Мама купила гусят. И мне приходилось их пасти. Была небольшая полянка среди строящихся частных домов. Хозяева вырыли колодец, но не поставили вертушку. Я просто привязывала веревку к пластиковому ведру и так набирала воду для птицы. Но однажды ведро сорвалось с ручки. Я пересилила страх, полезла в колодец за ведром. Как выкарабкалась, не помню. Фига но ведро себе. Спасла, иначе мне было бы плохо. Это все, что надо знать о миллениальском детстве, что пластиковое ведро могло быть причиной...
2: Да. Короче, дети, пожалуйста, то есть не надо...
1: Ценность своей жизни и ценность пластикового ведра.
2: Да. Короче, послушайте, плевать на ведра. И не нужно лазить в чужие колодцы. И вообще в любые колодцы лазить не надо, пожалуйста. Любые дети.
1: Вообще лучше ходить
2: всех
1: по
2: возрастов,
1: дорожкам.
2: Да.
1: Ногами.
2: С праздником. В 21.00 взял в магазине бутылку вина, а на кассе показывает, что на, в общем, часы 22.00. Все. Вот, нельзя. Ладно. На следующий день смотрю время звонков, и последний был в 21.20 на выходе из магазина. Куда делись 40 минут? Вообще-то я был трезвый, пишет
1: интересно.
2: Нам кто-то. А это у вас было перенесение это... во времени.
1: Боженька,
2: это вполне нормально.
1: Говорит, значит,
2: да.
1: Не надо было вам не эту надо бутылку было. Вина в тот день.
2: Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Если тебе все еще интересно, что там за фотка с яйцами, это двойные желтки.
1: О-о-о.
2: Да, там прям сразу три. Вот, да, и яичнику сделали. Вот, купили самые обычные яйца в магазине, и утром вот это. Вот не выбирала специально, яйца брала подряд. Вот, впервые в жизни такое видео. видела, оставшиеся яйца из десятка были обычные. То есть три было с двойным желтком. Ага. Да, круто.
1: Угу. Прикольно, да.
2: Да.
1: Ко мне в магазин пришел покупатель, почему-то начал рассказывать о себе, что само по себе уже невероятно. Но дальше больше. Он рассказал, где прошло его детство, и оказалось, что страна, город, район и даже улица совпали. Мы жили на одной улице 20 лет назад. Вот такая вот вероятность, живя в другой стране, встретить соседа.
2: Друзья, один на миллион. Такое событие, шанс, да все что угодно в вашей жизни, что, в принципе, ну, не должно было бы вот так происходить, но по какой-то причине, то ли сбой в матрице, то ли потому, что вы наконец-то вышли в реальный мир, вот, это с вами случилось. Пишите через наш бот.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Наша реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру.
6: Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении говорится, что праздник отмечается накануне Дня Победы, что символично. На фронте связь имела не меньше значения, чем оружие. Исход сражений часто зависел от слаженности подразделений. Сегодня воронежские ученые-инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологии распространения радиоволн. Предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции, в том числе необходимой для фронта. Первые лица региона также отметили 25-летие российской телевизионной радиовещательной сети, куда входит воронежский ОРТПЦ, являющийся надежным поставщиком сигнала. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня была доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев и руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры и молодежные объединения. Учащиеся кадетской школы имени Суворова установили лампаду у вечного огня. Мероприятие продолжилось минутой молчания, возложением цветов к мемориалу, исполнением государственного гимна России и маршем почетного караула кадет. Школы. Акция «Огонь памяти» проводится уже в 10-й раз. В 2026-м ее планируют провести в 71 регионе России и 14 странах мира. Александр Гусев подчеркнул, что память о победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами, академической музыки, джаза. Зрителей ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны. Как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие только первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидает напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 часов. И последнее. В честь Дня радио Воронежская телебашня включит тематическую подсветку. Иллюминация будет работать с 20.30 до 22 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского областного радиотелепередающего центра. На фасаде башни появятся надписи «7 мая – День радио». Поздравляем! А на медиаэкране проплывут логотипы радиокомпании и юбилейный логотип РТРС 25 лет. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да. В прошлом части мы у вас спросили, знаем, что так обычно делать не надо, но сейчас вот хочется, поскольку нашел сообщение, тем более тобой выделенное, вот Алиса Михайловна, и на самом деле прикольное. Итак, с друзьями отмечали день рождения. Игрались. И далее смотрите игра. Вот, набирает человек на своем телефоне 8, 9, ну, как бы выход, да? Ну, и дальше каждый говорит цифру. И так далее. Звоню, взяла трубку девушка. Извинился так и так и пояснил. Вот, посмеялись. Узнал, откуда я родом. О, говорит, а я знаю человека из вашего села. Вместе лежали в больнице, ей было 12, ну а мне 14. Долго переписывались, в то время, естественно, письма. Так что это я и есть дочке 11 лет, а женуля самая красивая и любимая женщина в мире.
1: Ничего себе.
2: Этого не должно было быть. Это один на... Сколько там у нас циферок в нашем телефоне?
1: Много.
2: Дофига вообще, как много. Вот, и тем не менее, это произошло.
1: А вот тут, смотри, короткое, но очень классное сообщение.
2: Давай.
1: Как-то на концерте Kiss... Медиатор прилетел мне за горловину футболки прямо в бюстгальтер.
2: Чей?
1: Ну, слушательница.
2: Нет, чей? Кисов? В смысле, кис, группы кис?
1: Да.
2: Крутяк какой.
1: Ну.
2: Вообще прям.
1: Что, будем
2: отмечать? А что вы с ним сделали? Скажите мне.
1: Обсуждать тему-то в другую.
2: Думаешь, надо?
1: Или,
2: да? Ну, я не знаю. Ну, смотрите, Алиса Михайловна, хотите?
1: Интересно.
2: А Алиса Михайловна хочет по-серьезке.
1: Да.
2: Сейчас, чтобы пацаны все были сволочи вонючие.
1: Да. Дорогие мужчины, нам надо серьезно поговорить.
2: Короче, я ей сдался, поскольку праздник, и нужно иногда быть... Ну, вы поняли. Иногда, да. Давайте, Алиса Михайловна, вперед.
1: Значит, вопрос следующий. Дорогие мужчины, вот мужчины, вопрос прям вот к вам.
2: Да, мы дорогие.
1: Вот когда вы состоите в... отношениях с девушкой уже долгое время. Долгое время это там от 4 месяцев.
2: А, это долгое время уже. Хорошо,
1: да. Но не делаете ей предложение. Тут Митя звучно зевнул, и очень красиво. Не делаете ей предложение, не делаете никаких серьезных шагов. Ну, давай так, окей, сейчас все стремительно меняется.
2: Я немножко
1: давай,
2: так, меня немножко смущает 4 месяца. Это такая странная ситуация.
1: Ты меня как раз перебил,
2: я хотел
1: сказать
2: вместе. Год. Вы стали жить вместе, решили, что вы живете вместе. Неважно, сняли хату, все, окей.
1: Ну,
2: да, вы живете вместе, то есть как-то уже совместный быт пошел.
1: Ну, конечно, вот у вас совместный
2: быт, на вашу, например, карточку,
1: там, вы живете вместе
2: глазом.
1: Там уже там, ну, полгода. Давай так, полгода нормально жить вместе?
2: Да, короче, живете
1: значит,
2: вместе,
1: так,
2: все.
1: Вот, да. Вы живете вместе год.
2: Да бог с ней, с датами, живут вместе люди уже, все. У них общий быт, они купили ёршик для унитаза вдвоем за 40 рублей.
1: Да, все, и окей. Пока один чистит зубы, другой сидит на горшке в совместном санузле.
2: Вот этого не надо.
1: А как? Ладно.
2: Я не хочу чистить зубы, пока она сидит на горшке. Ну ладно, бог с ним.
1: Поэтому ты и не женат, Митя. Это неизбежно. Зло. Так, подожди, не сбивай меня. Короче, вот мужчина, вы живете с женщиной долгое время, она вам нравится, вы ее любите, у вас все хорошо, но вы на ней не женитесь.
2: Ну да.
1: Так вот, первый вопрос. Почему... И второй вопрос. Если эта женщина обращается к вам, говорит, милый, а когда мы поженимся, что в этот момент происходит у вас внутри?
2: Слышали? Вот, отвечайте. Мне на эту тему сказать нечего. Я там был, я был женат, я развелся, все нормально. Это было давно по молодости, глупости, и, естественно, там эмоции шкалили через
1: счет. По глупости развелся или поженился? И то, и другое.
2: И то, и другое, да, наверное, да. Вот. Ну, всякое было. Слушай, ну, когда тебе 17 лет, какие там здравый смысл? Там еще мозгов нет вообще, ты еще дитё. И этот самый, вот, идиот идиотом, поэтому нормально все. Поэтому, друзья, давайте, вот когда вы живете долго, и потом, вот, почему вы не делаете предложение, или даже когда вам намекают и спрашивают, что происходит у вас внутри, делитесь. Я сейчас тоже подумаю, вот если бы такое было, да, что как бы было. Пишите, пожалуйста, через нашего бота, как им воспользоваться, узнать можно на сайте наши.ру. Для мессенджеров почти всех работает.
0: Так звучит наше радио.
3: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть...
0: Реклама на 107 FM.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 53-13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио», Воронеж, 290 0707. Код

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у наших слушателей, мужчин, а если вы
2: боятся
1: живете
2: ли они
1: вместе,
2: переодеваться перед своими коллегами, да? Вот.
1: Если вы живете уже вместе со своей женщиной и не зовете ее замуж, то что вам мешает? Это был первый вопрос. А второй вопрос, если она вас ставит, в общем-то, если она ставит ребром,
2: вас, да.
1: И говорит, а почему мы не женимся, или когда поженимся, что в этот момент происходит у вас внутри? Только честно, да? Не читаем.
2: Можно, а зачем? Спасибо за всем известный мем, который сейчас самый такой актуальный. Да.
1: От бобра бобра не ищут, а если так гуд, зачем париться? А еще много случаев, когда это все только ухудшает. Это первое. Второе. Хорошо, что этот мне вопрос никогда не задавали. Наверное, примерно так и ответил бы, что нам и так хорошо. Ну, по мне, 4 месяца вообще ни о чем. Встречался с девушками по 4-5 лет. Ну, вот вроде и все норм, а что-то не совсем то. Увеличьте лимит для знаков для сообщения. Я бы вам такую простыню написал.
2: Я, конечно, не мужчина, пишет нам. Не мужчина, как вы понимаете. Вот, но меня бы обуял ужас и оцеменение от вопроса про свадьбу. А меня и сейчас это ужас окутывает от такой темы, хотя уже почти 40 лет мне, но замуж пока что-то не хочется. Хотя всю жизнь в отношениях двух основных и даже есть дочка. Главное ведь жить дружно. Аж там как будто бы и зачем. Вот. Тут было еще одно маленькое пояснение, но это личное было пояснение, поэтому там Михайловна позырит потом, и я уже посмотрел, но вслух решил его не озвучивать. Я живу со своей второй половинкой 15 лет, есть сын, ему 11. Жениться хотел бы, но чего-то она, видимо, не хочет. Внутри ничего не происходит, потому что ей это, видимо, не нужно. Но, господа, разве цель в женитьбе, спрашиваю дальше, вот, может, лучше так, Максим, 47, вот, стихи, которые писал для Алисы, это ничего не значит, понятно?
1: Да, да, конечно.
2: А, это там, пожалуйста, где я плохой был? Идите,
1: Николай,
2: Максим, гуляйте.
1: Николай из Москвы нам пишет, привет, заводящие. На мой взгляд, это говорит о том, что мужчина не готов с этой женщиной реально завести семью и нарожать детишков, а без детей это не семья, а баловство. И вот какой смысл тогда со свадьбы заморачиваться? Николай вот честно отвечает.
2: Угу, да.
1: Вот, еще есть мнение, хорошее дело браком не назовут. Ну, и так хорошо, что живем вместе.
2: Да, да, да,
1: два,
2: да, да.
1: Три раза написали, можно, а зачем? А, вот Сергей Лешин напишет, а в душе в этот момент, блин, а так хорошо все начиналось.
2: Да, да, да, да, да, и вроде ничего не грузило, и вроде только успокоился, да, и вроде нервность и тревожность ушла, а тут на тебе, когда, ну,
1: кстати,
2: поженимся,
1: говорим,
2: когда поженимся.
1: Очень часто такое мнение встречаю среди мужчин, что, ну, это же ничего не меняет, вот там в паспорте. Тогда напрашивается сам собой вопрос, если женщина хочет
2: штамп. Сколько у вас вопросов у женщины? Ну?
1: Если женщина хочет штамп, а для мужчины ничего не меняет, ну, так... Дай ты ей этот штамп, если для тебя ничего не... Ну, мне кажется, что это такое немножечко лицемерие. Где-то здесь было честное такое сообщение, и куда-то вот оно пропало, не могу его найти.
2: Ну, особо не рассыпалось, ну ладно. А, смотрите, а как быть, если месяц жили в совместной квартире, были взаимные признания, борьба за санузел и так далее, а в один день она не пришла домой и утром написала, что выходит замуж, потому что ей предложили. Пишет нам Антон.
1: Это прям как у Маяковского. Что-то там, вы вошли, какая-то там мучая перчатку замш, сказала мне, знаете... А, ты вошла резкая, как Натя, мучая перчатки замш, и сказала, знаете, я выхожу замуж. Ну что ж, выходите, ничего, что-то там покреплюсь. Видите, спокоен как. И там дальше была рифма, как пульс у покойника. Вот. Значит, пишет нам. Когда такое спрашивают, внутри начинается война между мной и моим вторым «я». Подозреваю, что второй «я» — это искусственный интеллект. Начинается обдумывание миллиона вариантов развития событий. И после этого всего вверх берет здравый смысл. Может, поэтому я еще и не женат, пишет нам Влад из Беларуси.
2: С будущей женой встречались и дружили, ну, организмами около 2 лет. Тут так и написано. Не делал предложения, пока заветная бумажка не показала 2 полоски. И дальше стоит смайлик, солнышко довольное и счастливое. Вот. А там деваться уже было некуда, опять смеющийся. Ну, тут уже ты, вот, как бы, тут уже Сергей по очень взрослому бросил ногтей дед Серега. Вот. Сейчас уже 3 деток. Сергей нам пишет из Мытищ.
1: Нашла сообщение, которое я искала.
2: Давайте.
1: С праздником наши. Отвечаю честно. Не женимся, чтобы было проще уйти. Еще честнее отвечу. Чтобы предать. Женитьба – это клятва верности. Когда спрашивает половинка, напоминает выкручиваться и вранье. 2 раза женат.
2: Да, ну, конечно, да. Женатые же, конечно, глупости не делают. Сразу же там поставили.
1: Тут смотри, у каждого свои допуски. потом я знаю немало семей, где... Ну, есть определенные договоренности за определенные социальные плюшки.
2: Ну и
1: ты
2: и,
1: тоже знаешь эти семьи.
2: Да. Друзья, мужики, простите, сегодня Алиса Михайловна рулит в этом чате, она у вас спросила. Если долго живешь со своей девушкой, все у вас классно, хорошо, Фельдеперсова, и даже ты много раз видел, как она выходила из туалета и потом закрывала дверь, то есть как бы уже полностью вы свои все, вот, целиком полностью. Почему вы не женитесь? А если вас спрашивают впрямую... Почему вы, вот что вы чувствуете в этот момент? Делитесь, пожалуйста, через нашего бота, как им воспользоваться, узнать можно на сайте наша.ру.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
5: Без возрастных ограничений.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем с вами, если вот, скажем так, мы общаемся с мужчиной, мы спросили у мужчин, если вы уже живете вместе с девушкой, женщиной, тетенькой, бабушкой некоторое время, и вроде все у вас хорошо, но вы не зовете ее замуж, то почему? А если она вам задала вопрос, любимый, когда мы же поженимся, мы сейчас жениться собираемся, то что у вас в этот момент происходит внутри? Только честно.
2: Внутрях, да?
1: Только честно.
2: А у нас все честные слушатели. Вот тут, кстати, тебе задают вопрос, пока наши слушатели сейчас нам пишут и отвечают через наших ботов. А вы себе представляете, как меняется женщина после штампа? Или замечаете только как мужчины меняются? Это
1: слушай,
2: вот к тебе вопрос.
1: Сильно, сейчас отвечаю, вообще с удовольствием отвечу на этот вопрос. Все очень сильно зависит от мужчины и от отношений внутри семьи. Понятно, что если как бы любой партнер, не обязательно женщина, любой партнер имеет как бы некие психопатологические черты, то есть нарциссизм.
2: Ну, нафига на ней жениться тогда?
1: Она никогда тебе... Это как абьюзеры, понимаешь, тоже говорят, зачем ты встречаешься с абьюзером, да?
2: Ну да, кстати,
1: они
2: да.
1: Никогда окей. Вначале... Они, во-первых, на них не написано. Во-вторых, вначале это просто лавбомбинг. Тебя забрасывают вниманием. Забрасывают комплиментами. И на фоне этого, вот такого уровня, ты понимаешь...
2: Влюбляют тебя в себя.
1: Там просто у тебя мозг нейронные связи перестраивает. Он понимает, что, оказывается, не только в кино так бывает, но и в жизни тоже. А потом уже начинается вот это окошечко Авертона расширяться.
2: Да.
1: Потихонечку,
2: ну, ладно,
1: понемножечку.
2: С ним, с абьюзером,
1: и вот психопатичные личности также прям есть. Есть исследования, которые показывают, что психопат может держаться 3, мужчина 3, женщина 4 года максимум. На 4-й, ну, на 5-й год маски слетают просто...
2: Фляга свистит.
1: Как
2: да.
1: Многие говорят, фляга свистанула. А на самом деле вот это наступила настоящая личность, потому что человек прекратил себя сдерживать. Пружинка, которая сжималась 4 года, отстрелила и... По всем фронтам.
2: Кстати, вот знаете, сейчас, как бы это странно ни звучало, мы вообще веселое шоу, и мы чаще всего чушь прекрасную стараемся нести, но вот Алиса Михайловна права. Да, она вот права, если вы сейчас находитесь в таких отношениях, будьте, пожалуйста, аккуратны, и от таких людей бежать нужно. И это неважно, вы как бы девушка с мужчиной или мужчина с девушкой.
1: Ты про абьюзивные?
2: Да. И тем более психопатические тоже.
1: Да, я прям хочу сейчас обозначить, что мозг... Он очень, мозг из-за вот этого лавбомбинга в самом начале, он действительно покорежен. То есть там дофаминовые рецепторы, дофаминергическая система заточена под этого человека примерно так же, как под некоторые препараты, которые вызывают зависимость. То есть реально это зависимость на химическом уровне,
2: да.
1: Которую разорвать... При всем желании ты можешь быть подавлен и физически, и морально, но при этом ты не можешь физически представить себе хоть один вдох без этого человека.
2: Короче, будьте внимательны, если что, прям
1: да.
2: Быстренько к специалисту,
1: не стесняйтесь,
2: текайте
1: да,
2: вообще. Да.
1: И в том числе к психиатру. Ничего в этом такого нету, абсолютно. Этот мозг такой же абсолютно орган, как почка, кишечник
2: так,
1: или
2: все,
1: там,
2: вернемся
1: глаз.
2: К нашей теме. Мой
1: да.
2: муж... Три
1: Твой?
2: Раза делал мне предложение. Я долго сомневалась, но наш первенец вынудил меня сказать «да». Счастливы в браке уже 12 лет с двумя детьми, пишет нам Елизавета из Саратова.
1: А первенец
2: сомневалась в чем? Тот ли не тот мужик? То есть
1: А первенец сказал: «Мам, да нормальный мужик».
3: Да, слушай, да нормальный, батя нормальный. Слушай, сделай из него же честного человека.
1: Первенец родился, вырос.
3: Фиг ему на пенсию, пора ему сейчас бегать, документы собирать. Да.
1: И сказал: «Ну ладно, пойдет».
2: Наши здравствуйте, с праздником, спасибо большое. А по-моему, если мужчина не предлагает жениться, это означает одно. Он по тем или иным причинам считает, что эти отношения, скажем так, не навсегда. Я вот дважды женат был и был уверен, что навсегда. Но не сложилось, пишет нам Лео из Санкт-Петербурга. Пожалуйста, он тоже был уверен, что это навсегда. Девчонка моя, хочу, не могу, люблю, не могу. Хочу, я сама, чтобы она всегда была со мной. А потом, дважды.
1: Да, так это честнее, понимаешь? Ну, по мне, так это можно лучше 7 раз жениться, чем ни разу. Но это мое мнение.
2: Да?
1: Я тут нашла интересную статистику на эту тему, потому что многие девчонки нам пишут, что я замуж, ну нафиг, я там уже была, туда не пойду. И в то же время мужчины многие написали, что вот второй раз я уже сходил, я понял, там не страшно, и готов второй раз. И я решила изучить немножечко статистику, залезла, спросила, значит, у поисковика, и вот что мне поисковик отвечает.
2: Давай-ка.
1: Что мужчины в целом чаще вступают во второй второй брак, чем женщины. То есть из всех общей массы разведенных мужчин 60% охотно вступает в повторный брак, тогда как доля всех разведенных женщин, которые потом повторно вступают в брак, всего 27%.
2: Это тут я даже знаю почему. Факторы. Я даже знаю почему, но если я сейчас скажу, то я просто вызову гнев всех наших слушательниц.
1: Что?
2: Я об этом не скажу.
1: Ах ты моя радость.
2: Я потом тебе скажу.
1: Ладно.
2: Приходите, кто там тёрбает ложками? Кто там вообще?
1: Это мои кольца об чашку.
2: А, да, не надо, пожалуйста, не надо.
1: Значит, есть несколько факторов, которые могут влиять на такое несправедливое, неравномерное распределение процентовки. Это возраст, это наличие детей от первого брака, чаще всего у женщин, потому что мужчины почему-то этого очень сильно боятся. Уровень образования, потому что у мужчин он охотнее строит длительные отношения, если у него выше образование, IQ, вот это
2: мы
1: вот,
2: поняли, так.
1: Когнитивное развитие, скажем так. Это то, что я прочитала, да? У женщин наоборот. Чем женщина умнее, тем меньше ей надо в брак. И вот тут вот получается как раз вот этот вот раскосец. А также социальная поддержка, потому что все-таки мужчины и женщины при всем нашем старании все-таки не, вот именно социального равенства не получат, наверное, все-таки никогда.
2: Да, все, мы сейчас вернемся, да. Сейчас будет песня, у нас уже заканчивается эфир.
1: Мы поплачем, подеремся и вернемся.
2: Да не-не-не-не-не, что ты плакать-то? Не, все норм. С праздником!
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Говори, пока я занят.
2: Да, огромное количество сообщений прислали нам наши слушатели. Очень много, на самом деле, как оказалось, болезненных историй, связанных с браком. И вот тут вот мужчина один пишет, что 5 лет мне изменяло, 3-й ребенок не от меня. Я вам очень-очень сильно сочувствую. Это действительно болезненная история.
1: Да, это болезненная история,
2: это очень
1: знаю,
2: болезненная,
1: да,
2: история.
1: Да. Знаем, проходили.
2: Вот, но также есть и... вот про дележку есть, значит, как жена поставила условия, а потом, собственно говоря, половину отобрала, еще и даже и должен остался.
1: Ой, нам пишет этот самый Харламов.
2: 6 лет жили вместе, родили ребенка вне брака, не было нужды жениться, вообще все всех устраивало. А потом я сама мужу предложение сделала с юморком. 1,5 года женаты, для меня ничего не изменилось, кроме того, что хихикаем друг на другом, обращаясь муж и жена. Но муж явно стал себя чувствовать гораздо увереннее. Это ощущается. Он, на удивление, даже отнесся к свадьбе гораздо романтичнее, нежели я. Слушайте, главное, такие случаи
1: это
2: тоже
1: классно,
2: есть.
1: Классно, когда вы уже стали... Вы, может, не знаете,
2: а у него еще с 11 класса лежал этот, знаете, свадебный альбом, куда
1: лежал,
2: он вклеивал фотографии.
1: Папин костюм свадебный у нас лежал в 11 классе. Это все, что у нас было о свадьбах. Я тебя умоляю, ты что вообще...
2: А я и не про тебя.
1: Мотоцикл, машина, это то, что хочется.
2: Мотоцикл, машина.
1: Да, и чтоб дали, потому что ты еще чаще всего в 11 классе. Ну сейчас же дети другие, нам хотя бы посмотреть, как она голая выглядит. Все, извини. Какая-то там,
2: вы
1: какие-то там романтические.
2: Вы после 9 класса перестаете...
1: Бриться? Это ужасно, да. Брите ваших детей, пожалуйста.
2: Перестаете быть интересными собеседниками, а потом уже после 50, когда все отсохло.
1: Нет, после 12. После 12 перестаем, но там гормоны
2: бушуют. Ну, 9 класс, я так сказала.
1: Ну, да.
2: А, ну, да.
1: 14. Ну, не важно, да.
2: У нас был пропущенный 1 класс.
1: Как только появляется запах пота, вонючее, это значит, мальчик созрел, и дальше мозги у него не работают. Долгое-долгое время.
2: Почему мне никто этого не сказал раньше?
1: Ну, потому что...
2: Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Спасибо вам за этот день. С праздником, с Днем Радио. Мы передаем наши микрофоны, наши нагретые стульчики нашим вечерним коллегам. Лучшее вечернее шоу 10 баллов. А мы с вами прощаемся до завтра.
1: Да, всего вам хорошего. Вот я сейчас должен вот в последние секунды... Вот
2: так я тебе самое сладенькое оставил.
1: Ты все сказала!
2: Любим
1: прощайте.
2: Вас, пока!
0: Шоу дня на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
12: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
10: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
15: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
16: В Забайкале действуют сотни очагов.
15: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
17: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вооруженные силы Украины через Латвию предприняли попытку атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, сообщило Министерство обороны России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Минувшей ночью в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из 6 беспилотников. После появления западных истребителей в этом районе отметки 5 из них пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Один дрон упал на территорию нефтебазы, подтвердили местные власти. Шестой после входа в российское воздушное пространство был сбит российскими средствами ПВО. Экспертиза обломков определила воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый». Повреждение больничного корпуса нейрохирургии зафиксировано после атаки беспилотников в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его данным, в результате атаки дронов также повреждены многоквартирный жилой дом в краевом центре и административное здание в Пермском округе. Во время инцидента в медицинском корпусе были две операции, они удачно завершены, уточнил губернатор. Как сообщалось ранее, сегодня одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано беспилотниками. Еще несколько дронов были сбиты. Днем в Перми звучали сирены воздушных тревоги. Выручка Ростеха от выпуска гражданской продукции выросла до 1 триллиона 120 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом, передает пресс-служба Кремля. Владимир Путин похвалил за такой показатель, поскольку, по его словам, в условиях проведения спецоперации рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо. Чемезов в ответ подчеркнул, что в первую очередь Ростех – оборонное предприятие. Его основной задачей остается выполнение гособоронзаказа. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Спортсмен погиб минувшей ночью. Его застрелили в Калуге. Гибель мужчины подтвердил его друг. Об убийстве Исаева также сообщили в спортзале, где он работал тренером. Подробности происшествия пока не приводятся. Прием заявок на участие в первых международных командных соревнованиях Artmasters Open завершился. На отборочный этап зарегистрировались более 3500 молодых специалистов в сфере креативных индустрий из 140 государств, сообщили организаторы. Заявки на участие поступили от молодых специалистов из Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы, СНГ. Наиболее популярные компетенции среди участников – графический дизайнер, оператор кино и ТВ, режиссер монтажа и художник по гриму. Как ожидается, мероприятие примут участие 10 тысяч человек из 190 стран. Соревнования проводятся в 5 этапов – отборочный, квалификационный, формирование команд, препродакшн и продакшн. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, друзья!
2: Здравствуйте!
1: В эфире шоу «10 баллов».
2: Лучшее шоу в обозримой вселенной. Вас приветствуют короли вечернего радиоэфира. И торжественной обстановке поздравляют вас с Днем Радио! Дорогие друзья, хочется большое спасибо за то, что на протяжении многих лет мы каждый день по эту сторону стадионов составляем большую компанию, которая позволяет нам как-то продержать на позитиве, каких-то добрых новых, вторую половину дня. Мы хотим благодарить и поздравить всех своих коллег из Петербурга, кто работает, не появляется в эфире, но
1: работает в заказах.
2: Да, еще бы не состоялось.
1: Немножко Фрейд.
2: Все-таки праздник. Можем себя послушать. Да, простите, нам такую небольшую шалость, но все-таки праздник раз в год бывает. Сегодня все радиоведущие пристают к прохожим, спрашивают, на какой волне говорил и лезут купаться в фонтаны.
1: Лезут. Сегодня тем более позволяет.
2: Сегодня нам с неба, Андрей Георгиевич, фонтан обещан ближе.
3: Нет, я отменил. Перед выездом на работу я позвонил кому надо и сказал, что сегодня...
2: Какой ты человек,
3: а? Не надо.
2: Слушай.
3: Сегодня день радио, но мы с напарником, а вдруг, и мы потом пешком пойдем.
2: Брат,
3: домой.
2: А можешь зарплату повысить? Ну, хотя бы с февраля будущего года.
3: У меня было, можно сказать, одно желание. Либо зарплата, либо дождь.
2: Все, ребят, загружаем все ваши радиоприемники. Если хотите нас поздравить, через сайт наш.ру, через наших мессенджеры это можно сделать.
4: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС «Лайфхолл» Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, друзья, это невероятно приятно принимать от вас поздравления. Причем все они пропитаны любовью, теплом и какими-то прям...
2: Добрыми словами.
1: Добрыми, дружескими словами, что очень приятно. И еще хочу сказать, Анжера Суджинск. Это то, что не могли, как выяснилось, выговорить Дмитрий с Алисой. Мы же должны показать, кто здесь короли
2: вечернего рода. Мы не такое можем выговорить.
1: Да, трансформация трамблера, как вам такое?
2: Ну ладно. Спасибо, ребят, за поздравления. Хочется сегодня, знаете, поскольку праздник все-таки, затронуть такую вещь, поговорить про явление радио. Точнее, не про само явление. Ну, вот радио — это общее... Ну, как бы... Изначально это было что? Это был способ передачи какой-то информации так через есть, расстояние, конечно, посредством эфирного радиоволн. Потом радио... вдруг радио это стало каким-то именем нарицательным. Что слушаешь? Радио. Угу. Где работаешь? Да. На радио.
1: Ну, где работаешь?
2: Песни по радио. Танцую под радио. И вот...

0: когда ты радио для тебя, и ты вдруг ты понимал всю важность этого радио для тебя. Для тебя конкретно, в конкретной ситуации.
1: Я абсолютно
0: с тобой
1: согласен.
0: Я сейчас попробую рассказать.
1: Давай.
0: Мне было сколько-то, немного мне было лет. Предыстория. Мы ездили с мамой к тогда еще живому моему прадеду в Ленинград, и мне прадед подарил радиоприемник. Такой переносной, знаешь, он размером, ну не знаю, чуть больше современного смартфона. В кожаном таком...
1: Да-да-да, я понял.
0: Как бы сказать, кейсики с ремешком.
1: И с антенкой выдвигающейся.
0: Нет, антенки не было, такой ремешок у него был кожаный, тоненький. Но вешался на плечо, как-то турист или как-то назывался. Вот, маленький-маленький, он реально размером, вот, ну, чуть больше смартфона. Ну, мне так кажется. Вот, и... Я поехал, ну, у меня дядька мой там троюродный женился в деревне в Гнездово, и мне как бы, ну, вся семья собиралась. Мне говорят, ну, короче, после школы садись на автобус, едь в деревню, там свадьба будет. Я нарядился, вот это вот, мама там что-то нагладила. Взял с собой приемник, ну, как-то, как какой-то модный аксессуар. Сел в автобус, и потом понял, что сел не в тот автобус. Вышел, и нужно идти. Идти, ну, не так много, ну, я не знаю, там, километров, может, 5-7.
1: Ну, все равно.
0: Но для меня тогдашнего, мне там было лет 12, это было сумасшедшее какое-то расстояние. И я вот иду вдоль дороги по обочине, по этим камушкам, вот как, ну, она не асфальтирована такая.
1: По гравию.
0: Гравийка, да. Иду и понимаю, что у меня на плече висит радио, которое вот, оно шипит, что-то там ловит. И вот это... Вдруг раздается песня «Я буду долго гнать велосипед». И меня это так взбодрило, я не знаю почему. Что я как-то, знаешь, вот открылось какое-то второе дыхание, я до этого, до Гнездова дотопал прям, ну, дотопал. Правда, ноги все в мозолях было, но я пришел. Счастливый, довольный, но у меня была какая-то мысль, что, знаешь, какой-то безнадежности ситуации, в которой я очутился.
1: У тебя друг оказался с тобой.
0: Совершенно верно.
1: Абсолютно
0: и верно. В этот момент мне радио какое-то я нашел поддержку.
1: А ты знаешь, у меня другая история с радио, она тоже, мне кажется, немножко любопытная. У нас дома стоял стационарный радиоприемник, такой хороший, розетку втыкался, и у него была антенна, он там довольно много всего ловил. Но я как-то никогда радио это не слушал. Я влюбился в радио, когда у меня появился первый автомобиль. В нем торчала какая-то... Ну, она уже, конечно, была цифровая магнитола, но она без экранчика была, безо всего. У нее было 6 кнопок, она брала лишь, по большому счету, УКВ в одну станцию, и мне отец, когда я уже сел за руль, он мне запрещал ездить с радио. Радио тебя отвлекает.
0: Угу.
1: Вот. И в какой-то момент он сказал, ну, уже можешь включить. И знаешь, я его включил. Там какая-то песенка была, ну, какая-то зарубежная попса, в общем. И ты знаешь, я вот до сих пор помню этот прекрасный момент, когда я первый раз поехал в автомобиле с музыкой. И это была радиоволна. И
0: мне кажется, у каждому есть что рассказать. Вот истории, которые связаны с радио. Неважно, с нашим радио, вообще с любым.
1: Да с любым.
0: С радиоприемником, с радиоточкой, как вы, не знаю.
1: Может, вы морзянку знаете и где-то передавали что-то.
0: Конденсаторы, может, в розетку заряжали из радиоточки.
1: А там особо-то не заряжалось.
0: Да нормально. Нормальные конденсаторы нормально заряжались. Вот. Потом много чего можно было сделать с...
1: Можно.
0: С этой... Сколько там, я помню, 36 вольт, что ли, было в этой розетке. Ну, в общем...
1: В розетке, да.
0: В радиоточке. Можно было кое-что сделать.
1: Может,
0: вот.
1: Вы сами делали радиоприемники, потому что это
0: может,
1: было очень...
0: Может, ломали
1: много.
0: Радиоприемники, может, разбирали. Давайте сегодня поговорим про радио как явление, как такой вот собирательный образ, как именно нарицательное, что для вас радио, какие истории с ним связаны. Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
2: Новое на нашем. Индиалог. Хвосты комет.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня поинтересовались, как радио стало частью вашей жизни, потому что у всех все равно радио рано или поздно в жизни появлялось.
2: Я в детстве разбирал радиоприемники для того, чтобы достать из динамиков магнит и медную проволоку, пишет Леха.
1: Так, здравствуйте, вечерники. Я радио в детстве мог слушать после отбоя, взяв наушник допотопного связиста. Один провод на трубу отопления, другой горшок каким-то растением. Но Пинк Флойд я стал слушать, когда уже был в Москве, пишет нам Дмитрий из Подольска.
2: Трижды закончила радиотехнический институт.
1: Трижды?
2: Ну, видимо, да.
1: Трижды.
2: Трижды. Ладно.
1: Достойно. С праздником. Настраивал радио и слушал по нему футбол. Во времена 90-х футбол по ТВ не показывали. Был один или два канала. Хотелось бы что-то знать про клубы, игроков, результаты и тестовые трансляции футбольного матча по радио. Это просто шедевр. Описать, как забивают или какой-нибудь опасный момент по радио. Жаль, что такие трансляции не проводят. Да и спортивных радиостанций уже нету. Но я вам так скажу, что действительно это было очень странно слушать. Голевая передача. Дачу удар! Гол! Ну, и все это в радиоприемнике.
2: Все это
1: в ради... И ты все понимал. Тебе даже картинка нужна.
2: Потому что у людей было развито воображение. Радио позволяло развивать вот это вот воображение. Ту самую черту нашего мозга, которая нам позволяет конструировать что-то, изобретать. 5,5 лет учился на радиофаке МИИ. Но усилитель сейчас нарисовать не смогу. Жаль.
1: Да.
2: А может, он вам и не пригодится. Ребят, как радио связано с чем... Какие истории связаны с радио в вашей жизни, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
4: Дети есть?
5: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
6: Давай, отец, ты нужней.
7: За Родину!
8: Отец уже в кино. 16+.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Группа «Йо-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йо-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
11: Информационная продукция 18+.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы, естественно, обсуждаем радио и как это радио появилось в вашей жизни.
2: Да, много любопытных историй много, вы мне присылали. Тут прямо с радио меня познакомили родители. И для меня радио стало чем-то особенным, что дарит хорошее настроение или поднимает его после тяжелого дня. Ну вот бывает так, ну хочется поговорить, чтобы с тобой... Причем поговорить не так, чтобы кому-то что-то рассказать, а тебе что-то рассказать.
1: Да-да-да, ты спокойно включаешь, молчишь радио. И слушаешь, да. Добрый вечер, ведущие, с праздником. У вас у меня такая история. Я из Белоруссии и в 2005 году начал ездить на заработки в Москву. Так многие делали раньше. Так вот, первый раз вас услышал и слушаю по сей день. Телефоны были старенькие, интернета не было. В Беларуси ваша радиостанция не вещала, не было возможности послушать. Так вот, приходилось записывать на диктофон, когда я возвращался домой, включал в записи. Хорошая музыкальная подборка была, пишет нам Влад.
2: Радио запомнилось по деревне. Дед просыпался в 5 утра, включал радиомаяк на весь дом. Мы говорили, чтобы выключил и дал поспать, а он с наездом говорил: вы что, сюда спать приехали?
1: Ой, да.
2: А ты помнишь, Андрей Германович, не знаю, бывала такая в жизни ситуация, в советских домах такое было. Может, кто-то помнит, ребят, ну вставали рано. А будильники были не у всех, поэтому просто оставляли включенную радиоточку на кухне. И в 6 часов утра с гимном просыпалось пол дома, потому что орало в каждой второй квартире.
1: Это правда, но были скандалы даже на этот счет.
2: И мордобой, Андрей. Да. Чего только не было. Радио – причина конфликтов. Об этом можно написать диссертацию.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы решили поговорить на тему «Вы и радио». Когда оно появилось в вашей жизни и какой след в ней оставило?
2: Раньше я жил в Новосибирске, и в мои 15 лет появилось местное рок-радио. Каждый вечер в 22:00 начинался тяжелый час, ведущий которого звали Стелла, ведущую, наверное. И вся неформальная на тот момент молодежь дозванивалась по проводному телефону, чтобы передать привет друг другу и заказать у ведущей песню. До сих пор мурашки от этого, Антон, я прекрасно вас понимаю.
1: Папа со старшим братом поехали покупать брату подарок на день рождения. Магнитофон. Это примерно 88 год. А магнитофоны закончились, купили радиоприемник на три волны УКВ. Ну, понятно, вот эти все стандартные.
2: Длинная, короткая и средняя.
1: Да, если не считать, что 36 вольт, в эфире «Пионерская зорька».
2: Я вот помню, на УКВ можно было, а вот на длинных
1: УКВ,
2: волнах...
1: На УКВ она была, по-моему.
2: На УКВ. Да. А вот на длинных волнах, я не помню, вот что-то, чтобы можно
1: Слушай,
2: было...
1: на длинных волнах были...
2: Что на длинных,
1: я
2: что
1: помню,
2: на средних.
1: Вот у нас Ригонда стояла, там на длинных волнах можно было поймать какие-то радиостанции, но, честно сказать, я...
2: Вот... Длинные волны, это же, по-моему, те, которые от стратосферы отражаются, вот эти вот... Которые могут землю обогнуть.
1: Ну, они, да, они огибают. Это очень дальняя связь получается. Ну, чем вот, короче волна, тем, да. собственно...
2: Для меня
1: короче.
2: Радио стало началом пути. Я в детстве постоянно слушал радио. Мне хотелось громче музыку слушать. Перепаивал усилители, делал сам акустику в 12-13 лет.
1: Ничего себе.
2: Это было в конце 90-х. Особо ни денег, ничего не было. Вот. Сам делал, паял, крутил, колотил. Сейчас у меня студия автозвука. Музыка – это моя жизнь.
1: А вот еще интересное тоже сообщение. В 3 года увидел, как отец разобрал приемник альпинист для замены динамика. И вот, наверное, это и стало точкой, толчком любви к радиоэлектронике. Уже в 1 классе чинил электронные часы. В 11 лет собрал УКВ приемник на микросхеме, не буду называть очень долго. И в итоге стал учителем радиокружка, где сам занимался. Сейчас живу самоделками, ремонтом радиоаппаратуры. И, между прочим, слушаю вас на самодельном мини-приемнике УКВ.
2: Это очень приятно.
1: Да.
2: Ребят, если есть истории, связанные с радио, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Чуть-чуть времени остается почитать ваши сообщения. Как радио появилось в вашей судьбе?
2: Будучи в начале 2000-х с поездкой в Будапеште с девушкой, 3 дня скакали по экскурсиям. На 4-й день она мне говорит: «Я тебе приготовила сюрприз. Идем на радио». И дает билеты. Я в недопонимании приглядываюсь и вижу, что это билеты на Radiohead. Я был в восторге. Прекрасно. После поженились.
1: По ощущениям, я начала слушать наше радио плюс-минус его появление в Екатеринбурге благодаря родителям. Мы с сестрой, когда были маленькие, спали на двухъярусной кроватке, а перед сном часто отгибали уголок матраса и играли в «Угадай мелодию». Прошло больше 20 лет, когда включаем наш почти 80% песен отгадываю с первых нот, а в квизах темой «Русский рок» отгадываю 100%.
2: Было мне 14 лет, а старший брат служил в армии. В день его рождения я дозвонилась на радио в стол заказов с поздравлением брату. Заказала его любимую песню. А поскольку не знала, услышит ли он эфир, записала все на магнитофон. Так он был тронут, никогда не забуду. Стали еще ближе и роднее.
1: Здорово, да. Зараз вспоминается такая история. Начало перестройки. Я учусь в 3-м классе. Собираю школу, мама собирает брат в садик. И по радио точно какая-то утренняя музыкальная программа. И вдруг Высоцкий, «Кони привередливые». Помню, кричу: «Мама, мама, Высоцкий по радио».
2: Ну, я представляю, да. Что это такое. Мы с братом в детстве слушали радио на таких наушниках портативных, на батарейках, с антенкой. А как-то раз нашли старые папины наушники, металлические, с антенкой, проводом и вилкой. Ну, видимо, в радиорозетку, чтобы вставлять.
1: Да, да, так и было.
2: Ну и включили в обычную розетку. Хорошо, у нас тряхануло тогда.
1: У меня была похожая история. Да. Я думал, я умру в этот момент. Привет, радио. Вспоминаю 99-го переезд в другой город, пустая квартира, мне 15. И очень радовало, вдохновляло наше радио. Ребят, спасибо вам большое за ваши рассказы. Было приятно, мне кажется,
2: вспомнить эти моменты. У всех есть история, связанная с радио. Радио — это все-таки часть нашей жизни. Спасибо всем нам.
1: Да, и Попову.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным ГИСМИТЮ, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45. 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: О, «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В
8: «Время служить». По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении говорится, что праздник отмечается накануне Дня Победы, что символично. На фронте связь имела не меньше значения, чем оружие. Исход сражений часто зависел от слаженности подразделений. Сегодня воронежские ученые-инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологии распространения радиоволн. На предприятии радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции, в том числе необходимой для фронта. Первые лица региона также отметили 25-летие российской телевизионной радиовещательной сети, куда входит воронежский ОРТПЦ, являющийся надежным поставщиком сигнала. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня была доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев и руководитель ЦИК «Единая Россия» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры и молодежные объединения. Учащиеся кадетской школы имени Суворова установили лампаду у вечного огня. Мероприятие продолжилось минутой молчания, возложением цветов к мемориалу, исполнением государственного гимна России и маршем почетного караула кадетов детской школы. Акция «Огонь памяти» проводится уже в 10-й раз. В 2026-м ее планируют провести в 71 регионе России и 14 странах мира. Александр Гусев подчеркнул, что память о победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами, академической музыки, джаза. Зрителей ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны. Как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие только первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидают напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гона, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 часов. И последнее. В честь Дня Радио в Воронежской телебашне включить тематическую подсветку. Иллюминация будет работать с 20.30 до 22 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского областного радиотелепередающего центра. На фасаде башни появятся надписи «7 мая – День Радио». Поздравляем! А на медиаэкране проплывут логотипы радиокомпании и юбилейный логотип РТРС 25 лет. Это были новости региона.
0: Радио. Сделано в России.

0: Да играю рок.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Здравствуйте, друзья. Ну, еще раз, конечно же, поздравляем всех причастных к радио с профессиональным праздником. Напарник, тебя и тоже еще раз поздравляю.
3: Спасибо, и тебя тоже.
2: Но сегодня еще одно прекрасное событие в нашем коллективе. У Яны Лукьяновой сегодня день рождения. Мы ее поздравляем. Наш любимец, ну, что тут говорить, в любой компании.
3: Поздравляем Яну, яркий, да, веселый, светлый человек. Позитивный, абсолютно. Добрый член нашей банды. Мы очень тебя любим, Яна, всегда рады, ну, видимся редко, хотелось бы почаще, но как-то вот всегда с тобой встречаешься.
2: И обнимашки.
3: Вот, да, и обнимашки, вот Андрей Георгиевич правильно сказал. Так что с днем рождения, счастья, здоровья, всего самого наилучшего.
2: Ну, а в этом части мы традиционно будем разыгрывать титул умника дня.
3: Да.
2: И, кстати говоря, последний титул «Умника дня» на этой неделе. И, судя по всему, последний титул «Умника дня» в такой вот хороший весенний теплый день.
3: Ну, ты это, не сглазь. Не
2: наоборот, сглазь. Я таким образом намекаю небесной канцелярии, что нужно срочно менять позицию.
3: Ну, на этой неделе так точно, да, последний титул, потому что завтра у нас будет Пиктория традиционно. Попробуем вам рассказать любопытную историю из жизни человека, чья биография заслуживает внимания. Мы стараемся выбирать таких людей, которые, ну, в принципе, про любого человека можно снимать либо фильм, либо написать песню про жизнь любого человека, я убежден.
2: Да, наверное, да.
3: Но как-то вот есть люди, ну, вот про которых можно песню, как бы, ну, такую она, или фильм будет так себе проходной, а есть люди, про которых можно блокбастер снять, или снять очень какую-то такую песню, прямо что «Show must go on!»
2: А про некоторых и комедия шикарная получилась.
3: Да, комедия положений. Ладно, ребят, в скором времени пригласим вас играть в «Успеть за 60 секунд».
1: Реклама на 107FM.
4: Neo Classic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
7: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна», как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы начать игру и приглашаем всех поучаствовать в первом раунде игры. Простите за тавтологию, побороться за титул «Умника дня».
2: Да.
1: Последнего на этой неделе, между прочим. Будет у меня кодовая фраза для вас. Все очень просто. Мне кажется, что еще перед тем, как познакомиться с настоящим радио, многие знакомились с таким видом радио, как сарафанное. Сарафанное радио будет первой кодовой фразой.
2: А что ты про армянское не захотел?
1: Да ты знаешь, там я тебе...
2: Шикарные анекдоты все были про армянское радио.
1: Я тебе оставлю, мы сейчас подготовимся.
2: Не, у меня есть.
1: А, у тебя есть? Да. Ну, пусть. Сарафанное радио какое у нас будет?
2: Давай. Сегодня седьмое, автор седьмого сообщения хорошо, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И давайте начинать первый раунд игры.
2: Давайте.
1: «Успеть за 60 секунд». Сразу знакомимся с первым участником. В бой вступает Василий. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте.
2: Ну
3: здравствуйте.
2: Что, с праздником вас, во-первых,
1: да.
2: С днем радио.
3: Взаимно.
2: Спасибо. Радио. С кем будете играть, Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте с Андреем Германовичем.
1: Давайте попробуем, почему бы и нет.
2: У вас минута времени, у него 10 вопросов. Погнали.
1: С какой стороны от дирижера располагаются альты в Большом симфоническом оркестре? Справа или слева?
3: Слева.
1: Правильно. Какой латинской буквой обозначается длина?
3: Эль.
1: Правильно. На берегах какой реки располагается город Прага?
3: Дунай.
1: Нет, Волтава. Сколько полных унций в одном килограмме?
3: 8.
1: 35. Как звали Галчонка в сказке «Трое из Простоквашино»?
3: Пас.
1: Хватай-ка. В какой стране была изобретена и основана компания МЭН? Ну, МАН.
3: Швеция.
1: Германия. Сколько атомов кислорода в молекуле углекислого газа?
3: СО2, 2 атома.
1: Правильно.
3: Кислорода.
1: В каком виде спорта выступал Шугар Рой, Рэй Робинсон?
3: Футбол.
1: Бокс. Сколько букв О в слове «коловрат»?
3: Две.
1: Да, правильно.
2: 4 из 9 фиксируем. Хороший результат. Нормально.
1: Нормально.
2: Спасибо большое, Василий. Хорошего продолжения дня. А в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Напомню, в первом раунде играл Василий. Сыграл он с результатом 4 из 9. Вопрос средний, мне кажется, сложности. Но, тем не менее, нам нужен второй игрок.
2: Да, ну ты затронул тему радио. Помнишь, вот это вот то, что висело на кухнях, оно в 3 часа, в 12 еще во сколько-то говорило следующее. Говорит Москва. Да. Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала. Что-то там...
1: Дальше я не помню.
2: Вот начало 6-го сигнала соответствует скольки-то часам... Я не помню. Ребята,
1: не, передаем сигнал точного времени. Это действительно было так, потому что у людей не было другого
2: способа. Начало 6-го сигнала, потому что было 5 коротких, пи-пи-пи, и 6-й был длинный.
1: А это нужно, чтобы часы подогнать.
2: Конечно. Итак, ребята, начало 6-го сигнала.
1: Начало 6-го сигнала.
2: Автор 7-го сообщения будет вторым игроком. Так много числительных, простите. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Но еще раз напомню, что в первом раунде играл Василий. Сыграл с результатом 4 из 9. А вот во втором раунде примет участие Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Пожалуйста, сюда, Алексей.
3: Да, привет.
1: Здравствуйте, скоро Алексей. Все решится.
2: Ну что, минута у нас с вами и 10 вопросов. Готовы?
3: Да.
2: Поехали. На государственном флаге какого государства изображен национальный головной убор? Уганда, Лесото или Кения?
3: Кения.
2: Лесото. Сколько букв А в слове «волынка»?
3: Одна.
2: Правильно. В каком виде спорта выступал Майкл Фелпс?
3: Легкая атлетика.
2: Плавание. Сколько атомов водорода в молекуле воды?
3: Две.
2: Правильно. В какой стране была основана автокомпания Bentley?
3: Англия.
2: Верно. Как звали теленка в мультфильме «Трое из Простоквашино»?
3: Пас.
2: Гаврюша. Сколько полных фунтов в одном килограмме?
3: Четыре.
2: Два. На берегах какой реки располагается город Вена?
3: Вена.
2: Дунай. Какой латинской буквой обозначается количество вещества? Буква Н. Ну что, подводим итоги. 3 из 9.
1: Одного не хватило до ничьи.
2: Да, вполне вероятно.
1: Я так надеялся, что сегодня будет ничья.
2: Да, 3 из 9 фиксируем за Алексеем и благодарим за участие. Титул таким образом сегодня достается Василию, и уже к нему летит поздравительное сообщение.
1: Да, отправил уже, да?
2: Отлично.
1: Да,
2: и, ребят, напомню, что не у всех есть возможность, ну, в силу каких-нибудь причин, поиграть в игру «Успеть за 60 секунд», а поиграть хочется.
1: Эфир на партии.
2: Совершенно верно. Поэтому есть возможность проверить себя на знание всего, чего есть в этом мире, открыв телефон, смартфон, и найдя там в любом удобном вам месте, либо в мессенджере «Макс», либо в социальной сети ВКонтакте, вбив в поиске «Умник дня». И если вы подпишетесь там или там, где вам больше нравится, вы можете получать 12 вопросов ежедневно из разных областей человеческой жизни, полезную информацию. Мне очень нравится, такая есть в мессенджере «Макс» дополнительная опция «Что за день сегодня?». Ну, так вот,
1: ну, мы все знаем, что за день сегодня. Сегодня
2: день радио, да. Но, кроме того, мало ли кому-то не будет хватать. Например, в 1755 году в здании аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего исторического музея на Красной площади был открыт Московский университет. Вот. Также в этот день родились адмирал Фрэнсис Боффорд, британский контр-адмирал, который придумал вот эту шкалу Боффорда, по которой до сих пор измеряют силу ветра. Петр Ильич Чайковский сегодня отпраздновал бы день рождения. И Рабиндранат Тагор, индийский писатель, мыслитель, композитор, художник, общественный деятель и многое-многое.
1: Как у нас ходил Рабиндранат Тагор, да? У вас так же было или нет?
2: По-всякому. Вот. Так что, ребят, если хотите развивать себя, получать какую-то полезную информацию, рекомендую взять смартфон и в любом удобном вам, либо в соцсети ВКонтакте, либо в мессенджере Макс, подписаться на канал «Умник дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы еще раз хотим поздравить всех с Днем Радио. Прекрасный, мне кажется, день, когда Попов придумал это замечательное устройство.
2: Да там спорят сейчас Маркони, да, слушай, Попов. Да,
1: ну, Маркони изобретал все позднее, он патент получил. Ну, вот это же другая история.
2: Спорят, пытаются у нас там праздник
1: уже
2: отнять.
1: Уже и Теслу привлекли, но нет, Попов.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
7: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
11: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Ушакова, в общем, все будет как обычно, кроме демонстрации военной техники. 9 мая для проведения мероприятий в День Победы мобильный интернет в Москве будет временно ограничен полностью, в том числе СМС, сообщила Минцифры. При этом ограничивать мобильный интернет 8 мая не планируется, но это возможно в оперативном режиме в случае возникновения угроз безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Количество беспилотников, сбитых с начала суток при подлете к Москве, превысило 50. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 4 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. До этого мэр Москвы проинформировал об уничтожении 48 дронов. Минобороны отчиталось об уничтожении 82 беспилотников в период с полудня до 16 часов. Ранее ведомство сообщило, что средства ПВО за 4 часа сбили 127 дронов над 14 регионами. Утром в Пермском крае беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий. Также повреждены многоквартирный дом и административное здание. Пострадал корпус больницы. В Брянске повреждения получили 5 жилых домов и десятки автомобилей. Центробанк связал рост спроса на наличные деньги у россиян в марте-апреле с адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, которые не зависят от работы цифровой инфраструктуры. Сберегательная активность населения в целом оставалась высокой, хотя предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. Процедура сертификации воздушного судна была назначена на октябрь текущего года. Однако в беседе с главой государства Чемезов выразил надежду пройти ее в первом квартале следующего года, уточнили в пресс-службе. Владимир Путин поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем и указал на его богатый творческий потенциал. Владимир Бортко – народный артист России, автор культовых экранизаций «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Идиот», создатель легендарного сериала «Бандитский Петербург». Последние 10 лет он не снимал, занимался политической деятельностью, работал на телевидении. А недавно Бортко приступил к работе над мини-сериалом о Сталине. Главную роль сыграет Игорь Миркурбанов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Это программа «Тема дня». Добрый вечер. 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Сегодня 7 мая. И ежегодно 7 мая в России отмечается День радио. Все верно. И традиционно мы вспоминаем 1895 год, заседание физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете, где Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемопередающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. Поздравляем с профессиональным праздником людей, задействованных в области радиосвязи и телекоммуникации. Это и дикторов, и сотрудников радиовещания, и компаний беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов, радиолюбителей и, конечно же, военных связистов. Спустя полвека после создания радио в 1945 году закончится Великая Отечественная война, где радиосвязь превратилась в критически важный инструмент и обеспечивала оперативное управление военными подразделениями и позволяла держать население огромной страны в курсе событий. Вот о радио в годы Великой Отечественной войны немного поговорим сегодня. Как всегда, без песни и небольшой рекламной паузы мы не обойдемся, поэтому слушайте, наслаждайтесь, и мы совсем скоро продолжим. Песни военных лет.

0: помним, гордимся.
1: Реклама на 107 FM.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня немного о радио и радиосвязи в годы Великой Отечественной войны говорим в рамках программы «Тема дня». Итак, знаковые слова от Советского информбюро, звучавшие в эфире с 24 июня 1941 года до победного завершения войны, открывали сводки с фронта. Их с тревогой и надеждой ежедневно слушали тысячи людей. С началом войны встал вопрос об эвакуации радиовещательных станций из западных регионов страны в восточные районы, и в срочном порядке демонтировали и перевозили мощные радиостанции Москвы и других городов, оказавшихся в зоне боевых действий. Особенно сложной оказалась эвакуация ленинградских радиостанций. Вот, к примеру, один из объектов пришлось разбирать под артиллерийским обстрелом. Перемещение радиостанции из Москвы повлекло за собой серьезные изменения. Центральное вещание полностью перешло на короткие волны и сократило количество программ с 3 до 1. Большинство передач транслировалось в прямом эфире, а вот записи теперь использовались гораздо реже. К 1943 году работа радиостанции не просто восстановилась до довоенного уровня, она его превзошла. И чтобы жители оккупированных фашистами территорий могли четко слышать передачи центрального радио, в 1942 году начали проектировать и строить новую радиовещательную станцию мощностью 1200 киловатт. Оборудование для нее изготавливали в блокадном Ленинграде, кстати, в невероятно тяжелых условиях, а затем переправляли все это в Куйбышев, нынешнюю Самару, через линию фронта. Ключевую роль в военные годы сыграли радиотрансляционные узлы, развернутые в тылу и вблизи линии фронта. Благодаря им миллионы советских граждан могли слышать радиопередачи и своевременно узнавать о ситуации на фронте. Проводное радиовещание также стало незаменимым средством экстренного оповещения. Оно предупреждало людей о налетах вражеской авиации и других угрозах. Особого внимания заслуживала и радиофикация стратегически важных объектов, в их числе и казармы, и лазареты, и общежития, и бомбоубежища. Это также позволяло поддерживать связь и информировать людей даже в самых сложных условиях. Кстати, уже через 45 минут после официального сообщения о нападении фашистской Германии в эфир вышел первый военный выпуск «Последних известий». В нем прозвучали вдохновляющие лозунги: «Ответим на удар врага сокрушительным ударом», удесятерим трудовые усилия для помощи Красной Армии, сметем с лица земли фашистских поджигателей войны. В ночном выпуске 22 июня 1941 года советские граждане услышали первое сообщение с фронта. Ну а 3 июля 1941 года в 8 утра с обращением к народу выступил Сталин. Вождь призвал мобилизовать все силы страны для разгрома захватчиков. «Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота, все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу!» Такими словами заканчивалось выступление. За 1941-1945 годы в выпусках последних известий Центрального вещания опубликовали до 7 тысяч корреспонденций из действующей армии. Основу информационного и общественно-политического вещания составляли материалы Совинформбюро. Вещательная сетка кардинально изменилась, традиционные довоенные рубрики уступили место фронтовым сводкам и специальным передачам, а радиокомитет...

еще выше знамя Всенародной партизанской войны. Помимо новостей с фронта, в эфире регулярно выходили программы о самоотверженном труде в тылу. Слушатели с большим интересом узнавали о жизни родных в освобожденных городах, восстановлении разрушенных предприятий и работе заводов и фабрик. В военные годы появилась новая форма документальных радиопрограмм – «Письма на фронт» и «Письма с фронтов Отечественной войны». Война кардинально изменила принципы работы и форматы литературно-драматического вещания. Уже 25 июня 1941 года музыкальный и литературный отделы объединили, а объем их программ существенно сократили. Но при этом в эфире по-прежнему звучали произведения русской классики. Они воспитывали патриотизм и укрепляли веру в победу. На первый план вышла публицистика и документальная проза. В работе радио в военные годы приняли активное участие многие советские писатели. Особое место занимало ленинградское радио. У его микрофона прозвучали стихи Анны Ахматовой, страстные публицистические монологи Всеволода Вишневского, патриотическая лирика Ольги Бергольц. Безусловно, радиостанции... Рации сыграли колоссальнейшую роль в ведении боевых действий. Так, например, победа Красной Армии в танковом сражении на Курской дуге во многом стала, возможно, кстати, вот благодаря организации связи. Историческим стали события мая 1945 года. 9 мая Иосиф Виссарионович Сталин выступил по радио с обращением к народу в честь победы над гитлеровской Германией. В тот же день в 22:00 все радиостанции Советского Союза транслировали торжественный салют в Москве в честь воинов Красной Армии и военно-морского флота, одержавших победу над врагом. Еще одним знаковым событием стал репортаж с Красной площади 24 июня 1945 года. Он был посвящен параду победы над гитлеровской Германией. Безусловно, вклад радио в победу над фашистской Германией получил высокую оценку советского руководства. В знак признания его значимости как в культурной и политической жизни страны, так и в деле обороны, Совнарком СССР постановлением от 4 мая 1945 года установил ежегодный день радио 7 мая. После победы развитие радиовещания в СССР заметно ускорилось. Первым шагом стало появление второго радиоканала. Впоследствии он превратился в знаменитую радиостанцию «Маяк». К 1959 году Советский Союз достиг впечатляющих результатов в развитии радиосвязи. По количеству радиоприемников страна заняла второе место в мире. Одно устройство приходилось в среднем на 4 человек. По мощности радиостанции СССР вышел на первое место в мире. Общая продолжительность ежедневных радиопрограмм тогда достигла 600 часов. Радио стало неотъемлемой частью повседневной жизни советских людей. И по сей день является неотъемлемой частью и нашей с вами жизни. Поэтому всех вас также, дорогие друзья, поздравляю с Днем Радио, с этим праздником, который, безусловно, стоит отметить хорошей песней, выпуском новостей, да даже рекламным блоком. Все это обязательно в ближайшее время прозвучит на нашем радио. Мы работаем для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С праздником и до встречи в эфире уже завтра. Счастливо, пока!

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8507-21-16+.
2: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпром Нефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпром Нефть».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
14: Без возрастных ограничений.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наши новости.
17: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении говорится, что праздник отмечается накануне Дня Победы, что символично. На фронте связь имела не меньше значения, чем оружие. Исход сражений часто зависел от слаженности подразделений. Сегодня воронежские ученые-инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологии распространения радиоволн. На предприятии радиоэлектронного комплекса региона входит число лидеров отечественной разработки профильной продукции, в том числе необходимой для фронта. Первые лица региона также отметили 25-летие российской телевизионной радиовещательной сети, куда входит воронежский ОРТПЦ, являющийся надежным поставщиком сигнала. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской патриотической акции к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Частица вечного огня была доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев и руководитель ЦИК «Единая Россия» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры и молодежные объединения. Учащиеся кадетской школы имени Суворова установили лампаду у вечного огня. Мероприятие продолжилось минутой молчания, возложением цветов к мемориалу, исполнением государственного гимна России и маршем почетного караула кадетов. детской школы. Акция «Огонь памяти» проводится уже в 10-й раз. В 2026-м ее планируют провести в 71 регионе России и 14 странах мира. Александр Гусев подчеркнул, что память о победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами, академической музыки, джаза. Зрителей ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Чемпионат России по автокроссу пройдет в Воронеже при поддержке партии «Единая Россия». Главное автоспортивное событие весны состоится 17 мая на стадионе «Воронеж-Ринг». В состязаниях примут участие более 80 пилотов из разных городов страны. Как титулованные спортсмены с богатым опытом, так и начинающие гонщики, делающие только первые шаги в профессиональном автоспорте. Зрители ожидают напряженная борьба на сложной грунтовой трассе, эффектные обгоны, тактика и мастерство пилотов. Помимо гонок, гостей ждет насыщенная развлекательная программа и тест-драйвы. Завершит мероприятие выступление кавер-группы «Виа Василек». Старт мероприятия запланирован на 11 часов. И последнее. В честь дня радио Воронежская телебашня включит тематическую подсветку. Иллюминация будет работать с 20.30 до 22 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского областного радиотелепередающего центра. На фасаде башни появятся надписи «7 мая – День радио». Поздравляем! А на медиаэкране проплывут логотипы радиокомпании и юбилейный логотип РТРС 25 лет. Это были новости региона.
14: Наше радио.

радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТЮ, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
10: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
11: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уже не менее 55 беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток. Сергей Собянин после 6 часов вечера сообщил еще об одном уничтоженном дроне. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Минобороны, за 4 часа силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над 11 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий. Жертв и пострадавших нет. В Перми поврежден дом. В Брянске при атаке дронов повреждены 5 жилых домов и десятки автомобилей. Несколько человек пострадали. Московская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла. Ведомству поручено мониторить ситуацию для обеспечения прав пассажиров и оказания им услуг. По результатам проверок будет дана оценка соблюдению прав пассажиров. Как сообщила Росавиация, по соображениям безопасности временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово. Более 100 рейсов на вылет задерживаются, десятки отменены. Социальный фонд России объявил о назначении выплаты матерям-героиням, которые награждены президентом. Как отметили в фонде, 4 мая Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам нескольких регионов. Почетные награды удостоены 8 женщин из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской областей, Башкирии и Мордовии. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 76,5 тысяч рублей. Кроме того, матерям-героиням полагается дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги в размере 39 100 рублей в месяц. Королевский институт общественного здравоохранения окружающей среды Нидерландов подтвердил заражение хантавирусом одного из пациентов, который был эвакуирован с круизного судна «Хондиус». Таким образом, число заболевших пассажиров и членов экипажа достигло 10 человек. Ранее власти Нидерландов сообщили о госпитализации 3 человек судна. 3 недели назад лайнер вышел из города Ушуя в Аргентине и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. 3 пассажиров, включая семейную пару из Нидерландов, умерли. Один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Один гражданин России входит в состав экипажа. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная и живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает «НСН», режиссер постановки «Ходрук театра» Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Солчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. В спектакле играют ведущие артисты театра. Чтобы бесплатно посетить спектакль «Человек с глазами Моцарта», необходима обязательная регистрация на портале mos.ru. Популярный телеграм-канал «Радио .НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И еще раз мы с Игорем благодарим вас за огромное количество поздравлений с Днем Радио, за пожелания. Вот мне очень нравится. 10 баллов на все 100 баллов.
2: Спасибо.
1: Приятно же, спасибо. Это приятно,
2: да.
1: Спасибо, ребята.
2: Ну что, чему мы посвятим этот час, Андрей Германович?
1: Дураковалянию, мне так кажется.
2: Дураковалянию. Прекрасному праздничному дураковалянию. Ребят, вот есть, знаете, мы вроде бы взрослые люди все. Ну, все взрослые люди. Некоторые даже настолько взрослые, что и говорить-то страшно. Но нет, нет, да и...
1: Это что за намеки такие? Нет, нет, и говорить страшно.
2: Нет, это про кого? Нет, нет, но с нами случается, что просыпается внутренний ребенок.
1: Абсолютно, а он у меня никуда и не уходит, очень редко. И надо мне приходится выгнать.
2: Но... Вот,
1: потом он сам приходит обратно.
2: Мой внутренний ребенок постоянно любит играть во всевозможные игры. Компьютерные, на смартфоне какие-то. Вот я не наигрался, видимо, в детстве. Ну, и вот как какая-то новая игрушка мне попадает в руки, я начинаю вот... Любая игрушка, вот неважно там, стрелял к стрельбе, просто вот... Мне надо в ней провести там какое-то время. У тебя вот.
1: Ну, как... у меня, ты знаешь, у меня шило в одном месте, оно никуда не девается. Мне то надо на мотоцикл, то на лодку, то я вдруг совершенно неожиданно для себя достаю велосипед и еду куда-то кататься. Вдруг я иду, беру собаку и ухожу там на 5 часов путешествовать. То есть я такой очень в этом смысле импульсивный человек, но это именно мне тоже кажется, что это своего рода ребячество.
2: Конечно, это детство.
1: Вот, а еще, понимаешь, у меня иногда просыпается мастер Ломанов, который берет какой-нибудь инструмент и говорит, сегодня я сделаю полочки. Делаю я, ну, терпимо, то есть я не могу сказать, что это очень плохо, вот, но хороший бы, конечно, столяр бы сказал, но Андрей Германович.
2: Да, я помню, как ты делал вот эту коптильню, да, избу коптильню.
1: Она красивая получилась, ее только ради этого и забрали. Я их, кстати, ребят, очень выгодно выменил.
2: И, кстати, вот почему ты ничего не делаешь?
1: А я даже, мне тоже сегодня товарищ спросил, вот, ты же запустил, я говорю, да нет, ну, стоит он, ну, боюсь, что до пенсии будет стоять.
2: Это вот, как Андрей Германович что-то мастерит, а помните прекрасное это произведение «Джером Клапка Джером», там, как дядюшка Поджер вешал картину. Примерно то же самое, когда Андрей Германович берется за хозяйство. Ну что вы стоите? Ну придите, ну куда я дел этот молоток? Отойдите от меня, уже. Ой, я порезался! В общем, ребята, а как в вас проявляется иногда ребенок, точнее, вот это дураковаляние, в чем оно проявляется? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, давайте сегодня пообсуждаем, вот как мы иногда нет-нет, да и валяем дурака, хотя вроде бы взрослые люди.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративных транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этот прекрасный, по большому счету, летний вечер мы решили поговорить на тему, почему бы взрослым периодически не подурачиться.
2: Дураковалянием, вот как вы занимаетесь?
1: Да, потому что это все равно, это свойственно большинству людей, вне зависимости от возраста. Иногда прямо смотришь на человека, думаешь...
2: Ребят, давайте как бы сейчас секундочку духоты будет. Дело в том, что мы так устроены изначально, что в игре, ну, в процессе игры мы набираемся опыта, наш мозг развивается. Игра — это не просто игра. И это очень важный обучающий процесс, процесс формирования личности. Это очень сложно.
1: Ну да.
2: Это нам досталось от зверей. Если вы посмотрите, как котятки вот охотятся на мамин хвостик, они вот тем самым играются.
1: Ну мы взвели это в степень, конечно.
2: Да. Поэтому вот это... тяга к играм, она, мне кажется, если в человеке сохраняется, ну, какому-то к дураковалянию, да?
1: Ну, скорее всего, ты прав. Мы, да, конечно,
2: это значит, что человек развивается еще. Не закостенел и...
1: А вот это абсолютно точно.
2: Вот нам пишут, дураковаляние, фух, успокоили. Я думал, я тут один такой уникальный. Да, ну, нет, да, дружище, 100%.
1: Нас таких много, поверьте.
2: Имеем легион.
1: Да, пишите, как вы валяете дурака, чем вы занимаетесь, какие-то, не знаю, спонтанные поступки или какие-то увлечения, хобби, совершенно не имеет значения.
2: Естественно... Может, вы с котиками разговариваете? Вот идете там на улицу, кота увидели и не можете пройти мимо, чтобы не сказать ему кс-кс и не поздороваться с ним.
1: Ты разговариваешь с котиком?
2: Обязательно. Если я вижу кота, ну, я пытаюсь с ним наладить контакт. Причем, если кот прячется, ну, вот, как бы, там, ну, они же не все умеют прятаться. То есть он делает вид, что он прячется. Не нужно делать вид, что вы его видите. Это очень унижает кота, его, как бы, способность прятаться как хищника.
1: Напарник, а мне еще интересно, с кем еще ты разговариваешь на улице?
2: Ну, с незнакомыми людьми не разговариваю, меня мама так учила.
1: Молодец.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
4: Дети есть?
5: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
6: Давай, отец, ты нужней.
7: За Родину!
8: Отец уже в кино.
9: 16+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
14: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
15: 6+.
16: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
17: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
18: Группа Йорк-Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк-Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
19: Информационная продукция 18+.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про ребячество сегодня решили немножко поговорить, потому что все мы немножко дети, немножко играем, немножко хулиганим.
2: Мы с напарником, выдумываем несуществующие слова на узбекском языке. Кутенгуру Сереге привет.
1: Да, вот тот пишет, что в детстве меня сразу окунает фильм «Приключения электроника», а в юность тоже про дурачество игра в FIFA 10. Хорошее время было.
2: Ну, так вы сейчас можете взять и погонять фифу-то. Чего? Фифа, тем более, с тех пор, знаете, как она обновилась?
1: Ребят, как вы дурачитесь? Пишите через наших ботов или через сайт наш.ру.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что ж, лучшему в обозримой вселенной вечернему шоу пора. Пора на покой.
2: Подурачились и хватит.
1: Да. Спасибо вам и за сообщение, и за поздравления. Это очень, конечно, приятно. И вообще мы любим.
2: Через год продолжим. И через год будет снова день радио 7 мая.
1: Да.
2: Так что...
1: Ну, мы вообще всегда отмечали этот праздник. Он же все-таки прекрасный праздник.
2: Ну, вот сейчас поедем домой и будем отмечать. Вот прям как приедем, как начнем отмечать. Все, ребят, пора нам в наше сказочное замкаде. Благодарим вас за компанию. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И, друзья, услышимся уже завтра. Завтра у нас пятница. Мы в укороченной программе, зато будет Пихтория.
2: Да, все, ребят, хорошего ужина, спокойной ночи.
1: Расходимся. Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Нео Классик Оркестр» приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
6: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
7: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают. О, варикоза нет, центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Куранте парафини даравенто примавера.
2: Эта история произошла много лет тому назад, пенящей весной.
1: Же суи ля ля дель кантри Педро Таранта.
2: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
1: Гаранто да маджес фурту апаиль кабальеро.
2: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
1: Жугага амгази гаже ве смокинг энджи бас.
2: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: Его окликнул ее приятный застенчивый голос.
1: Шершеля там, где много пунктохера.
0: Не проводишь ли ты меня до дома, ковбой? Спросила она.
1: Пера-спера от астра, баю-бай.
0: Мои родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна.
1: He gets in many trouble, кокаина.
0: И глупенький Педро с радостью согласился.
1: Их бин, я-я, Volkswagen, наркоман.
0: Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову.
1: And he was very, very small, козлина.
0: На крыльных ногах он последовал за своей возлюбленной.
1: He did piff-puff from his black and big gun.
0: Стреляя по пути папиросы Беломор-каналу прохожих.
1: Oh, Pedro, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Глупенький-глупенький несчастный Педро.
1: Oh, Pedro, oh, oh, oh.
0: Находился в зависимости от наркотиков, которые принимал постоянно. Придя к ней домой, Петро скромно присел на кровать. Красивая девушка, танцуя медленно, разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет.
1: Suppositoria in rectum wall.
0: А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать.
1: But yesterday his love rojet bambino.
0: А через 9 месяцев девушка родила ребеночка.
1: Синдромо даунито хромосом.
0: Славного, но с небольшими умственными отклонениями.
1: Was виноват проклянто кокаино.
0: Во всем были виноваты наркотики, которые принимал Педро.
1: Стоп наркота, эфиро, хлоро.
0: И как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив.
1: And now his sorrow cries, he's impotento.
0: Страшная кара постигла Педро, он ослеп.
1: His yank висит there вниз and не стоит.
0: Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.
1: Goodbye, narcotics, drugs, in un momento.
0: В порыве отчаяния Педро порвал с наркотиками.
1: Но yank где все равно there не стоит.
0: Но зрение к нему так и не вернулось.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении отмечается, что праздник символично отмечается накануне Дня Победы. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие. Сегодня воронежские ученые-инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологий, а предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции. Первые лица региона также отметили 25-летие РТРС, куда входит воронежский УРТПЦ. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской акции к 81-й годовщине Победы. Частица вечного огня доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев, руководители ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры. Кадеты установили лампаду у вечного огня. Акция «Огонь памяти» проводится в 10-й раз в 2026 году в 71 регионе и 14 странах. Александр Гусев подчеркнул, что память о Победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки и джаза. Зрители ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Еще из новостей дня. Глава следком Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству заняться историей с подростками-дебоширами в центре Воронежа. Напомним, горожане начали массово жаловаться на компанию буйных тинейджеров, которые регулярно по ночам шумят возле кинотеатра «Пролетарии» и устраивают драки. По словам очевидцев, у некоторых при себе есть ножи и травматические пистолеты. Местные жители регулярно вызывали к кинотеатру полицию, однако результатов это не приносило. Теперь же следователи возбудили уголовное дело. В Воронежском водохранилище до 1 июня введен запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Также временно ограничено использование маломерных судов, катеров, моторных лодок и гидроциклов. В период запрета планируется расчистка водоема от сетей, контроль за движением судов и разъяснительная работа с населением. За незаконный вылов рыбы гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В Воронежской области количество районов с 4-м классом пожарной опасности, это высокая степень, увеличилось до 18, в остальных муниципалитетах сохраняется 3-й класс, средняя степень. Напомню, пожароопасный сезон стартовал 1 апреля, усилен контроль, введены ограничения на открытый огонь. Воронежцам рекомендуют убирать сухую растительность на участках и соблюдать правила поведения на природе. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.
7: Акустическая кухня. Здесь готовят музыку без рецепта.
8: Добрый вечер, наши. Четверг, 20.12, и вы снова на акустической кухне. Здесь не спрашивают рецепт, здесь слушают, как он появляется. Сегодня у меня на плите история без группы. Без четкой формы, но с очень точным чувством внутри. Проект с необычным именем Терлея. Меня зовут Кирилл, устраивайтесь поудобнее. Начнем с того, что не объясняют словами.
7: Акустическая кухня.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении отмечается, что праздник символично отмечается накануне Дня Победы. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие. Сегодня воронежские ученые-инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологий, а предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции. Первые лица региона также отметили 25-летие РТРС, куда входит воронежский УРТПЦ. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской акции к 81-й годовщине Победы. Частица вечного огня доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев, руководители ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры. Кадеты установили лампаду у вечного огня. Акция «Огонь памяти» проводится в 10-й раз в 2026 году в 71 регионе и 14 странах. Александр Гусев подчеркнул, что память о Победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки и джаза. Зрители ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Еще из новостей дня. Глава следкома Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству заняться историей с подростками-дебоширами в центре Воронежа. Напомним, горожане начали массово жаловаться на компанию буйных тинейджеров, которые регулярно по ночам шумят возле кинотеатра «Пролетарии» и устраивают драки. По словам очевидцев, у некоторых при себе есть ножи и травматические пистолеты. Местные жители регулярно вызывали к кинотеатру полицию, однако результатов это не приносило. Теперь же следователи возбудили уголовное дело. В Воронежском водохранилище до 1 июня введен запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Также временно ограничено использование маломерных судов, катеров, моторных лодок и гидроциклов. В период запрета планируется расчистка водоема от сетей, контроль за движением судов и разъяснительная работа с населением. За незаконный вылов рыбы гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В Воронежской области количество районов с 4-м классом пожарной опасности, это высокая степень, увеличилось до 18, в остальных муниципалитетах сохраняется 3-й класс, средняя степень. Напомню, пожароопасный сезон стартовал 1 апреля, усилен контроль, введены ограничения на открытый огонь. Воронежцам рекомендуют убирать сухую растительность на участках и соблюдать правила поведения на природе. Это были новости региона.

Качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно, и облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении отмечается, что праздник символично отмечается накануне Дня Победы. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие. Сегодня воронежские ученые-инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологий, а предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции. Первые лица региона также отметили 25-летие РТРС, куда входит воронежский УРТПЦ. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской акции к 81-й годовщине Победы. Частица вечного огня доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев, руководители ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры. Кадеты установили лампаду у вечного огня. Акция «Огонь памяти» проводится в 10-й раз в 2026 году в 71 регионе и 14 странах. Александр Гусев подчеркнул, что память о Победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки и джаза. Зрители ждут 2 выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Еще из новостей дня. Глава следком Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству заняться историей с подростками и дебоширами в центре Воронежа. Напомним, горожане начали массово жаловаться на компанию буйных тинейджеров, которые регулярно по ночам шумят возле кинотеатра «Пролетарии» и устраивают драки. По словам очевидцев, у некоторых при себе есть ножи и травматические пистолеты. Местные жители регулярно вызывали к кинотеатру полицию, однако результатов это не приносило. Теперь же следователи возбудили уголовное дело. В Воронежском водохранилище до 1 июня введен запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Также временно ограничено использование маломерных судов, катеров, моторных лодок и гидроциклов. В период запрета планируется расчистка водоема от сетей, контроль за движением судов и разъяснительная работа с населением. За незаконный вылов рыбы гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В Воронежской области количество районов с 4-м классом пожарной опасности, это высокая степень, увеличилось до 18, в остальных муниципалитетах сохраняется 3-й класс, средняя степень. Напомню, пожароопасный сезон стартовал 1 апреля, усилен контроль, введены ограничения на открытый огонь. Воронежцам рекомендуют убирать сухую растительность на участках и соблюдать правила поведения на природе. Это были новости региона.
4: Не ощутив подвоха,

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении отмечается, что праздник символично отмечается накануне Дня Победы. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие. Сегодня воронежские ученые-инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологий, а предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции. Первые лица региона также отметили 25-летие РТРС, куда входит воронежский УРТПЦ. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской акции к 81-й годовщине Победы. Частица вечного огня доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев, руководители ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры. Кадеты установили лампаду у вечного огня. Акция «Огонь памяти» проводится в 10-й раз в 2026 году в 71 регионе и 14 странах. Александр Гусев подчеркнул, что память о Победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки и джаза. Зрители ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Еще из новостей дня. Глава следкома Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству заняться историей с подростками-дебоширами в центре Воронежа. Напомним, горожане начали массово жаловаться на компанию буйных тинейджеров, которые регулярно по ночам шумят возле кинотеатра «Пролетарии» и устраивают драки. По словам очевидцев, у некоторых при себе есть ножи и травматические пистолеты. Местные жители регулярно вызывали к кинотеатру полицию, однако результатов это не приносило. Теперь же следователи возбудили уголовное дело. В Воронежском водохранилище до 1 июня введен запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Также временно ограничено использование маломерных судов, катеров, моторных лодок и гидроциклов. В период запрета планируется расчистка водоема от сетей, контроль за движением судов и разъяснительная работа с населением. За незаконный вылов рыбы гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В Воронежской области количество районов с 4-м классом пожарной опасности, это высокая степень, увеличилось до 18, в остальных муниципалитетах сохраняется 3-й класс, средняя степень. Напомню, пожароопасный сезон стартовал 1 апреля, усилен контроль, введены ограничения на открытый огонь. Воронежцам рекомендуют убирать сухую растительность на участках и соблюдать правила поведения на природе. Это были новости региона.
0: Навсегда.

просят дождя. Им нужен дождь, разрежь мою грудь. Посмотри мне внутрь, ты увидишь, там все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи,

между пальцев сжатый кулак. Удар выше пиздит терзающий плоть. Но вместо крови в жилах застыл яд. Медленный яд, разрушенный мир, разбитые лбы, разломанный надвое хлеб. И вот кто-то плачет, а кто-то молчит, а кто-то так рад, кто-то так рад.

убрать руки прочь, прочь от меня. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Наше радио сделано в России.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении отмечается, что праздник символично отмечается накануне Дня Победы. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие. Сегодня воронежские ученые и инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологий, а предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции. Первые лица региона также отметили 25-летие РТРС, куда входит воронежский УРТПЦ. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской акции к 81-й годовщине Победы. Частица вечного огня доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев, руководители ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры. Кадеты установили лампаду у вечного огня. Акция «Огонь памяти» проводится в 10-й раз в 2026 году в 71 регионе и 14 странах. Александр Гусев подчеркнул, что память о Победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки и джаза. Зрители ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Еще из новостей дня. Глава следком Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству заняться историей с подростками и дебоширами в центре Воронежа. Напомним, горожане начали массово жаловаться на компанию буйных тинейджеров, которые регулярно по ночам шумят возле кинотеатра «Пролетарии» и устраивают драки. По словам очевидцев, у некоторых при себе есть ножи и травматические пистолеты. Местные жители регулярно вызывали к кинотеатру полицию, однако результатов это не приносило. Теперь же следователи возбудили уголовное дело. В Воронежском водохранилище до 1 июня введен запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Также временно ограничено использование маломерных судов, катеров, моторных лодок и гидроциклов. В период запрета планируется расчистка водоема от сетей, контроль за движением судов и разъяснительная работа с населением. За незаконный вылов рыбы гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В Воронежской области количество районов с 4-м классом пожарной опасности, это высокая степень, увеличилось до 18, в остальных муниципалитетах сохраняется 3-й класс, средняя степень. Напомню, пожароопасный сезон стартовал 1 апреля, усилен контроль, введены ограничения на открытый огонь. Воронежцам рекомендуют убирать сухую растительность на участках и соблюдать правила поведения на природе. Это были новости региона.
0: Наше радио.